Глаза в целом должны сиять от счастья. Кто-то считает, что осень для этого не самое подходящее время года. Смею не согласиться. Прекрасная, золотая пора. Тем более, когда рядом близкий и дорогой человек. Какая разница вообще, какая климатическая картина за окном. Иван Прудников меня зовут. Вы вместе с Авторадио. И двигаемся исключительно вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, а мы с вами плакать не будем. Напротив, пожелаем всем положительных эмоций. Пусть они будут внутри вас в режиме 24/7. Эфир Авторадио также будет поддерживать, естественно, и добрым словом, и, разумеется, искусством сложения семинот. Вот как раз-таки от музыки надолго отвлекаться и не будем. Иван Пруников, делаем звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

десятилетиями. Привет тебе, прекрасная, необъятная страна. Здравствуйте, тысячи городов, которые настроились на прямой эфир Авторадио. Будем продолжать в том же духе. Легкости вам пожелаю и, по возможности, звук хотя бы капельку, хотя бы чуть-чуть, но все-таки погромче.

наши слушатели тоже не такие, как все. Вы самые прекрасные и действительно самые лучшие. Тысячи городов, миллионы вас и Авторадио. Это прекрасный союз, факт, проверенный десятилетиями, и будем это подтверждать и далее. Иван Прудников меня зовут. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: Расписание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Авторадио.

0: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.

Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+. Авторадио.

0: и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: «Авторадио».

0: главный вопрос.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.filetris.ru/mvb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Елена Калинина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Воспоминания — это билет в один конец.
12: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
13: Пацаны, химера!
12: А у тебя за спиной все человечество.
11: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева.

0: 23 часа по московскому времени. По местному времени будет 8 утра 18 сентября. Планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком 10 августа утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. В него были включены 11 партий. Однако позднее, по решению Верховного суда, одна партия была из списка исключена. В выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центризбиркоме. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Более 11,5 тысяч жителей Камчатского края, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Об этом сообщает Краевая избирательная комиссия. Голосование проходит на метеостанциях, маяках, кордонах заповедников, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. В труднодоступных территориях Приморья, а также на судах, досрочно проголосовали свыше 5,5 тысяч избирателей. Об этом в пресс-центре ТАСС «Дальний Восток» рассказал председатель избирательной комиссии Приморского края. Также организованы участки в воинских частях, больницах, санаториях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В аэропорту для тех, кто путешествует, тоже предусмотрена возможность голосования.
1: Про мошенников.
0: Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом РИА Новости сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники представляются сотрудниками соцфонда или органов социальной защиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях они предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения. Эксперты напоминают, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически, либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда.
1: Про здоровый образ жизни.
0: Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, черный перец, тыква и баклажаны. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%, диетическая газировка на 23%. Официальный курс доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс евро – 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: а теперь, когда вы в курсе актуальных новостей, друзья, перейдем к пробуждению. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио с Божьей помощью и искрометным юмором. Начнем с этой минуты выжигать барабанные перепоночки ваши благодаря актуальным темам и событиям. Итак, на 2% броневой, на 98% недосып. Это он, это Вань Броневой.
1: Мне кажется, это можно сказать то же самое про тебя. Только Курочкин.
0: На 1.5%. Вообще, просыпался сегодня каждую минуту, я не понимаю, почему.
1: Ну, видишь, у тебя есть лайфхак. У тебя на трансляции так не видно, потому что ты козырек на вид, и ты все время в тени. Как супергерой, как Бэтмен. А я вот здесь прям, оп-оп-оп, экраны.
0: Появляюсь только, когда нужен. Вы, если что, сделайте, я здесь на месте.
1: Курочки, да, все, если вдруг кто-то не понял.
0: Ну да, доброе утро, ребята. Давайте начнем, естественно, веселье наше. Наливайте себе что-нибудь покрепче, погорячее. И приступаем к делу. В общем, сейчас мы слушаем музыку традиционно, потом пробежимся по новостям, которые произошли в мире. Там, по-моему, вроде пока все стабильно. Вот, а потом организуем драйв-чат. Интересная актуальная тема, которая поможет вам пережить эти утренние пробки.
1: Ну, и которые... часы в целом.
0: И часы, да, в целом. 7.05 в Москве. Давайте, с улыбкой на лице, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу «Поехали».

Сбербанк. Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза, Сбербанк.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну что, друзья, давайте просыпаться окончательно. Достаточно уже валяться. 7 часов и 10 минут на столичных. Не хватает для полного ансамбля только улыбочки на лице, но и она появится с минуты на минуту. Это Авторадио, ребята, здесь драйв-шоу. Поехали. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Че стоим? Кого ждем? Разбираем хорошее настроение. Конечно, это не бензин, но поверьте, его тоже разбирают, и настроение тоже разберут, пока его завезли. Итак, начинаем. Что произошло, пока мы с вами спали? Ну, интересно же, интересно, да? А что происходило? Ученые установили, что супруги с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще. Не знаю, насколько это правда. Собственно, в моем окружении много людей, у которых разные фамилии.
2: Так.
1: Вот, все норм.
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Ни одного прокола.
1: Ни одного разрыва.
2: Ну, значит, спрашивали не тех. И фамилия тут, скорее всего, ни при чем тогда.
1: Возможно, да. Также есть, что в США, правда, набирает популярность услуга «Мамы на прокат» для студентов, которые уехали учиться в другой город. Помним по фильму «Мама Стифлер», наверное, что-то из этого.
2: «Мама на прокат», ты думаешь, для этого мама нужна?
1: Ну, прийти, пожаловаться, понимаешь, поесть домашней еды.
2: Я думаю, там больше по бытовым вопросам, да.
1: И бытовые, да, вот такие вот вещи. Ну, в принципе, и все. Больше ничего такого сверхъестественного не произошло.
2: Ну, нормально.
1: Ну и слава богу. Да, давайте теперь перейдем к драйв-чату. Вот что действительно интересно. Поможем скрасть минуты ожидания до того момента, пока вы из пункта А в пункт Б передвигаетесь. Аналитики портала SuperJob

0: А, у тебя лучше, конечно, получается.
1: Супер джаб.
0: Спасибо. Провели большой опрос и выяснили, чем занимаются водители, когда застревают на дороге. Ну, понятно, что большинство слушает музыку, конкретно нас, а другие залипают в телефонах или просто разглядывают прохожих или мимо, кто едет в потоке. Но там в списке есть совершенно уникальные люди, которые в этот момент умудряются учить китайский язык. Вот. Ну, возможно, благодаря аудио какому-то формату.
1: Угу. Или благодаря нашим рубрикам.
0: Да, у нас есть. Кстати, в подкастах переслушайте. Там за 5 сеансов можно выучить и не потеряться в городе. Так, еще остальные делают полноценную гимнастику для лица. Мы, кстати, это тоже разбирали. Вот так вот глаза как напрягать, вдаль смотреть, вблизи, плюс как ягодичные мышцы надо напрягать, чтобы всегда в тонусе находиться.
1: Я готов признаться. У меня в подлокотнике есть мешочек вот такой, на случай, если я застрял надолго. И соседям весело, и мне полезно.
0: Мешочек с бутербродами?
1: Нет, мешочек, в котором лежит 8 орешков в скорлупе, ну вот эти вот, фундук, и пробка от вина.
0: Фундук? Не, даже не грецкий?
1: Не-не-не, фундучок в скорлупе и пробка бутылка. Пробка от вина.
0: Вообще, такой набор.
1: Я понимаю.
0: В новостях, когда мужчина случайным образом упал на эти
1: вещи. Подскользнулся.
0: И потом их достает.
1: Если кто-то в теме, то это хороший тренажер для речи. Но не все сразу. Не все сразу. Сначала либо пробка с зубами, либо орехи туда вот между зубов.
0: В теме. Организуйте свой чат.
1: Да кто? Я думаю, есть эти видосы где-то. Кто-то же меня снял в пробке в таком состоянии.
0: Спасибо тебе, что ты всегда настолько открыт людям. Что еще хотят? Ты меня сбил. Так, делают гимнастику для лица.
1: Вяжут
0: и даже знакомятся. Вот что люди делают, понимаешь? Но сегодня мы вам что предлагаем? Перечислили список самых популярных вещей. А вот вы нам расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в пробках? Вот как убиваете время, когда навигатору вообще верить нельзя? Вы уже в Нижнем, а он все в Шереметьево. Какое самое полезное, может быть, дурацкое или странное занятие вы себе придумывали в салоне автомобиля, и доводилось ли вам наблюдать за какими-то странными ритуалами, возможно, у соседей по потоку? Вдруг броневого видели?
1: Да.
0: Пишите, пожалуйста.
1: Работа у меня такая.
0: 915-459-2020. Напомню, что у нас сегодня на кону 2 билета на ледовое шоу Евгении Медведевой. Дискотека 1990-х. На льду, да, который пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Так что давайте, ребят, включайтесь в этот день. 7:13 в Москве. Поехали дальше.
2: Поехали! Драйв!

0: Начинаем сегодняшний рабочий день с 1 балла на Яндекс.Картах. Внутри МКАДа дороги столицы практически свободны, задержки в основном на светофорах. А вот на самой Московской кольцевой уже можно оставить полчаса. На внешней стороне от Дмитровского шоссе до улицы Свободы поток держит дорожные работы. По этой же причине скопились автомобили на внутренней стороне от Путилковского до Ленинградского шоссе. Там минут 10 понадобится, чтобы проехать этот участок. Но это пока.
1: Угу. Так, теперь давайте о погоде для тех, кто еще дома. Плюс 11 за окнами в столице. Достаточно тепло, комфортно. И прям чувствуется, что сегодня Москва прогреется хорошечно. В течение дня до 23 градусов. Вероятность дождя низкая. Вообще говорят, что его сегодня не будет. И хочется верить синоптикам. И ветерочек будет слабый. Будет ясное прям. Действительно, даже солнце увидим. Небо голубое. Прям волшебно. Такой бы август.
0: Такое обычно по будням. В выходные такое редко встретишь.
1: В выходные. Дные, суббота обещает быть прекрасной. Вот воскресенье уже, да, будет прохладно и дождливо. Но!
0: Я вот сейчас все пальцы скрустил, чтобы в субботу нормальная погода
1: была. По статистике, не самый любимый день.
0: Бог с ним с воскресеньем. В субботу. Один день.
1: Суббота будет хорошая.
0: Проверим.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
5: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
8: Саммит моды Брикс Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
9: Категория 6+.

0: Соответствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. 17 по 23 сентября. Шесвенная охлажденная. 499 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
4: Авторадио.

0: Поехали!
1: Мари Краймбрери отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали». Расскажу маленькую одну историю, которая была реально в моей жизни, когда на весь спортзал включили эту песню. Мужики, здоровые, тучные качки, которые находились на беговой дорожке, начали идти как-то плавнее. И думаю, что с вами произошло? Что за походка?
2: Такая смягчая.
1: К чему это начал? Впереди у нас время спорта от Ивана Броневого. Кстати, на днях тоже заглянул в фитнес-клуб у офиса. Да, 100 метров здесь недалеко. Думаю, ну сколько можно? Надо зайти, помыться уже наконец. Но я был в шоке. Это, конечно, ты спортивная машина там пропадаешь, фурнитура. Но я в шоке от цен. Кусаются 40, 50, 60. Это при условии, что это, во-первых, не предел, во-вторых, там даже нет бассейна. Вот ты за сколько абонемент брал?
2: Слушай, ну я до 40 уложился, но у меня, правда, без бассейна. Но трехэтажный. Короче, цены разные, но я всегда оформляю налоговый вычет, так выгоднее.
1: Ну, типа часть денег, да, какую-то возвращаешь? Не, я слышал, что есть такая возможность, но никогда не пользовался. Быстрая механика есть? Что ты сможешь?
2: Есть максимально элементарный вариант. Ты можешь вообще не читать. Ты ведь это не любишь.
1: Я ходить не люблю.
2: Ты можешь спросить у Алисы AI. И спроси, она тебе четко ответит. Вот, например, я уже вопрос такой успел, пока ты разговаривал, задать. И следующий ответ получил. Налоговый вычет за фитнес доступен с 22 года. Но это мы знаем. Можно вернуть до 13% от стоимости абонемента. Так что прикинь быстренько в голове. Но не больше 15600 в год. Это 13% от лимита в 120 тысяч рублей, что тоже, согласитесь, немало. Важно знать, что фитнес-клуб должен быть в перечне Минспорта, а у вас на руках договор и кассовый чек тоже должны быть. Но я думаю, они и так сохраняются. У меня вон за 2016 лежит этот договор. Оформить вычет

0: Можно через личный кабинет на сайте ФНС или через госуслуги. Тоже вариант такой есть. Подать заявление можно сразу же после оплаты. Деньги вернут на карту в течение месяца.
1: Это тебе Алиса сейчас сказала?
0: Вот. Она мне написала. Вот,
1: поэтому я и удивлен, что ты так четко говоришь. Хорошо, спасибо. Спасибо. Окей. Нашли способ сэкономить. Но ладно, теперь давайте, раз уж про спорт так максимально мы начали говорить, давайте в него углубимся еще, что же произошло в мире спортивных состязаний. Пожалуйста, Иван Броневой.
2: Поехали!
0: Ну, побежали. Начнем с моего любимого баскетбола. Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры. 40-летний защитник, баскетболист, становился чемпионом Евролиги, призером Олимпийских игр и является членом зала славы Единой лиги ВТБ. Его карьера, напомню, началась аж в 2003 году, но он сейчас, на самом деле, тоже без дела не останется. А в данный момент Фридзон является президентом брянского клуба «Десна», так что легенде, аплодисменты, правда, заслуженно. Но это еще не все легенды в моем выпуске. Александр Овечкин и Федор Емельяненко вошли в десятку любимых спортсменов россиян. По данным рейтинга доверия РАМИР, в топ-10 публичных персон спортивной сферы еще вошли Дмитрий Губерниев, Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, понятно, Роман Костомаров, тоже абсолютно логично, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева. Одного я не назвал. Заметил внимательный слушатель. Как ты думаешь, чье имя я пропустил? Одного известного...
1: Не знаю.
0: Футболиста.
1: Дзюба, что ли?
0: Точно! Артем Дзюба неожиданно оказался в этом топе. Видимо, очень часто появлялся в различных медиа-шоу, потому что, ну, футбол-то он по факту не играет. В этом сезоне, по крайней мере, пока. Может, что-то изменится? Вот такой вот нежданчик произошел. Так, теперь внимание... Озвучу итоги 4 матчей, которые уже успели пройти 9-го тура перед осенней паузой. Значит, «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» обыграл «Факел», причем с минимальным преимуществом 1-0, забили на 91-й минуте игрового времени. «Балтика» и «Зенит» разошлись победой «Зенита», причем на выезде. И 3-2 счета, и тут главный момент, что «Соболев». Говорят, что специально, но мне кажется, просто повезло Саше. Забил буквально с середины поля.
1: Ну, не середины.
0: Ну, он...
1: Вот если мы берем...
0: 40 метров.
1: 40 если метров. Мы берем середину поля, то посередине середины. Вот оттуда он бил.
0: Ну, из круга уже.
1: Не из круга.
0: Ну, почти из круга.
1: Ну почти с Волоколамского
0: 40 метров. Специалисты посчитали 40 метров.
1: Так Ленинграда 40 добил. Метров. Ну, там реально не совсем из круга. Там уже вот, если смотрим на газон, как он подстрижен, да, то на третьей полосе он бил.
0: Но там не столь важно. Короче,
1: ладно,
0: 40
1: окей,
0: метров.
1: Для тех, чтобы все были спокойны. Он бил с МКАДа, добил до Калининграда.
0: Это не так важно. Он бил... Короче, мячик навесом прошел, там голкипер подскользнулся. Ну, бывает такое. Ну, латышонок нормальный.
1: Дождь был мощный.
0: Да, ну и вообще латышонок хороший футболист. Он играл вон за «Зенит». Не забудем об этом. Короче, упал на пятую точку, там перекувыркнулся. И мяч просто, уже ударившись о газон, и вот докатился там до ворот. Но... Все признали, что гол яркий, красивый. В любом случае, 3-2, я считаю, очень неплохой результат и для «Балтики», и для «Зенита» в данный момент. «Локомотив» и «Крылья Советов» разошлись с миром. «Локомотиву» в этом сезоне, прямо скажем, не очень везет. Ничья для них уже считается неплохим результатом. Ну и хочу сказать, раз уж есть информация о футболе, в ближайшее время можно будет поболеть за сборную России. Товарищеские матчи России-Иран 29 сентября в Казани пройдут. Россия-Намибия 3 октября в Екатеринбурге. И Россия-Нигерия 6 октября в Нижнем Новгороде. Ну а РПЛ вернется к нам уже...
1: Извини, а с Ираном играют? Ты сказал? Или я просто...
0: Иран 29 сентября,
1: все,
0: да.
1: Все, я пометить.
0: В Казань поедешь?
1: Нет, я посмотреть хочу.
0: Ну, любопытно.
1: Мне просто интересно, кто там, Иран же там, они, ребят, очень большое количество людей пытаются двинуть к саудитам туда, чтобы они играли. Ну. И стоит большое количество денег. Просто интересно посмотреть, насколько они... Потому что вчера, когда я смотрел все флеш-интервью после матча,
0: так.
1: Все наши ребята говорят, у нас все схвачено, все спокойно.
0: Вот таких заявлений
1: да,
0: я побаиваюсь.
1: И после этого хочется сразу посмотреть. Потому что я думаю, что иранские ребята, что остальные, кто будет играть в сборных, они, наверное, тоже это услышали.
0: Но если вдруг вы пропустите, мы обязательно вам подробно в красках все расскажем. Прям в стерео. На этом о спорте у меня все.
2: Поехали! Драйв!

0: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение.

0: 2025 года. Не является офертой.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах

0: абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
3: Автомобиль «Донфан Мейдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мейдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мейдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfanmotor.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
6: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, для хорошего настроения нужно всегда оставаться на связи, а для этого мы и придумали драйв-чат. Собственно, по номеру 915-459-2020, смс-мессенджер Макса и группа ВК, вы можете нам ответить на вопрос, а чем вы таким интересным занимаетесь в пробках? Вот, а они нас преследуют, все-таки все. Сезон пробочный открылся, давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Пустые дороги только можно ночью, наверное, уже встретить. Это касается не только Москвы, но и всех прекрасных городов. А, кстати, есть несколько людей, которые пишут о том, что они постоянно без пробок доезжают. Я причем удивлен. Где они живут, хотел спросить. Есть некоторые. Написали, что мы в пробках не стоим. Представляешь?
2: Ну, есть, наверное, какие-то
1: города. В нашем
2: города.
1: Городе, говорят, нет пробок. Вот. Но в основном, если подводить какой-то такой, знаешь, вот такой срезик небольшой, поют песни. Просто смотрят, наблюдают со стороны, что

0: происходит в потоке. Вот, кто-то вяжет. Есть девушка, которая вяжет. Собственно, всегда с собой возит спицы и вот какую пряжу. Я не знаю, как назвать. Вот, возможно, себе к зиме готовит свитер.
1: Неплохо. Человек, который написал, что он просто на фоне, то есть имя не обязательно читать. Хорошо, как скажешь. Чищу телефон от накопившихся снимков, сканов и переписки.
0: Ну, бывает такое, что...
1: Порядок наводит человек.
0: Да. Смотрю на женскую половину в очень дорогих автомобилях и думаю, сама ли купила? К чему вы дошли, Александр? Ваш детективный метод. Так, доброе утро. Я обычно звоню по видеозвонку и общаюсь. Конечно же, слушаю свое любимое авторадио, написал Светлана. Светлана, поставлю вам сердечко. Так, в глухой пробке расслабляюсь, просто расслабляюсь и пою во весь голос.
1: Ну, просто расслабляться. Можно, кстати, вот прямо сейчас. И музыка будет, и потом еще расслабиться можно будет в игре.
0: Ты про игру?
1: Да.
0: Ага, конечно. Давайте, ребята, тогда сразимся. 258-33-00, код Москвы 45. Это номер, чтобы вы просто запомнили. Мы его очень скоро объявим. Сейчас пока мы просто напомнили. А вот когда объявим, тогда звоните.
1: Все?
0: Да, все понятно.
1: Тогда поехали, обещанная музыка.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Итак, давайте поговорим о пробках. О наших пока еще безобидных двухбальных пробках, которые видны на Яндекс.Картах. Основные сейчас в направлении центра, а вот Ленинградка стоит еще и в область почему-то. Сложно там проехать от Ленинградского моста до улицы Репина в Химках. Слушатели сообщают, что вроде как там ДТП, заняты левые и средние ряды. Оставить в этом заторе придется не менее 30 минут.
1: Ну, а внутри МКАДа давайте выделим Талдомскую и далее Фестивальной улицы. Там бордовая пробка от Весенней до Клинской улицы. В разговорчиках тоже пишут, что в правом ряду стоит сломанный автомобиль. Если это действительно так, ребят, подтвердите, но только если есть возможность или рядом есть пассажир. А так, пожалуйста, еще раз напомним, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию, скоростной режим, смотрите на знаки, пристегивайтесь. Если не в состоянии, не, пожалуйста, не садитесь. Если телефон в руках, отложите, будет штраф, с камеры он придет, да, нужно будет работать еще больше, чтобы его оплатить. Скидка сейчас не такая большая, вот, но накидал я вам.
0: Выжимка из курса ПДД в автошколе.
1: Пожалуйста, да.
0: Спасибо.

0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: чем речь?
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: Итак, ребятушки, всем привет, доброе утро, здравствуйте. Здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Это драйв-шоу «Поехали». Будем вместе с вами отгадывать популярные песни. А как? Сейчас расскажу. Но сначала вам нужно дозвониться до нас. 258-3320, код Москвы, 495. Справитесь, выиграете билеты на концерт в вашем городе. А мы играем со всей страной, поэтому ждем каждого, кто прямо сейчас дозвонится. Итак, я думаю, что не будем затягивать. Прямо сразу скажем «Привет, доброе утро» и уже будем не только знакомиться, но и правила объяснять. Здравствуй, как зовут тебя?
3: Привет.
4: Алексей, здравствуйте.
2: Алексей, ты откуда к нам?
4: Нижний Новгород.
2: Супер, классный город, столица закатов. Надо бы туда сгонять, давно там не были. Итак, Алексей.
4: Город трудовой славы еще, кстати.
2: Да, мы знаем. Мы, кстати, проезжали все предприятия. В некоторых даже посещали.
3: Не во все пустили.
2: Но мы хотели бы. Так, Алеш, запоминай правила, что мы будем делать.
3: Правила элементарны. Мы сейчас будем с Денисом тебе словами, своими рассказывать какую-то историю, основанную на идее популярной песни. Твоя задача отгадать, на основе какой именно песни мы сочинили эту самую историю. Можно назвать исполнителя, можно саму песню напеть, если помнишь мотив.
2: Главное вслушаться. Вслушаться.
3: В сюжет.
2: Да, потому что мы-то слушаем песню, ловим музыку, а вот про что она, мало кто когда-либо пытается понять. Понятна тебе задача?
4: Да все понятно, конечно.
2: Сложновато, но мы справимся, я уверен. Итак, Лешка, желаем тебе удачи. Надеюсь. Поехали.
0: Так, постойте. О чем речь?
2: Итак, Алексей, сегодня у нас история для всех пацанов, у которых появилась машина. Ведь главное в машине что? Правильно, чтобы ехала, скорость, марка, это уже, как говорится, вторично. Главное не пешочком. И вот и герой этой истории купил российскую машину, не новую, конечно, и решил отвезти девушку в романтическое путешествие. Ее многие, конечно, звали поехать с ними, но парень на отечественном авто забрал ее с собой.
3: Здесь надо, кстати, сделать пометку. Девушка-то хотела на острова, а по факту все путешествие закончилось за МКАДом. И вот они ночью, значит, мчат в закат. Скорость запредельная. И еще едут на перегонки с иномарками. А наш российский автопром, надо сказать, достойную конкуренцию этим самым иномаркам составляет. Вот такая история.
2: А теперь, Алексей, думай, что это?
4: Малиновая Лада, Гаязов Бразер.
2: Подожди, не понял. Как ты сказал? Гаязов Бразерс?
4: Ну, братья Гаязова.
2: То есть не Бразерс, а Бразерс именно? Какой?
4: Бразерс.
3: Да не, ладно, у нас у всех английский на таком уровне.
2: Разные были преподаватели. Итак, малиновая Лада, ответ Алексея, что это братья Гаязовы. Точно? Не группа-комбинация «Вишневая девятка»?
4: Нет, нет. Малиновая Лада.
2: Хорошо. Ответ принят. Проверяем.

0: чуть-чуть двигаем бедрами. Ведь это правильный ответ.
1: Абсолютно верный.
0: Мы что-то как-то, по-моему...
2: Нет.
0: Ох, там еще кто-то радовался.
1: Что-то шепчет.
2: Это собака у меня.
0: Но ты не один дома, я понял. Смотри, не разбуди домашних. Так, Алексей, поздравляем. Ты настоящий знаток песен. Не просто вот подпеваешь их бездумно, но еще и понимаешь, о чем они. Поэтому получаешь билет на концерт в Нижнем Новгороде. Всем мы тебя поздравляем. Большое спасибо.
1: Ну а мы, друзья, будем продолжать играть в нашу игру, так что слушайте песни внимательно, чтобы понимать, о чем же в них идет речь.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Авторадио.ру.
1: Остросюжетная игра «О чем речь» на Авторадио. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио.

0: остались повреждены окна, кровля, остекление и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, на месте работают оперативные службы. Всего над Ростовской областью силы ПВО сбили более 50 беспилотников.
1: Про вакцину.
0: В России запатентовали новую антиактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Симптомы включают слабость, тошноту, желтушность кожи. В большинстве случаев наступает полное выздоровление. Но для профилактики важны гигиена и вакцинация.
1: Про природу.
0: Погодные условия, при которых медведи впадают в спячку. Температура воздуха ниже 0 градусов и устойчивый снежный покров могут наступить в Сибири и на Дальнем Востоке только в ноябре или даже в декабре. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она подчеркнула, что это усредненные данные, и какая ситуация будет именно в текущем году, пока неизвестно. По словам синоптика, по прогнозам осень ожидается теплой. Напомню, в России фиксируются случаи нападения медведей на людей за последний месяц. Только в Сибирском федеральном округе 5 человек погибли от нападения этих животных, отмечает ТАСС. Агентство подчеркивает, что случаи выхода к медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года. Там зафиксировано около 50 подобных сообщений с начала осени. И в продолжении темы природы. Ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в ЛНР и в других регионах Южного федерального округа. В ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщила сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В частности, это коснется Ингушетии и Чечни. Синоптик отметила, что в других регионах округа тоже пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, но пока без превышения каких-то неблагоприятных или опасных критериев.
1: Про нас.
0: Россияне, опрошенные «Комсомольской правдой», рассказали, что хотели бы жить на природе, но у них есть страхи, которые не позволяют это сделать. Самый главный из них – это отсутствие инфраструктуры за городом. 55% респондентов не видят своей жизни без больниц, школ, аптек и кафе поблизости. Еще 19% отмечают, что попросту не знают, как устроить свое хозяйство и наладить деревенский быт. Каждому пятому страшно бросить привычную жизнь и сложившийся уклад в городе. Еще 14% россиян признаются, что им просто нравится жить в мегаполисе. Такие респонденты отметили, что они любят обедать в ресторанах, ходить в музеи и театры, видеть вокруг себя энергичных людей, а в деревне они боятся заскучать. Еще 13% заявили, что в переезде за город их больше всего пугает перспектива тяжелого физического труда. Работать руками они не умеют и не хотят. Официальный курс доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс евро – 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
2: 8 утра в столице. Драйв-шоу «Поехали». В эфире Авторадио «Едет дальше». Привет всем, кто только что завел машину или сидит на кухне. Ваш выбор. Так, здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин. Я почему-то сразу про офисную кухню подумал. Там же она тоже есть часто.
2: Работаем быстро, Иван. Работаем быстро. Напоминаем о том, что у нас в этом часе драйв-чат. И мы спрашиваем, чем занимаетесь в пробках. Пожалуйста, пишите. 915-459-2020. Также ваши приемники скоро проникнут в самые свежайшие новости из мира авто. Что интересного произошло, на что стоит обратить внимание, обязательно расскажем. Ну и, конечно, поможем выиграть деньги.
3: Много денег в игре, много денег на Авторадио. 17 тысяч находится в банке. Партнер игры готов удвоить эту сумму, так что слушайте внимательно.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И они действительно, друзья, сбываются. Ведь в этом счастливом сезоне вы сами выбираете суперприз. Вы можете пожелать все, что угодно. А мы, Авторадио, с удовольствием исполним вашу мечту. Это просто действительно фантастика и невероятное чудо. С нами также наш генеральный партнер игры «Озонбанк». И что-то мне подсказывает, что вы, ребята, хотите именно сейчас денег. А мы это с удовольствием желание хотим исполнить. А опять же, повторюсь, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит. В банке игры на день сегодняшний 17 тысяч рублей. Кому они достанутся? Не знаем, но достанутся они точно тому, у кого установлен гимн Авторадио.
2: Да, заходите сейчас на сайт Авторадио.ру, чтобы этот гимн установить. Вводите свой номер телефона. После того, как гимн установлен, еще и описывайте свою мечту. Желательно с деталями, с подробностями, чтобы было сразу четко понятно. Ну а после этого продолжайте слушать внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее все очень даже просто. Мы, собственно, если услышали гимн Авторадио, 3000 ваши. Если называете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то получаете все 17 тысяч рублей, а наш партнер игры «Озонбанк» эту сумму еще и удвоит. Итак, давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 3984. Принадлежит он Владимиру из Московской области. Mm-hmm. Пишет он следующее. «Я мечтаю о катере с мотором для рыбалки». Давайте позвоним. Набрали номер 3984, префикс 916. Ждем от Владимира сначала гимна. Но, к сожалению, гимн мы не услышали. Хотя, возможно, Владимир его устанавливал. Mm-hmm. Просто давно не проверял.
1: И о мечте не пообщались, потому что катера-то бывают разные, понимаешь? Я вот, например, тот, который рассматривал просто, ну, в свое время, думал, ну, мало ли, в закладках лежал, стоил 775 тысяч рублей.
2: Это небольшой катер.
1: Это небольшой, но такой, знаешь, двое могут сесть на носу, а двое, соответственно, на самом борту и еще двое сзади.
2: Ну, а есть катера, которые как яхты, но почему-то все равно катера и по несколько миллионов рублей.
1: Ты знаешь, я в минувшие выходные спросил, ведь скоро зима же, да, и правильно, этот катер не уберешь же на балкон, его же нужно где-то хранить.
2: В ангар специальный.
1: И все, всевозможные так называемые вот эти яхт-клубы берут за это, за аренду и за обслуживание зимой деньги. И вот один товарищ, у которого целая яхта был, была и есть, сказал, что за зимний период около миллиона уходит рублей, просто чтобы ее обслуживать, и она стояла.
2: Ну, там обслуживание большое, на самом деле. Там мощное ТО и зависит, от, опять же, от водоизмещения. Короче, ну, помнишь, мы же были один раз в Петербурге, около лахта-центра.
1: Это, короче, очень все равно дорогая история.
2: Конечно.
1: Очень дорогая, но нам это под силу, поэтому, ребята, как и Владимир, если вы мечтаете о яхте, или, может быть, мечтаете о катере, или просто о шикарной рыбалке в Астрахани, почему бы нет, мы вас туда отправим. Главное, заходите на сайт Авторадио.ру, вступайте в игру. И главное, пожалуйста, напоминание, которое мы изо дня в день говорим, проверяйте, установлен ли гимн Авторадио у вас или нет. Потому что сейчас вот, ну, несчастливый случай. Не случилось у нас матч, мы не смогли пообщаться и вручить даже 3000 рублей.
2: Но в любом случае номер телефона Владимира остается в нашей радиорулетке, остается в игре сам Владимир, так что, пожалуйста, исправляйте ситуацию и слушайте внимательно. Тем более, что еще будет у нас под самый Новый год дополнительная

0: возможность осуществить свою мечту. В шестом дополнительном суперфинале, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, можно будет вот это вот желание свое осуществить. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: В банке игры без изменений, все как и было. 17 тысяч рублей. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы у нас их заберете. Игру запускаем, радиорулетку в том числе. Всем удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Итак, тройка на Яндекс.Картах появилась, причем вот, совсем недавно. Крупнейшие пробки в данный момент на областных магистралях. Час оставите на Носовихинском шоссе от Керамической улицы до реки Чичора. Не меньше времени понадобится на Новой Риге от поворота на Позднякова до МКАДа. И еще стоит Рублево-Успенское шоссе от слияния с боковой дорогой до поворота к станции Раздоры. Скорость вообще пешеходная 5 км в час. Вся надежда... Только-то погода, наверное.
1: Для тех, кто идет, да, по пешеходу.
2: Ну,
1: да.
2: До 13 достаточно хорошо и комфортно для 17 сентября. Днем до 23 градусов, вероятность дождя низкая, зонт можно оставить дома. Хорошее, комфортное, вот бабье лето, если можно это назвать. Но мы ждем Дедов Октябрь еще.
3: Автомонитор, Авторадио. Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
1: О, Кариба.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 23 сентября. Шея свиная охлажденная. 499 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Авторадио.

0: Поехали!
1: Ну что, друзья, приготовьтесь ко встрече с прекрасным. Лучше, возможно, в вашей жизни выпуска автоновостей не будет, если он, конечно, не захочет их сделать, например, на следующей неделе. Денис Курочкин и его автоновости. Встречайте.
0: Автоновости. Поехали.
2: Начнем с горячих изменений в правилах ОСАГО. Слежу, бдю и рассказываю. В общем, они официально вступили в силу. Теперь страховые компании получили законное право устанавливать на машины так называемые восстановленные БУ запчасти при ремонте после ДТП. Но без паники, не надо хмурить брови. Типа, что? Речь идет только о тех деталях, которые напрямую не влияют на безопасность движения. То есть бамперы, крылья, капоты, пластиковые элементы кузова или боковые зеркала. Если оригинальной новой детали нет, да, вот в России, не нашли ее в... не знаю, в чулане.
1: Может, плохо искали.
2: Какой-то склад, да, то страховая компания может поставить качественную контрактную деталь. А вот тормозные диски, рулевые рейки, подушки безопасности, всю ходовую часть по-прежнему обязаны менять только на абсолютно новые узлы. Так что внимательно, ребята, пожалуйста, читайте направление на ремонт в сервисе. Ну, вдруг, да, вы нашли ошибочку, такие, нет, бампер, ладно, согласен, а все остальное, будьте добры, оригинал. Движемся вперед к высоким технологиям. Вот это я очень сильно жду и думаю, что многие из автолюбителей тоже. Инженеры представили умные автомобильные шины, которые способны менять свой протектор и жесткость прямо на ходу. И это не фантастика. В общем, подстраиваются они под погоду и качественного асфальта. Внутри колеса установлены микродатчики, специальные эластичные секции, которые сжимаются и расширяются по команде бортового компьютера. Если датчики видят, что погода так себе, идет ливень, шина мгновенно раскрывает дополнительные каналы для отвода воды, полностью исключая риск как у планирования. А если ты, например, Иван, выехал на идеальную скоростную трассу, так, колесо становится более жестким, гладким для экономии топлива. В общем, массовые тесты пока... проходит, новиночка там всех радует, и, возможно, скоро нам вообще не придется дважды в год приезжать на шиномонтаж.
1: Ну, придется просто оформить второй кредит на комплект шин.
2: Ну, слушай, всегда все, что новое, интересное, дорогое. Потерпем, увидим, у внуков у наших будет. Так, ну и давайте на десерт. История уморительная, хотелось бы, чтобы вы посмеялись немного о безумной вере в возможности своего автомобиля. В Подмосковье инспекторы ГАИ остановили обычный старенький трехдверный хэтчбэк. Не буду говорить, какой. В общем, владелец один, которого решил сэкономить несколько тысяч на доставке стройматериалов. Каким способом? Мужчина умудрился засунуть в салон маленькой машины 6-метровый, ну, деревянный сруб. Ну, не сруб, это как брус. 6-метровый, чтобы ты понимал.
1: В маленькую машину.
2: Да. И все было бы вроде бы нормально, логично. Но конструкция не влезла. Поэтому 3 метра досок гордо торчали из правого пассажирского окна, полностью перекрыв обзор и соседнюю полосу движения. То есть он ехал как бы, вот понимаешь, да, как Атлант расправил крылья. Вот так вот.
1: Такой аэромобиль.
2: Да. Но логичный вопрос инспектора, собственно, как вы вообще собирались так ехать? Товарищ ответил, что, извините меня, я привязал к концу своего бревна красную тряпку. А значит, правила полностью соблюдены, и он едет как крупногабаритный, собственно, спидтранспорт. Тряпка, конечно, дядьку не спасла. Машину отправили, собственно, в штрафстоянку. Доски пришлось разгружать прямо на обочине. Вот. Это напоминание о том, что, ребята, вы не одни в

0: потоке. Внимательно, пожалуйста, изучайте договоры со страховыми компаниями, следите за новинками, конечно, автопрома, заказывайте грузовое такси.
1: А вот такая экономия, мне кажется, вышла сильно дороже, чем если бы он просто обратился в службу.
0: Поэтому, пожалуйста, думайте не только о себе, когда вы передвигаетесь на автомобиле. На этом рубрика «Автоновости» прощается. Едем дальше навстречу к нашим интересным сообщениям, к вашим интересным сообщениям, но в нашем драйв-чате, где сегодня как раз мы обсуждаем тему пробок. Чем вы занимаетесь в момент, когда попадаете вот как раз в это столпотворение из автомобилей? Пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Поехали! Драйв-чат!

0: Это Авторадио, драйв-шоу, поехали, друзья. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: И мы продолжаем трубить во все трубы и рассказывать вам о самых ярких событиях. И у нас в очередной раз приятная весть для вас. Ведь Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и, главное, выиграть
1: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
0: Как это сделать?
1: Ну, я скажу так, элементарно. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а потом уже, когда прошли 10 лучших, по итогам этого самого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Чего-чего?
1: Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра».
0: Хорош.
1: Да, от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Добро пожаловать, ребята, в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале «Бип-бип» на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Конечно, можем.

все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 0-32-04-86-05.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: приготовил, приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Топ покупок месяца.
3: А мода C5. Добавить, добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: А мода C7 собрать все взгляды.
4: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Авторадио.

0: Лайф-чат. Поехали! Любопытно, что слова этой песни можно отнести и к пробке. Смотришь, как за окном или за лобовым стеклом пролетают дни, когда ты в одной и той же пробке каждый день, а то еще и по несколько часов. И это не просто вот слова, это реальные истории, которые нам присылают на 915-459-2020. Сегодня попросили вас рассказать, чем вы занимаетесь, когда стоите вот в такой глухой пробке.
1: Да, пожалуйста, пишите, все открыто, все работает. Собственно, мы в ожидании ваших сообщений. Кто-то учит иностранные языки, кто-то вяжет, кто-то чистит телефон от ненужной информации и тому подобные вещи, но есть и другие варианты. Вот, например, я в глухой пробке на МКАДе познакомился со своей будущей женой. Стояли где-то часа два, от скуки начали переглядывать через окна, потом я открыл окно, угостил ее мандаринкой, протянув руку, ну вот так вот из окна к ней практически в салон. Слово за слово, обменялись телефонами прямо в пробке. Сегодня едем вот уже на дачку вместе, все в машине, двое детей, на заднем сиденье орут, правда. Приходится делать вас громче. Вот она, романтика.
0: Ирина пишет. В пробке...
1: Подожди, Сережа и Жанна, вот.
0: Ирина написала. В пробке занимаюсь фейс-фитнесом с пользой проведенное время.
1: Ну да, это тоже входит в топ, когда всякая разминка.
0: Для того, чтобы лицо было свежим, подтянутым, без отеков.
1: Да, это тоже есть. Парень в деловом костюме, вот я заметил, не так давно это было, серьезный такой, стоит рядом со мной. Так он достал с бардачка флейту и начал на ней играть. Причем окна у него были открыты, и весь наш ряд минут 40 слушал какие-то средневековые баллады, но было действительно классно, очень расслабляет, все смотрели, все снимали. Вот, пришли видео, Игорек, пришли видео.
0: Тут от Марии хорошее сообщение пришло. Значит, была ситуация. 11-часовая пробка на МКАДе. Ну, бывает такое, да, редко, но бывает. Так вот, машина...
1: Какая?
0: 11-часовая. Я помню, сутки стояли один раз, когда снегопад был. Сколько лет, не помню.
1: Надо было на газ давить. Что вы стояли-то? Ну ладно, и что?
0: Так, где ты был тогда? Вот
1: не знаю.
0: Вся Москва стояла, ты бы раз и...
1: Не зовете, я бы разрулил.
0: Подумай над этим. Так, машина. Четверка у меня была. В салоне четыре девочки. Так вот, отбиздели. Начали примерять снаряды, которые у нас были с собой. Рядом стоявшие в этой пробке парни поинтересовались, не покупали ли мы еще и нижнее белье, когда начали примерять то, что было у нас с собой.
1: А, наряд? Я думал, снаряды начали примерять. Я и не понял, я
0: наряды,
1: спрашиваю.
0: Наряды.
1: Вы так увлеклись просто, Иван.
0: Я хорошо себе визуализировал.
1: Вот тут сообщение, попробуйте угадать, кто это написал. Мальчик или девочка, доброе утро. В данный момент стою в пробке на МКАДе перед съездом на Ленинградку. Слушаю вас и тихо матерю тех, кто лезет по обочине и создает еще больше пробку. Оксана, не гадайте. Оксана, держитесь. Оксана, если есть возможность, как и у всех остальных, кто сейчас в пробке или, может быть, просто занят делами, отложить в сторону дела, а если, опять же, повторюсь, есть возможность, руки свободны, позвонить нам. У нас впереди игра под названием What the Fake по номеру 258-3320, код Москвы 495, потому что играет вся Россия. Вы можете с нами сразиться. Да, ответите правильно на 10.
0: На 5 хотя бы из 10.
1: Ну, хотелось бы на 10. Давайте повысим планку.
0: Что будет за 10 из 10?
1: Подарок. Как и за 5 из 5.
0: Мотиватор от Бога просто.
1: Звоните, ждем.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Итак, четверка появилась на Яндекс.Картах. Часовые пробки имеются уже не только в области, но и внутри МКАДа. Сейчас не просто на Люблинке от Совхозной до Саратовской улицы слушатели сообщают о ДТП. В нем три участника, поэтому тут без европротокола, увы, никак не получится по-другому. Заранее объезжайте, если есть такая возможность, конечно.
1: Еще не просто, ребят, запомните, на проспекте Мира от улицы до Кукина до Трифоновской. А если в курсе, что там происходит, сообщите нам, пожалуйста, 915-459-2020, номер для связи прежний, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк».

0: в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю от Мартина, только полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Итак, друзья, давайте встретимся, но уже вживую, в игре под названием «What the Fake» и поприветствуем Олега, город Киров. Олег, доброе утро.
3: Привет, Олег.
4: Доброе утро.
3: Доброе. Как дела, Олег?
4: Все отлично, особенно после вашего звонка.
3: Но...
4: Настроение прям поднялось на 1000%.
3: Сейчас еще и подарок тебе будем вручать, если ты выиграешь. Вообще будет
4: поймал
3: супер.
4: Поймал на слове.
3: Вот. В финале тебе расскажу, что недавно нашел еще и песню про Олегов. Ежедневно слушаю. Ты не слышал песню про Олега?
4: Нет.
3: Нет? Но я тебе потом ее тоже допом подарю. Пока давай к правилам. Что делать будем?
5: Смотри, я тебе сейчас буду озвучивать новости в достаточно быстром темпе. После каждой новости тебе надо говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем. Время на раздумье дать тебе я тоже не могу. Часть новостей мы действительно придумали. Части действительно имеют место быть. Попадешь в 5 или больше... Или в больше это сколько?
3: Ну, в 10.
5: В 10. Вот попадешь в 10 из 10, получишь еще песню.
3: Олег, запомнил?
4: Так, я готов.

0: Ну, супер. Давай тогда, желаем тебе удачи. Я буду следить за твоими ответами. Поехали.
1: What the fake?
2: Поехали. В Индии мужчина поднял внедорожник на крышу дома, чтобы машину не угнали.
3: Фейк.
1: Правда?
2: В Беларуси новый сорт элитного картофеля назвали в честь Лукашенко.
3: Правда.
0: Фейк, Григорич.
2: И дальше идем. Китаец зарабатывает 1,3 миллиона рублей на чесание людей.
3: Правда.
1: Правда?
2: Дайсон выпустил чесалку для спины и пяток стоимостью 67 тысяч рублей.
3: Правда.
2: Фейк. В Петербурге установили памятник соли.
3: Фейк.
2: Фейк. Ученые доказали, что тараканье молоко в три раза полезнее коровьего.
3: Фейк.
1: Правда?
2: Прикинь. В Костроме прошли соревнования по старости.
3: Правда.
2: Фейк. На сочинских пляжах открылась бронь лежаков на следующий год.
3: Правда.
2: Фейк.
0: Под секунду, стоп, игра. Давай, соберись. Олег, что происходит? Пока только два правильных. Еще, давайте, соберись, не нервничай.
2: Можем, Олег?
3: Да.
2: Поехали. Женщина спустя два месяца пришла в стоматологию и потребовала вернуть зуб, который ей удалили.
3: Фейк.
1: Правда?
0: Не сработала мотивация.
2: Финальная. Тогда расслабься, просто расслабься уже. Ни на что не влияет. Российские генетики смогли соединить ДНК человека и комара.
3: Фейк.
1: Правда?
4: Как так?
2: Легенда. Не, ну ты легенда. Ты легенда, Олег.
0: Как так?
2: Ты вошел в историю.
0: Он просто зачем-то начал думать, понимаешь, и пытаться разобраться в этом. Итог. Два верных ответа. Легендарно.
2: Никто, по-моему, так еще не делал.
0: Да.
2: Этот результат останется навсегда, возможно.
0: Что же нам делать-то с Олегом, а?
2: Песня есть?
3: Вручать приз.
0: Вручать приз. Вот.
2: Он сам решил.
0: Хорошо. Ну, давай мы.
4: Ну, как же, такие прекрасные ведущие, которых каждое утро вот ждем в машине, дома слушаем, постоянно.
2: Как будто схема какая-то появилась новая. По отжатию подарков у нас.
0: А мы как бы слабохарактерные люди.
2: Безвольные, сразу мы поплыли,
4: скоро...
2: да?
4: Скоро... Тем более песню обещали.
0: Мы скоро два отожмем звание капитал-шоу Якубовича, потому что только он может с нами по щедрости сравниться, поэтому... Ладно, Олег, забирай наш пауэрбанк. Классный, красивый. Энергоемкий, чтобы ты всегда был с нами на связи и вспоминал о нашей встрече. Есть песня про Олега, реально. Че, вас обманываю, что ли? Вон.
3: Ну да.
0: Если ночью выпал снег, это замутил Олег. Вот, знаю об этом.
2: Дождемся первых снегопадов и вернемся к этой песне.
0: Будем зиму распечатывать с этой песни. Не, мы ее обязательно Федя Дич возьмем. Все на этом. Олег, спасибо тебе за игру. Хорошего настроения. Пользуйся подарком. А мы тем временем будем переезжать в новый час. Первое, что нас там ждет, это, конечно, драйв-чат, где сегодня мы будем подводить итоги, чем вы занимаетесь в пробках. Это раз. А второе. Ждет нас Николай Никулин, наш кинокритик. Что там интересного завезли в отечественный кинотеатр, тоже обсудим. И отправимся в путешествие. Собирайте чемодан.
1: What? The fake.
2: Поехали. Реклама.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛ-стрит. ОГРН 116-7-467-807-61. Город Москва.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк». И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон.
7: Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов.

0: условия на сайте vasito.com.ru/18+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Трамп вновь заявил о скором завершении украинского конфликта. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, но российско-украинский самый сложный. Ранее президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. До этого американский политик назвал отличным свой разговор с Путиным и отметил, что президент России хочет заключить сделку.
0: Про санкции.
1: Палата представителей Конгресса США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемые республиканцами, однопартийцами действующего главы государства Дональда Трампа. Против проголосовали 159 законодателей. Сенат Конгресса, также контролируемые республиканцами,

0: экстремистов и умерший 11 июля. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, основных покупателей российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.
1: Про опросы.
0: Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляются больше тем для общения. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Но чаще всего регулярные поездки по работе ассоциируются с высокой нагрузкой. Такой ответ дали четверть опрошенных. Еще 22% считают, что частые командировки – признаки востребованности специалиста. 15% связывают их с успешной карьерой, а 13% – с высокой должностью. Только 8% воспринимают поездки как свидетельство большого заработка.
1: Про столицу.
0: Теплая погода, дневная температура около плюс 20 градусов продержится в столице еще около 10 дней. Об этом МКРУ сообщил метеоролог Алексей Сафонов. Он отметил, что сейчас все еще астрономическое лето, которое продлится как минимум до 23 сентября. По словам Сафонова, из-за изменения климата плавный ход переходных периодов нарушился. Тепло теперь бывает даже в середине октября. Но ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус прогнозировал, что четверг, 17 сентября, станет самым теплым днем в Москве на этой неделе. Официальный курс доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс евро – 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: Действительно, каждое утро в эфире Авторадио встречаю вас. Мы, драйв-шоу, поехали. Продолжаем наше движение только вперед. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем-всем-всем доброе утро, кто в нашей компании проводит это время. Рабочий в городе день уже начинает кипеть. Да, собственно, мы это понимаем. Но, как и говорили ранее, не надо прям с головой погружаться в эти задачи. Давайте-ка немножечко продолжим расслабляться. Тем более, у нас еще впереди целый час, который мы проведем в компании друг друга. Первое, чем мы займемся, это отправимся с вами в одно из интересных мест. Я напомню. Кстати, этому городу прекрасному 12 сентября исполнился 440 лет, да, этому городу исполнится. А куда мы поедем, мы расскажем, но раньше сходим в кино.
1: Обязательно придет кинокритик Николай Никулин, поделится своими проверенными киношедеврами. Ну, а еще в этом части подведем итоги нашего драйв-чата. Рассказывайте, пожалуйста, что вы делаете, когда встаете в глухую пробку 915-459-2020. И, кстати, подводя итоги, кому-то из вас подарим два билета на ледовое шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Так что уж постарайтесь, вспомните, напишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Так, ребят, как и обещали, давайте узнаем, что же происходит в мире кино. Интересного, актуального, чтобы быть в курсе и не прозевать, может быть, очередной шедевр. Итак, Николай Никулин,
1: на чистом русском она
0: немножечко возьмет и расскажет. Давайте пообщаемся.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Привет.
3: Иван, Денис. Действительно, не зря вы анонсировали киношедевры. И один киношедевр в самом деле повторно выходит на большие экраны. И это фильм «Сумерки». Да, если вы, друзья, думали, что я только о новинках, нет, я говорю о том, что выходит, собственно говоря, в прокате.
0: И это... вот эта песенка.
3: Да, это можно назвать на самом деле новинкой, потому что удивительно, если сейчас посмотреть на кассовый сбор уже предпродаж и каких-то продаж билетов, то «Сумерки» уже вышли в топ-10 по началу осени. А вообще-то они вышли в 2008 году. Но предыстория такая. В 2003 году, 2 июня, как известно, писательница Стефани Майер увидела сон. И в этом сне был вампир и девушка. Вот тогда она сочинила эту историю. Mm-hmm. Потом уже появился Паттинсон, Кристен Стюарт. Естественно, кстати, как бы они ни пытались отмазаться, условно говоря, от этой репутации, все равно мы ассоциируем Паттинсона, даже если он в «Одиссее» появляется, как Эдварда Каллена. Ну, по сути дела, тот самый вампир. Конечно, mm-hmm. первая часть, которая сейчас на больших экранах, это такая еще проверочная часть. Тут слишком много белого грима на Паттинсоне, и ты сразу видишь, что он вампир, что он лев. Кристен Стюарт действительно играет жертву, действительно играет овечку. И как-то, знаете, даже очень играет очень мило в эти «Кошки-мышки». Мне кажется, сегодня такие фильмы уже не снимают, и поэтому мы ностальгируем по таким картинам.
0: Но в основном я сейчас смотрю всевозможные видео, его же сейчас показывают не только у нас, но и по всему миру как-то запустили вновь. Все просто смеются, угорают над тем, что когда-то им это нравилось. Да. Паттинсон даже не остался в стороне. Он пересмотрел вновь, сказал везде, где у него были киноляпы, где он смеялся. И смеялся над тем, когда он первый раз садится к Белли. Mm-hmm. Он говорит, а зачем я вот так вот пальцы об стол делаю? И он говорит, мне казалось тогда, что это очень красиво. Короче, ему самому теперь стыдно.
3: Да, как ни странно, но, наверное, можно это назвать, знаете, таким постыдным удовольствием. То есть и по-прежнему все равно люди идут на «Сумерки», просто потому что ничего на экранах нет.
0: Ностальжи смешное такое.
3: Да, ностальжи смешное. Ну и просто посмотрите на Кристен Стюарт, на Роберт Паттинсон. Это, по сути дела, их первый путь.
0: Вечное каменное лицо.
3: Они пошли уже... Нет, ну Паттинсон, извините, вот сейчас в Венеции прогремел с прайм-таймом, а Кристен Стюарт вообще-то ушла. Она тоже ушла в серьезное независимое кино. И помните, она же в «Ангелах Чарли», кстати, сыграла в свое время.
0: Абсолютно с тем же лицом.
3: Ну, это ладно, не будем сейчас спорить. Короче говоря, «Сумерки» на больших экранах, я считаю, что это нужно пересмотреть, как что-то такое очень дикое. Между прочим, еще один интересный факт. Паттинсон попал в это кино, опять-таки, ради Кристен Стюарт, потому что увидел ее в фильме «В диких условиях». Вот такой

0: тоже бывает. Вторая картина, вот уже прям новинка-новинка, это называется фильм «Натиск». И там вы, например, увидите на экране бойца UFC. Друзья, вы как разбираетесь в UFC? Бойца UFC Алекса Перейру. Но. Вот, он там сыграет машину для убийств по кличке Мясник. Это такой трэш-боевик. Снял его Адам Вингард. Про этого человека очень интересно рассказать, потому что он и начинал с трэш-боевиков. Например, «Скелет на мотоцикле», «Псих в доме». Это были такие кровавые ужастики, после которых он взялся за серьезные блокбастеры в стиле «Годзилла против Конга». Целых две части снял. И сейчас на свои деньги наконец-то заработал на этих блокбастерах. Он снял вот эту картину «Натиск» про бывшую снайпершу. Играет ее Адрия Архон. Это очень известная, наверное, сейчас самая известная латиноамериканская актриса. Кстати говоря, которая встречается с Джейсоном Момоа. Вот, если кто не знал... Маленькие светские сплетни. Она здесь играет бывшую снайпершу, вот которая решила пожить тихой жизнью, классический сюжет, тихой жизнью со своей дочерью. А тут рядом какие-то эксперименты с суперсолдатами. Эти суперсолдаты выходят, значит...
1: Помяли капусту и там...
0: Да, да, да.
1: Она
0: Они вышли на охоту. И вот, действительно, ей нужно противостоять. И делает это Архону очень хорошо. Надо сказать, что и оценки довольно высокие, зрительские. Те, кто уже в Америке успел посмотреть. Ну и слушайте, это вот действительно для тех, кто любит боевик вот, вот такой, где действительно много стрельбы, много экшена. И, может быть, даже почти нет мыслей.
1: Но... Просто бессмысленная, да, какой-то картинка на экране.
0: Это называется эксплуатейшн, да, кино, которое эксплуатирует какие-то наши низменные потребности, слабые. Мы хотим это увидеть на экране и больше ни о чем не задумываться.
1: Вот, да, это в кино. Вот,
0: да, это в кино на большом экране тоже. Как
1: это,
0: и «Сумерки».
1: Это платно?
0: Ну, а вы...
1: Слушай, а «Сумерки» тоже платно?
0: Да, совершенно верно, да.
2: Причем full price, ну, в смысле, за полноценную стоимость.
1: Вернемся к первому. А и вторую, и третью часть потом будут показывать?
0: Да, разумеется. Разумеется, постепенно будут выпускать.
1: Распакую коллекционные DVD. Дом посмотрю. Спасибо, Николай Яковлев. А, кстати, это для нас «Сумерки» — это класс. А есть же зумеры, ребята, которые, наверное...
2: Они не видели.
1: Они и не читали это.
0: И не читали.
1: А, тогда не будем рассказывать, чем там все кончится. А то сейчас просто так, да, 3 серии расскажем, наконец.
2: А потом и до советской классики доберемся.
1: Николай Никулин, спасибо тебе большое.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Итак, четверку видим на Яндекс.Картах в данный момент. Все еще не просто на Люблинке от улицы Шкулева до Саратовской. Напомню, там ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Так что здесь без европротокола. Эта пробка отнимет почти час. А за МКАДом выделю Минское шоссе. Оно стоит от Верхней Пролетарской улицы в Одинцове до Буденновского шоссе. Слушатели сообщают о перекрытии. Пока это все основные проблемные
1: места.
0: Как
1: давно стоите? О перекрытии-то сообщают они. Напишите тоже. 915-459-22.

0: может, там уже давно.
1: Голосовое, может, напоминаю, можно.
0: А они стесняются.
1: Думаешь?
0: Конечно.
1: Ну, тогда ты вот покажи, как надо, о погоде расскажи.
2: Плюс 14, друзья, на улице. Сейчас бы гулять, а не в душном офисе сидеть. Днем обещают до 23 градусов, поэтому можно даже куда-то в ближайший парк сгонять, погулять. Действительно, дождя еще сегодня не будет. Небо голубое, как обещают нам синоптики, даже солнце увидим. И это будет еще и завтра, и в субботу, если ничего не поменяется. А вот в воскресенье будет дождливое, но до него еще дожить надо. Давайте наслаждаться сегодняшним днем.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: Госстрахующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профимастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мартаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
6: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат и новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян – сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
7: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
10: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
11: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
10: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
12: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: очередной раз. Спасибо, коллега.
1: Давай, допой.
0: Я ведь с бородой хожу, суровый дядька. И подпеваю карауловый.
1: Да ладно.
0: Ну, нравится, нравится, что поделать. Я думаю, многие сейчас как раз-то в пробках или просто на работе это делали. Тем временем, для тех, кому действительно хочется просто тепла, может быть, ребята, айда в путешествие. Че сидим-то? Давайте соберемся и отправимся как раз, возможно, в этой локации. Куда нам сейчас подскажет тревел-журналист и автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров. Можно ходить в шортах.
1: Ну или просто так тепло и уютно, что, ну, неважно, какая там погода.
0: В общем, давайте поставим еще одну точку на контурной карте России для того, чтобы получить удовольствие. Давайте.
2: Большое путешествие. Поехали.
1: Кирилл, доброе утро.
3: Доброе.
1: Хотим отправиться куда-нибудь вроде бы знакомое место, но чтобы там было что-то неожиданное и интересное, невероятное.
4: И на русском говорили.
1: Идеальная схема.
3: Да. Ну, поехали в Воронеж.
4: Ну, прекрасно. Тут недалеко вроде бы. Сколько? 400 километров от Москвы?
3: Нет, 500.
4: 500. Что мы можем увидеть необычного в Воронеже?
3: В первую очередь я советовал бы прямо на въезде в Воронеж, как вы, если едете из Москвы, посетить такое место, называется Рамонь. И там есть настоящий замок принцессы.
1: Он для взрослых или для детей?
3: Нет, он для взрослых. Это реальный замок. Это не какой-то новодел, который там сделали когда-то. Это имение принцессы Евгении Альденбургской, родственницы Николая I. Она получила в конце 18 века и построила там прям вот реально настоящий замок в неоготическом таком стиле. То есть замок сохранился до сих пор.
4: А кому он сейчас принадлежит?
3: Государству, там музей, там проводятся концерты, туда можно приехать спокойно посетить. Он находится на горе, на берегу реки Воронеж, там очень красивое место.
4: Ну, то есть там, короче, круто. Хорошо, мы посмотрели. Предположим, день мы оставили или полдня, чтобы обойти, погулять.
3: Ну, Рамонь находится, она где-то в 40 километрах от Воронежа. То есть, если вы едете от Москвы, то будет прям перед Воронежем получаться, то есть до въезда в Воронеж можно вполне туда заскочить. Это недалеко от трассы.
1: Хорошо, следующая локация.
3: Следующая локация, которую я советовал бы посетить, это копия первого русского военного корабля.

0: корабля, который построил Петр I. Называется он «Гота предестинация». Переводится как «Божье провидение». Не секрет, что Воронеж считается колыбелью российского флота. Именно там Петр начал строить свои первые военные корабли, которые участвовали в реальных военных походах. И в 2014 году власти города решили построить точную копию самого первого корабля. И вот они ее построили. Она стоит на берегу Воронежского водохранилища у Адмиралтейской площади. Считается, что именно там находились верфи, на которых Петр строил корабли.
1: Так, еще есть какие-то необычные
2: достопримечательности? Я-то уже проголодался, я бы уже где-нибудь поел, может быть.
1: Есть историческая кухня?
2: Ну, принцесса побывала на корабле, потоптался, а вот и дальше куда?
0: Знаете, наверное, какой-то такой воронежской прям чисто кухни, наверное, нет, но считается, что Воронеж — это родина манной каши.
1: Да, вот это мотивация.
0: Да, вот, ее можно попробовать. И что бы я еще советовал попробовать в Воронеже, обязательно это сладость. Есть Воронежская кондитерская фабрика, она известна еще там со времен Советского Союза. И она расположена прям тоже в центре города. У них есть магазин. Нам...
2: Прям с завода, как говорится.
0: Прям с завода, да. Прям шикарные конфеты. Вот туда советовал бы тоже зайти и закупиться.
2: А сколько нужно дней для того, чтобы насладиться городом и путешествием? 2-3 дня?
0: Ну, знаете, можно и 2-3, можно и больше, потому что в окрестностях Воронежа тоже много есть интересных вещей. Например, Хреновской конезавод, где вывели самую известную, наверное, породу лошадей — орловский рысак.
2: А кататься-то можно на этих конях-то? Или просто можно, ну, посмотреть и...
0: А, можно, да. То есть можно покататься на конях, можно покататься на колеснице, не знаю.
1: Тележка, упряжка, карета.
0: Тележка, упряжка, да, вот. То есть это...
2: Если бюджетно, из Москвы на пару дней хочется новых впечатлений. А психологи, кстати, говорят, для того, чтобы не хандра осенняя, да и вообще ваши взаимоотношения всегда были на уровне вау, периодически нужно выбираться за пределы города. А Воронеж, я думаю, что, ну сколько, 5 часов нам понадобится, да, чтобы доехать?
0: 5.5, да.
2: Ну вот, прекрасное время.
1: Идеальная локация. Спасибо большое. Тревел-журналист, автор телеграм-канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
0: Спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу.

0: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ой, я кседо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелин. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В Ленте. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Итак, ребят, давайте подводить итоги нашего драйв-чата, где сегодня мы вместе с вами обсуждали пробки, а не то, что пробки, а что вы делаете, да, что водители чаще всего, вот аналитики сказали, слушают музыку, смотрят по сторонам, листают соцсети, кто-то вяжет, кто-то занимается мимической гимнастикой, многие какие, кто-то вон на флейте играл даже, заметили. Мы спросили вас, какое самое странное или полезное занятие вы себе придумываете, чтобы скоротать это время. 915-459-2020, будем подводить итоги. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Александр из Старого Оскола нам пишет, говорит, мы живем в небольшом городке, хотя Старый Оскол, ну, прекрасный город. Так вот, у нас, если стоишь 15 минут, то это большая пробка. И в том году первый раз поехал с женой в Москву на машине. Попали в пробку, первые минут 40 болтали. Потом полчаса молчали. Потом нервы. Затем у жены началась паника, что мы отсюда вообще никогда не выберемся. Ну, в общем, через 3 часа случилась истерика. Больше у нее нет мечты и желания жить в Москве. Не знаю, кто что делает в пробке лично, мы очень сильно нервничали.
2: Ну, это с непривычки.
0: Это зависть просто. Просто мы тоже, когда с тобой приезжали в разные города наши необъятные, нам тоже говорили, помнишь, 20 минут. Долго. Угу. Пробка. Я говорю, сколько? 20 минут. Да. Я иногда завидую. Вот то, что ты точно можешь определить время, когда ты из одного пункта А в пункт Б приедешь без пробок.
2: А час на дорогу, это чтобы доехать до соседнего города. Так, тут есть претендент на 2 билета на ледовое шоу Евгении Медведевой. На мой взгляд.
0: Алекс?
2: Света.
0: А я думал, Алекс, грызу семечки, вот что он говорит.
2: Света пишет следующее. Ну, это точно эталонное сообщение. Всегда слушаю авторадио, поэтому в пробки попадаю очень редко.
0: Молодец. Но у меня есть другая Светлана.
2: Так.
0: Достаю влажную салфетку, включаю удлинитель рук и все, что можно и нельзя. Вытираю. А?
2: Открыл салфетку, устроил генуборку в квартире.
0: Да, помыл машину.
2: Помыл машину, это все. Это.
0: Заодно. Так, 7 часов кто-то ехал, представляешь, в конце декабря от офиса возле Останкино до Щелчка. Ну, я так понимаю, что до метро, может быть. 7 часов, вот. Она стала выходить из машины и шла по магазинам. Я потихоньку двигалась и говорила по телефону, где я сейчас стою. За это время она купила все продукты к новогоднему столу, подарки, вымыла голову в парикмахерской. Поужинали!
2: Представляешь? Царь пробка.
0: Да. Я смонтировала там ролики какие-то, на которые не хватало времени. Вот. И потом только доехали. Ну, то есть параллельно. Представляешь, человек шел, делал. Вот кто легенда.
2: Это все, это сразу. Давай закрывать на этом чат.
0: На Марине?
2: Ну, конечно. А какие тут альтернативы? Тут нет альтернатив.
0: Марина, ну вы топ, действительно. Ну, у меня самое большое было в пробке 6 часов. Вот. Но я единственное, что сделал, поспал.

0: потому что мы вообще не двигались. Ну,
1: а, и ты за рулем был,
0: примерно? Да, я просто машину заглушил, включил аварийку и поспал. Когда проснулся от того, что мужик постучал мне, говорит, не будет зажигалки.
1: То есть не поехали?
0: Вообще не поехали. Три часа прошло. Аминьевское шоссе это было. Где Рублевка потом в Аминьевку вот вливается.
1: Это, наверное, перед Новым годом.
0: Какой-то декабря там.
1: Ну да, да, да, это нормально.
0: Ну что, на Марине, да?
1: Да-да-да, все, тут точно.
0: Давайте, пожалуйста, вручайте.
1: Два билета на ледовое шоу Евгения Медведева и дискотека 90-х на льду, которое пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Сегодня достаются Марине.
0: Да, поздравляем. Вывод какой, что наши ребят нигде не пропадут. Вот даже если город станет наглухо, мы все равно успеем и попеть, что было сегодня, и выучить пару иностранных языков, что тоже отметилось несколько человек, обзавестись новыми знакомствами, кто-то нашел жену через стекло автомобильное, правильно? Вот, кто-то даже успел голову помыть, поужинать пока. Коллега в машине была. В общем, ребята, главное, что вы все слушайте авторадио и пишите нам. Большое вам спасибо, где бы вы сейчас ни находились. Ну, а если в пробке, то мы обязательно расскажем, как не попасть. Будьте внимательны.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Ну что, четверка на Яндекс.Картах сейчас по-прежнему в лидерах по заторам Минское шоссе. Там не просто от Внуковского до Буденновского шоссе. Причиной стало перекрытие, так что лучше заранее объехать.
5: Да, имейте.

0: имейте это в виду. Ну и тяжело на проспекте Вернадского от улицы Марии Ульяновой до Косыгина. Слушатели сообщают о ДТП, задержка в пути, увы, на час. Поэтому сразу, друзья, как-то планируйте свой день, предупредите кого-либо, кто вас ожидает. Время действительно потерять можно много.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия СБ

0: кредиты на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса, про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
3: 18+.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, пришло время прощаться. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио официально закругляет сегодняшнее утро. Пережили мы с вами его прекрасно, одолели до выходных, тем более остался один шаг. Так что спасибо вам огромное, кто провел это утро вместе с нами, ребят, спорил с нами в драйв-чате, где-то поделился смешными историями, просто улыбался за рулем, звонил. В общем, с вами было круто. Без вас так круто бы не было. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Вместе с вами обсудили не только сообщения, конечно, но еще и в том числе фильмы, которые появились, например, с 2008 года. Наконец-то доехало до нас.
2: На большие экраны причем сразу.
1: Сумерки. Не, ну сходить просто вспомнить свой 2008 или устроить свидание, почему бы и нет. Да, сходите обязательно, проведете классное время. Можно, кстати, это сделать в Воронеже, куда мы сегодня отправились с Кириллом Комаровым, тревелом журналистом. Что там, можно и совместить и свидание в городе, да еще и в кинотеатр заглянуть.
2: Вообще, почему бы нет? Звучит как план. Да. Идеальный план.
1: Так что вперед. Что еще? Поиграли, раздали подарки, поделились новостями спорта и новостями из мира авто. Там много чего интересного произошло. На этом можно все закругляться. Желаем, чтобы остаток этого дня прошел максимально легко, спокойно, без нервотрепки. Ну и, соответственно, удачи вам во всем.
2: Да, пожалуй, лучше не скажешь. Да. Всем хорошего дня.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звезд.

0: звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
1: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: С 1 января будущего года женщины, удостоенные звания мать-героини, начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будут перечислять в социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы, подтверждая свой статус. Звание мать-героини присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщине также вручаются орден и выплата в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, с 1 января этого года матерям-героиням предоставляются новые льготы. Это право на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортом и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
0: Про экономику.
1: Атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру на краткосрочном горизонте приводят к ослаблению рубля и вносят свой вклад в устойчивый рост цен. На этом фоне Банк России отказывается от смягчения денежно-кредитной политики. При этом регулирование

0: тобой произошло. По всей видимости, мы имеем здесь большую спекулятивную игру Минфина и Банка России по наполнению бюджета, поскольку ослабление рубля произошло в условиях, когда рубль должен был очень серьезно укрепляться. И даже в начале сентября Министерство финансов заявляло о том, что оно в соответствии с бюджетным правилом будет покупать валюту. Какова вырисовывается перспектива? Где-то с второй половины октября должно начаться существенное укрепление российской валюты.
1: Добавлю, ключевая ставка Банка России остается одним из факторов, который влияет на курс рубля. 11 сентября регулятор сохранил ее на уровне 14% годовых. Такая пауза может ограничить давление на российскую валюту, однако дальнейшее направление курса будет зависеть не только от решений ЦБ.
2: Про интернет.
1: Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт по информационной безопасности Илона Кокова. Она пояснила, что цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях. Можно ввести в поиске имя и фамилию, логин и номер телефона, фото и проверить, какая информация доступна. Для поиска информации о себе можно воспользоваться ИИ-сервисами. Они не найдут какую-то закрытую информацию, но помогут сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе. Старые упоминания, публикации, сведения о работе. Эксперт также порекомендовал вспомнить о старых аккаунтах, которыми человек давно не пользуется. Их нужно почистить от публикации фотографий, а затем удалить и сам аккаунт. Официальный курс доллара 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

чего уже гнаться? Все, приехали. Четверг, рабочая неделя на исходе. Пара дел, несколько звонков и готово. Надеюсь, что вы всегда готовы к исполнению своей мечты. Ведь в эфире Авторадио мы только этим мы занимаемся. У нас счастливый сезон, и он шагает по стране. В каждый город большущий привет летит.

Олеся Соболева у микрофона. У нас много денег. 5 миллионов рублей было на старте. 5 заветных желаний в призовом фонде, 3 из которых уже стали реальностью. Вера Лаврикова мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга желал 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев из Москвы мечтал о профессиональной фототехнике и авторадио. Ему в этом поможет, потому что, ну, выиграл человек. И вы также можете. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. У нас еще 2 желания в запасе. Впереди 4-й суперфинал. Пока мы к нему приближаемся, играем на деньги. В банке сейчас 17 тысяч рублей. В любой момент сегодня позвоним и сделаем их вашими. А генеральный партнер игры удвоит сумму, то есть 34 тысячи на горизонте. Кому-то же повезет из вас.

0: Следим внимательно за столичным трафиком вместе с Авторадио 93 FM. Делайте громче, ловите 5 баллов. Ну, довольно-таки много для этого времени. На Яндекс.Картах стал плотнее трафик за прошедшие полчаса. На общую загруженность повлияло перекрытие на внешней стороне Садового кольца. В районе Кудринской площади пробка от проспекта Академика Сахарова до улицы Красина. А вот на МКАДе, похоже, сняли перекрытие на Минском шоссе. Сейчас там движение налаживается в направлении центра. Стало гораздо лучше. Поезжайте. И делайте громче приемник и вообще шире улыбку. Погода прекрасная, летняя, как будто бы плюс 16. Сейчас на термометре, а будет 23. Чего не будет, так это осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибар». 18+.
4: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс «Профимастер Токио 4» полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СТТ Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41.

0: 1.6. Ограничен 127-3942-44741.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила Минэкономразвития на совещании у вице-премьера Александра Новака. За 7 месяцев розничные продажи увеличились более чем на 5%, а реальные доходы россиян в первом полугодии на 6,5%. Безработица в июле составила 2,3%. Сети связи шестого поколения в России могут появиться не раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. Пока технология 6G находится в основном на стадии тестирования, а операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. При этом основной технологией мобильной связи в ближайшие годы пока останется 4G. Напомню, на прошлой неделе сети 5G запустили в 16 российских городах, а до конца года их планируют расширить еще на 50 населенных пунктов. Москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщили столичные власти. Пункты работают ежедневно и без предварительной записи. Перед вакцинацией посетителя осматривает врач и проверяет, нет ли противопоказаний. Для прививки достаточно взять с собой паспорт и при наличии полис ОМС. Вся процедура занимает около 10-15 минут. Мобильные пункты работают в разных округах Москвы, в том числе в Зеленограде и Тенао. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов – без

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерск».

0: Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «Кайл Эстрейт», ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
4: О, Озонбанк. Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/intech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Автомобиль Donfan Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Donfan Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Donfan Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калядина.
15: Авторадио.

0: полчаса на Яндекс.Картах. Сейчас мы видим четверку. Стоило снять перекрытие на внешней стороне Садового кольца в районе Кудринской площади, как трафик стал налаживаться. Но вот пробка на Садовом после перекрытия еще имеется. Плотно от баррикадной до Зубовской улицы. Задержаться в заторе можно на полчаса. Внутри Садового стоят Большая Якиманка и далее Каменные мосты в направлении Боровицкой площади. Скорость потока ниже 5 км в час. Но там тоже минут 30 проведете. Самое главное, что в хорошей компании. Авторадио 93 FM. Делайте громче и свежий выпуск «Автомонитора» в эфире через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
4: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕМ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕМ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕМ-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕМ-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили усложнить доступ автосервисов к техдокументации. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложили изменить доступ независимых автосервисов к конструкциям по ремонту авто. Раскрывать такую информацию предложено только через защищенные системы и лишь организациям с квалифицированными специалистами. Перечень из 11 предложений направлен в Роспотребнадзор, пишут «Ведомости». В список входят каталоги деталей с артикулами, руководство и техусловия по ремонту, нормы расхода материалов, списки специнструментов, а также ПО для диагностики с описанием протоколов обмена данными. РУАД предлагает изменить именно порядок доступа, ссылаясь на безопасность и защиту интеллектуальной собственности. Для владельцев автомобилей это не запрет на самостоятельный ремонт. Последствия коснутся прежде всего независимых СТО. Им может потребоваться подтверждение квалификации персонала и работы через защищенную систему.
0: Про водителей.
1: Наибольшее число российских водителей беспокоятся из-за серьезных поломок автомобиля во время длительных поездок. Около четверти переживают из-за возможной поломки двигателя. 20% опасаются, что в их машине закончится бензин, а 19% того, что придет в негодность шина. Кроме того, около четверти опасаются усталости во время долгого пути. 19% испытывают страх заблудиться. Еще 15% водителей переживают, что они могут остаться в плохом настроении после поездки. Часть водителей переживает за работу генератора в своем авто. Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков считает, что пристального внимания генератор не требует. Об этом он рассказал в эфире «Авторадио».
2: Нет такого понятия, как особое какое-то обслуживание для генератора или уход за генератором. Если у вас машина довольно качественная, и вы все-таки следите за ней, у вас чистое подкапотное пространство, вы не форсируете броды глубиной метр, то у вас генератор служит, как правило, очень долго. И если у вас машина 5, 7, 10 и даже 15 лет, ну, скорее всего, генератор будет все это время работать. Другое дело, что генератор изнашивается, ему, допустим, изнашивается щеточный узел и так далее, и есть какие-то нюансы. Либо могут какие-то механические другие, да, возникнуть проблемы в подшипниках. Если генератор не выдает соответствующий ток зарядки, уже

0: это какой-то сигнал.
1: Добавлю, среди других страхов водителей вероятность попасть в ДТП и непредсказуемое поведение других автомобилистов.
2: Про людей.
1: 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось.

0: нам допускают менее 1% опрошенных. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно. Официальный курс доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс евро – 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну, как будто бы второе дыхание открывается к концу недели. Есть у вас такое ощущение? Нет? Ну, сейчас будет. Прибавляйте громкость приемника в своей машине и не только настраивайте на авторадио все свои гаджеты, дружим мы и с умной колонкой. Есть и мобильное приложение, а на сайте авторадио.ру еще и показываем. Алиса Соболева у микрофона. Отличного дня.

0: хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
6: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Наше путешествие продолжается. Делайте громче авторадио 93 FM в вашем приемнике. Расскажу о трафике. Не сдает своих позиций. Четверка на Яндекс.Картах. Осложняю движение не только дорожные работы, но еще и ДТП. Вот из-за аварии тормозит Новая Рига. Пробка от поворота на Нахабино до Московской кольцевой. Оставите в ней не менее часа. Щелковское шоссе стоит в направлении области. Сложно от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. Там тоже авария. Заняты левые и средние ряды. Пробка на полчаса. Будьте, пожалуйста, внимательны за рулем. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. И уж так сильно-то не надо одеваться. Пуховики пока можно оставить в стороне. Плюс 18 на термометре, 23 ожидается сегодня днем. Будет солнечно и никакого дождя.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Саммит моды Брикс Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
5: Категория 6+.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
8: Новый дом. Новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
9: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway. 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российской автоспорта, уникальные гоночные болиды, дрифт, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
10: Категория 0+.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
13: О, Карибара. 18+.
14: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Число госпитализированных после массового отравления в одном из кафе Казани выросло до 28. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Всем оказывают необходимую помощь. Всего число заболевших кишечной инфекцией увеличилось до 58 человек. У 22 из них выявили сальмонеллу. После проверки из кафе изъяли 44 килограмма продукции, а само заведение опечатали. Ранее по факту отравления возбудили уголовное дело. Россия обсуждает возвращение прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Об этом известием сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. Сейчас консультации идут между авиакомпаниями и транспортными ведомствами, однако конкретных сроков пока нет. При этом интерес россиян к этим направлениям растет. С начала года Японию посетили больше 130 тысяч наших туристов, что на четверть больше, чем годом ранее. Турпоток в Южную Корею также заметно увеличился. Затянувшийся насморк может быть признаком осложнений, если спустя несколько дней состояние снова ухудшается. Об этом телеканалу 360 рассказала врач Ирина Кириченко. Обычно насморк проходит за 5-7 дней. Насторожиться стоит, если после улучшения вновь повышается температура, появляются боли в области щек или лба, особенно при наклоне головы, а также гнойные выделения из носа. По словам специалиста, такие симптомы могут указывать на синусит или гайморит. Если лечение не помогает, а боли сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: +1 527 500 039 786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 490.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт! После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Бронхобосс в 2 действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобосс. Кашель, насморк – не вопрос.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио.

0: практически добрались до полудня четверга. Давайте посмотрим на столичный трафик. Он в своем репертуаре. Четверка на Яндекс.Картах и в списке загруженных магистралей. Станционная улица и далее третий Нижний Лихоборский проезд, а также Большая Академическая улица. Почти час оставите на участке от Алтуфьевского шоссе до Лихоборских бугров. Там идут дорожные работы. Учитывайте это при построении своего маршрута. И имейте в виду, что сложно выехать на Большую Академическую с 4-го Новомихалковского проезда. В разговорчиках пишут, что стрелка направо не включается. Ой, ну я надеюсь, тот, кто нужно, услышал эту информацию. И стрелка направо вот сейчас и загорится. Ну и совершенно точно обнаружена пробка в районе банка игры «Много денег» на 17 тысяч рублей. Ну заберите, опустошите банк. И вам приятно, и нам радостно. А генеральный партнер и вовсе ваш выигрыш удвоит. 34 тысячи рублей на горизонте. В любой момент станут вашими.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозгелием. Артнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
12: Мы готовы удивляться.
11: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
12: Хочется на ТНТ.
13: На ТНТ.
14: На ТНТ.
11: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Центризбиркоме рассказали об уникальности предстоящих парламентских выборов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Предстоящие парламентские выборы будут отличаться от всех предыдущих тем, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. Она напомнила, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут впервые проводить выборы федерального значения, выборы в Госдуму. По словам Памфиловой, парламентские выборы пройдут в экстремальных условиях, когда против России ополчился весь Запад. Напомню, выборы состоятся во всех 89 субъектах. Всего пройдут 2500 избирательных кампаний разного уровня. Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы 9-го созыва. Голосование продлится в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Более 11,5 тысяч жителей Камчатского края, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Об этом сообщает Краевая избирательная комиссия. Голосование проходит на метеостанциях, маяках, кордонах заповедников, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. В труднодоступных территориях Приморья, а также на судах, досрочно проголосовали свыше 5,5 тысяч избирателей. Также организованы участки в воинских частях, больницах, санаториях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В аэропорту для тех, кто путешествует, тоже предусмотрена возможность голосования.
0: Про санкции.
1: Палата представителей Конгресса США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемые республиканцами. Это однопартийцы действующего главы государства Дональда Трампа. Против проголосовали 159 законодателей. Сенат Конгресса, также контролируемый республиканцами, одобрил этот законопроект еще 7 августа. Теперь документ передадут на подпись Трампу. Речь идет о законопроекте, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, основных покупателей российской нефти и газа. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза.

0: Знаю, работающие средства от грусти, деньги. Берете и прикладываете их к местам, где болит вместо подорожника. Меняем песню «Артик и Асти» и Артема Качера «Грустный дэнс» на 17 тысяч рублей. Да прямо сейчас в эфире Авторадио. Делайте громче. Олеся Соболева у микрофона.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей. По частям мы исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Да и вы вместе с нами, в вас тоже, я уверена, поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио, поделились мечтой на нашем сайте. Знаю, знаю, чего вы хотите. Свою мини-гостиницу на берегу моря. Это я не придумываю, это вы пишете. Построить небоскреб по своему плану. Интересно, зачем, кому? И устроить свадьбу мечты. Классные желания, отличные мечты. Мы их обязательно исполним. Для нас нет ничего невозможного. Главное, чтобы вы тоже были заряжены. Слушайте внимательно эфир Авторадио, ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Вот тот самый момент и настал. 17 тысяч рублей в банке, которые генеральный партнер игры удвоит. Надо остановить Авторадио-рулетку и узнать претендента на эти деньги. 0453, последние цифры номера, 911, префикс. Зовут игрока Никита, проживает он в Санкт-Петербурге и мечтает построить баню. Классная мечта, ну вот прям аж пахнуло венчиком березовым. Никита, ну мы прямо сейчас вам позвоним в Санкт-Петербург, денег отдадим, хотите? Гимн Авторадио прежде. Никаких гудков, голосовых помощников, автоответчиков, посторонних мелодий. Только гимн Авторадио. С ним начинаются первые деньги. Как только его услышим, вручим 3000 рублей. Собственно, и вручаем. Алло, Никита, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.

0: Здравствуйте.
1: Ну что, дождались?
0: Дождался.
1: Вот и мы, собственно. Рассказывайте-ка нам про свою мечту, про баню. Зачем она вам?
0: Ну как, живем в доме, хочется баню.
1: Хочется париться, да? Что-то...
0: Конечно, да.
1: Так, а что там должно быть у вас? Большая ли баня? Купель какая-то?
0: Не, обычная баня, просто баня.
1: Хорошо.
0: С парилкой, да, из комнаты отдыха.
1: Ну, будет сделано, Никита. В одном из суперфиналов, возможно, выберет рулетка ваш номер. Будет вам баня, а если мы будем в Петербурге, пригласите.
0: Конечно.
1: Попарите команду авторадио.
0: Можете даже и без бани заходить, если будете.
1: Какие гостеприимные у нас слушатели. Да с удовольствием. Но у нас сейчас другой вопрос. Какая песня была в эфире, назовете 17 тысяч, отдадим.
0: Нет, не назову, к сожалению, не слушал.
1: И что вы делали теперь, признавайтесь?
0: Был в душе, только вышел.
1: Вот что за человек, а? Ему то в душе, то в бане. Только и давай, у воды до воды.
0: Люблю чистоту.
1: Никита, ну вы помылись на 17 тысяч рублей.
0: Да.
1: В минус. Но есть и плюсы. 3 тысячи рублей за гимн авторадио. Это ваши? Ваши. Заберите, пожалуйста.
0: Да, да. Спасибо, заберу.
1: Ну в следующий раз, когда мы вам будем звонить, а вы будете в душе, вы хотя бы авторадио включите. Мыться-то под нас тоже здорово. Прибыльно.
0: Да, согласен.
1: Все, договорились. Вся страна слышала. Поздравляем Никиту. Выигрыш составляет 3 тысячи рублей. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает его. Теперь он 6 тысяч рублей. Эти деньги совсем скоро Никита получит на карту «Озонбанка». Ну, здорово помылся, а? 6 тысяч рублей от любимой радиостанции улетают в Санкт-Петербург. Мы запускаем авторадиорулетку. С этой секунды в банке 19 тысяч рублей, чуть не сказала, в бане. Эти ваши мечты очень интересные. 5 желаний, между прочим, у нас в счастливом сезоне, 3 из которых мы исполнили. Поздравляем всей страною нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Ее мечта закрыть автокредит на 1 300 000 рублей исполнена. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Сделано. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику. И эта мечта тоже уже сбывается. А что же дальше? Мы узнаем скоро имя 4-го нашего счастливчика, а потом и 5-го, а под Новый год и 6-го. Ведь в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Упрямый столичный четверговый трафик так и держится на 4 баллах. По версии сервиса Яндекс.Карты, в столице и области обнаружены часовые заторы, а кое-где и полуторачасовые. Сложность сейчас на Волоколамском шоссе. От моста через реку Сходню до улицы Габричевского пробка. В пути ДТП в среднем ряду, будьте внимательны. Еще тяжело на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. Там тоже мешает нормальному проезду авария. Пробка на час. Это при том, что длина ее всего-то 3 километра. Не ищите пути объезда, экономьте время, будьте внимательны в дороге, делайте громче авторадио 90.3 FM и наслаждайтесь погодой. Есть такая возможность. Плюс 20 на термометре, завтра те же градусы, но уже не так солнечно, как сегодня. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде.
1: Автомонитор авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Карибара.

0: Телеграм-ведущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат и новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян – сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
4: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. В российские колледжи, техникумы и училища в этом году направили 4 200 000 заявлений, сообщили в Минпросвещение. На программы среднего профессионального образования уже зачислили около 300 000 студентов. Среди популярных направлений – разработка программного обеспечения, сестринское дело, туризм, ремонт автомобилей и строительство. Кроме того, около 1 400 000 заявлений поступило на программы проекта «Профессионалитет». Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать 19 сентября с полуночи до 8 утра. Тем временем в Московской области уже зафиксировали первые осенние заморозки. Минувшей ночью на метеостанции в Черустях температура опустилась чуть ниже нуля. В самой Москве было заметно теплее. На ВДНХ термометры показали чуть больше 7 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: 25 года. Не является офертой.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rule/0+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: По повести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, жара и монстры бегают.
10: «Девятая планета» в кино с 24 сентября, 16+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Авторадио.

Вот и я предлагаю отложить в сторону все свои суперважные дела, пойти-то прогуляться, посмотреть, что там делается-то в мире, а потом вернуться и все как следует доделать.

чтобы вечером нас никто не отвлекал от этого классного свидания. Ведь в 18.00 у нас начинается шоу «Мурзилки Лайв». Брагин, Гордеева и Захар на низком старте. Совсем скоро уступлю им место в эфире. Ну, а пока побуду с вами, посмотрю, чем вы заняты. Ну, и напомню, что в программе-то, ух, как много всего. И новости, и мнения экспертов, и ваши сообщения, и фирменные пародии, и, конечно же, гости. Ну, куда же без них? Мы очень любим встречать гостей в нашей новой студии «Авторадио». Живой концерт сегодня даст певица Света, ее песни, ну, это просто как будто такие флешбеки из детства. Знаем наизусть их, и что мне делать сегодня, и дорога в аэропорт, твои глаза, самые нежные на свете. А может нет, а может да, и много других композиций услышим сегодня в эфире Авторадио. Живой концерт стартует в 20.00, не пропустите, занимайте лучшие места, они у нас на сайте Авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева, желаю отличного четверга, ну и, конечно же, супер вечера.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор.
3: Посмотрим на столичные дороги, тем более есть на что. Четверка так и не сходит с Яндекс.Карт. В городе и области серьезные пробки, в основном из-за аварии. Как раз по этой причине стоит Щелковское шоссе. От Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный заняты левые и средние ряды. Затор бортовый не меньше, чем на час. Другое ДТП сдерживает поток на Волоколамском шоссе. От моста через Ходню до улицы Габричевского занят средний ряд. Там еще, кстати, и дорожники работают. В общем, ну не меньше часа оставите в том районе. И еще часовая пробка на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Ясенева. Там тоже и аварии, и дорожные работы. Пожалуйста, будьте внимательнее за рулем. Вот сели и все, пристегнулись. И смотрим просто и вверх, и вниз, и направо, и налево. И, конечно же, делаем громче Авторадио 93 FM.
2: Автомонитор Авторадио.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru 16+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
0: 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ЦИК обещали обеспечить открытость выборов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Несмотря на сложности и угрозы, Центробанком делается все необходимое для сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса. Об этом заявила председатель ЦИК Алла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования. Глава Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что это принципиально важная задача, так как открытость избирательного процесса – один из основных элементов легитимности и доверия граждан к выборам. Трехдневное голосование стартует 18 сентября. Граждане выберут депутатов Госдумы, в ряде регионов губернаторов и глав региональных парламентов, в других законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Накануне Владимир Путин выступил с обращением гражданам страны в преддверии единого дня голосования 20 сентября. Президент призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение.
0: Про топливо.
2: Правительство намерено продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. Решение о пролонгации приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов, а также динамики спроса. Подробнее о ситуации с дизелем в России Авторадио рассказал эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Нефтяные компании даже указывали на то, что, может быть, это излишняя мера в принципе, потому что сейчас периодически в начале сентября мы производили больше, чем потребляли, и излишки дизеля, они просто идут на хранение. Я думаю, что потом, в общем-то, разрешат экспортировать, просто потому что его слишком много, и пришлось бы сокращать производство на нефтеперерабатывающих заводах. Но сейчас мы видим, что идут новые попытки ударить по российским НПЗ. Вполне возможно, что какие-то НПЗ могут уйти на внеплановые ремонты, и это заставляет правительство рассматривать, по крайней мере, продление на запрет на экспорт дизеля. Здесь позиция у них такая, что нужно гарантированно обеспечить внутренний рынок дизельным топливом. Кроме того, в октябре все-таки остается довольно высокое потребление в сегменте сельского хозяйства, и ситуация очень динамичная, нестабильная, поэтому правительство для успокоения рынка может продлить запрет на экспорт дизеля еще и на октябрь.
2: Напомню, первый раз временный запрет на экспорт дизельного топлива в России ввели в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио при поддержке госавтоинспекции ЦОДД города Москвы стартовал грандиозный проект «Формула Авторадио». Принять участие в нем просто. Заходите на сайт авторадио.ру, проходите тест на знание правил дорожного движения и занимайте свое место в финальном заезде настоящих гонок по правилам. Они пройдут в Москве 10 октября. 10 лучших автомобилистов, которые проедут по маршруту быстрее всех и без нарушений ПДД, получат крутые призы. Занявший первое место заберет ключи от новенького автомобиля «Лада Искра» от АО «АвтоВАЗ». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. А участников с 4 по 10 места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Заходите на авторадио.ру и

0: Докажите, что вы профи. Официальный курс доллара 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

ж, бывают такие моменты, которые ну никак не повторить. И вот чтобы не сожалеть об упущенных возможностях, почаще говорите «да» поступающим со стороны предложением. Объединяем усилия, делаем громче авторадио и ловим мгновение этой прекрасной, красивой осени. Меня зовут Олеся Соболева. Я, кстати, тоже готова сказать «да» этому дню, завтрашнему, да и вообще. В вашей-то компании любой становится день удивительно хорошим.

0: Радио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
2: А я

0: открыть бассейн на даче.
1: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
2: Закрыть бы, наконец, ипотеку. Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

0: Раздел «Азон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Неплохо мы с вами едем в ритме Авторадио 93 FM. В вашем приемнике делайте громче. Расскажу о трафике. Он в пределах нормы на 4 балла по версии сервиса Яндекс.Карты. Детальнее хочется обратить внимание на кольцевые. МКАД задерживает на полчаса по внутренней стороне от Волоколамского до Ленинградского шоссе. 20 минут оставите на внешней от Рублева-Успенского до Можайского шоссе. И на ТТК сейчас тесно на внутренней стороне от Новой Башиловки до проспекта Мира. 15 минут закладывайте. Ну и что у нас еще? Садовая осталась. Там тоже тесно на внешней стороне от первого Коптельского переулка до Краснопролетарской улицы. Мы вас предупредили, вы учитываете эти сложные места при построении своего маршрута, объезжайте, экономьте время и наслаждайтесь погодой. Лето как будто бы плюс 22 на термометре, солнечно, сегодня без осадков, завтра до плюс 20 и кратковременный дождь.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Карибара. 18+.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Соответствующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на дороховшоу.ру.
4: 18+. Авторадио.

цветы в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Украине передали 252 тела, а российской стороне 23. Информацию об обмене также подтвердил украинский координационный штаб. Предыдущий такой обмен состоялся 13 августа. К другим новостям. В России планируют заметно ускорить досмотр грузового транспорта на границе. Об этом сообщили в правительстве. По новой стратегии развития таможни к 30-му году проверка одной машины должна занимать около 10 минут вместо нынешних 50. Сократить время рассчитывают за счет электронных систем досмотра и автоматического анализа рентгеновских снимков. Со следующего года такие технологии будут учитывать при строительстве и модернизации автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска. Мошенники стали размещать объявления о продаже несуществующих или чужих частных домов по заниженной цене. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. За возможность забронировать объект злоумышленники требуют крупный залог, в некоторых случаях около 100 тысяч рублей. После перевода денег продавец перестает выходить на связь, а объявление остается на сайте. Эксперт советует не переводить деньги до осмотра дома, а также заранее проверить сведения об объекте и его владельце. Россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным «Коммерсанта», доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Покупателей привлекают широкий выбор и возможность заказать все через интернет. Эксперты ожидают, что онлайн-продажи продолжат расти. Однако полностью заменить обычные мебельные магазины маркетплейсы пока не могут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-35-31. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров. И количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.

0: удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
0: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосе.

0: Радио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
1: Это новый вызов.
0: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
1: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
0: Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Авторадио.

0: 17.46 на столичных часах. Трафик немножко успокоился. За прошедшие полчаса мы увидели тройку на Яндекс.Картах. Да и до сих пор видим. Давайте посмотрим детальнее на дороге. Часовых заторов не обнаружили, но пробок на 30 минут хватает. Сложно в эти минуты на Волоколамском шоссе. Стоит транспорт от метро Тушинская до улицы Габричевского. В центре упала скорость на Котельнической и на Москворецкой и Кремлевской набережных от Гончарного проезда до Большого Каменного моста. Там тоже понадобится 30 минут, чтобы проехать. Так что выбирайте пути объезда. И напомню, что в центре 19 сентября, это в эту субботу, перекроют внешнюю сторону Садового кольца для проведения московского мотофестиваля. Мы вас заранее предупредили, эти ограничения касаются субботы.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при

0: 2006 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-70-7407-03-18-40. 18+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центризбирком предупредил о рассылке фейковых писем, якобы от имени Памфиловой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Главам регионов, руководителям диппредставительств и консульских учреждений рассылают фейковые письма, якобы от имени председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию. Об этом сегодня сообщили в ЦИК. Там подчеркнули, что это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию идет в штатном режиме. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также рассказала о масштабной атаке на цифровую инфраструктуру выборов. Угроза была предотвращена, и Центризбирком готов отбивать и другие атаки, которые могут произойти в ближайшие дни. В комиссии им также рассказали, что, несмотря на экономическое информационное давление, прогнозируемая явка избирателей в этом году близка к параметрам 2021 года. Тогда прогнозные оценки социологов были на уровне 46-51%. Сейчас ВЦИОМ оценивает явку в 53,5%. Напомним, в единый день голосования с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму 9-го созыва, а также 50 кампаний регионального уровня и более 2000 муниципального.
0: Про Европу.
2: У Евросоюза сейчас якобы нет конфронтации с Россией. Позиция ЕС заключается в том, чтобы избежать ее доброжелательно вернуть Россию за стол переговоров. Об этом заявил министр при Министерстве вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Руфо, сообщает газета РУ. При этом она отметила, что Россия якобы испытывает НАТО и Европейский Союз на прочность с целью ограничить поддержку Украины и спровоцировать раскол НАТО и ЕС. Кроме того, Руфо предположила, что ситуация обострится и призвала к защите позиции НАТО и ответным действиям путем сохранения поддержки Украины.
0: Про банки.
2: Минимальные средние ставки по банковским вкладам в конце будущего года могут составить 8-10% годовых в зависимости от срока размещения денег. Эксперты полагают, что лучшие предложения банков могут превышать среднерыночные показатели на 1-2 процентных пункта. Однако повышенная доходность часто доступна только новым клиентам, распространяется на ограниченную сумму или требует оформления подписки и выполнения условий по обороту карты. А нынешняя ситуация с банковскими вкладами в беседе с автором радио рассказал руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
3: На сегодняшний день максимальные ставки по вкладам в базе нашего финансового маркетплейса доходят до 30% годовых. Но средняя ставка ощутимо ниже, чуть выше 10%. Важно понимать, что ставки с доходностью ощутимо выше ключевой, которая на сегодняшний день составляет 14% годовых, чаще всего сильно ограничены по параметрам и доступным опциям. Как правило, это предложение с ограниченным сроком действия, с небольшой максимально допустимой суммой, либо привязанной к ключевой ставке или требующей выполнения условий, например, подписки, либо перевода в банк так называемых новых денег, то есть сверх остатка на счетах. По этой причине при выборе вклада важно смотреть не только на заявленную в рекламе ставку, а эффективную ставку за весь срок, оценить итоговую ожидаемую доходность и внимательно прочитать условия получения повышенной ставки. Вклады продолжают оставаться основным инструментом для сбережений на платформе Банки.ру, и их доля в сберегательном спросе стабильно превышает 80%.
2: Эксперты также советуют вкладчикам распределять деньги между депозитами на 3, 6 и 12 месяцев. Официальный курс доллара 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Полет нормальный, естественно, полет по прямому эфиру Авторадио по-другому и быть не могло. И здорово, что, как всегда, огромное количество людей настраивается на любимую радиостанцию. Иван Прудников с этой минуты. Страна, большущий привет. Вы действительно вместе с Авторадио будем продолжать в том же духе. Звук, по возможности, чуть погромче. И пусть эта неделя нам покорится. По крайней мере, пока речь про ее рабочую часть.

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике. Он сейчас между тройкой и четверкой, сообщает сервис Яндекс.Карты. Большинство магистралей были забиты в утренний час пик, потом, естественно, освободились от заторов и включения. Это Новая Рига. Она с утра как стояла, так и стоит в сторону центра, разве что сейчас пробка чуть поменьше от поворота на Позняково до въезда в столицу. Поток держит дорожные работы. Оставить этой пробки можно где-то час, и к этой минуте это действительно самый крупный затор. Остальные пробки в столице и области в пределах 30 минут. Да, неприятно, но по меркам столицы не сказать, чтобы сверх критично. Ну и, конечно, на погоду тут жаловаться вообще никак не приходится. Плюс 23 сейчас, завтра до плюс 20 градусов и местами кратковременный дождь нам обещают синоптики, но, опять же, для осени вполне себе тепло.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
5: Категория 0+.
6: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 супер. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: Авторадио.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Новые санкции США против России могут осложнить поиск мирного решения по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный Палатой представителей законопроект он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжают следить за его дальнейшим прохождением. Документ предусматривает новые ограничения против России, в том числе в энергетической сфере. Теперь он должен пройти следующий этап утверждения. Ассоциация российских банков предложила расширить финансовую поддержку компаний, пострадавших после атак беспилотников на инфраструктуру и другие объекты, передает агентство ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю, нефтепереработку, сельское хозяйство и туризм. По оценке участников обсуждения, такие меры помогут восстановить работу пострадавших отраслей, а также сохранить больше 350 тысяч рабочих мест. Возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, пишет газета.ру. Еще 19% выбрали возраст от 25 до 29 лет, а 18% от 40 до 49. При этом почти половина респондентов старше 40 уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Главным условием для таких перемен они называют стабильный доход и финансовую безопасность. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 02-521-527-0039-536, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: все приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Олекси, да, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: скидкой 90%.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
8: Давно вы знакомы?
9: Давно.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
6: Авторадио.

Осень должна быть яркой, позитивной. Осень должна быть вполне себе танцевальной. И, конечно же, здесь эфир Авторадио, как всегда, придет на помощь. Понятное дело, что мы еще с вами до выходных не добрались, но их уже можно ощущать, а главное, мы знаем, как их провести вместе с большой дискотекой Авторадио. Потому что теперь каждые выходные в 6 часов вечера нас ждет несколько часов прекрасного зажигательного микса. И этот наступающий уикенд, конечно же, не станет исключением. Так что ждем большую дискотеку Авторадио и готовимся зажигать выходные.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
3: Итак, продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Традиционно, как всегда, раз в 30 минут этим и занимаемся. На Яндекс.Картах горят 3 балла, и в лидеры по загруженности вырвалась Московская кольцевая. Там видно сразу 2 крупных затора. Первый растянулся на внутренней стороне. Транспорт там встал от улицы маршала Катукова до Ленинградского шоссе. Ну, а вторая пробка собралась на внешней стороне от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. И там придется задержаться где-то на 30-40 минут, чтобы вы понимали. Ну и в любом случае, будьте очень внимательны. Я надеюсь, вы нас слушаете с нашим фирменным гимном Авторадио мобильном вместо гудков, потому что счастливый сезон игры «Много денег», конечно же, продолжается. В банке 19 тысяч наш партнер все удвоит, а значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите.

0: в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру.
0: 18+.
1: Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блоги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ЦИК предупредил о риске дипфейков во время выборов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам в реальном времени подменять изображения с избирательных участков. Об этом рассказала глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, на прошлых выборах комиссия уже сталкивалась с поддельными изображениями и видео. Однако теперь такие технологии позволяют менять происходящее прямо во время трансляции. Например, на исходном видео человек может совершать одно действие, а после обработки нейросетью зритель увидит уже другое. Трехдневное голосование стартует 18 сентября. Первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже сегодня в 23 часа по московскому времени. По местному времени будет 8 утра 18 сентября.
0: Про ДТП.
2: МВД уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Как сообщает ТАСС, речь идет об авариях, когда машины физически не сталкиваются, но действия одного водителя заставляют другого резко тормозить, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии. Автоюрист Лев Воропаев рассказал об изменениях.
3: Это разъяснение для МВД, чтобы сотрудники следствия, дознания, которые проводят соответствующую проверку, более тщательно проводили соответствующие проверки, назначали экспертизы. Они указали, что прекращать дело только по тому факту, что один из водителей не взаимодействовал своим транспортом с другими участниками ДТП, никак не может свидетельствовать о том, что он не виновен в этом ДТП. Для определения вины необходимо назначить техническую экспертизу, которая определит, чьи действия находятся в прямой причинно-следственной связи с указанным ДТП. А то, что вы говорите о освобождении от ответственности, речь идет про крайнюю необходимость. То есть это исключительные ситуации, когда водитель по тем или иным причинам не мог избежать дорожно-транспортного происшествия.
2: В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности.
0: Про достопримечательности.
2: Сразу 4 населенных пункта Иркутской области и Бурятии вошли в список ассоциации самых красивых деревень и городков России. Как сообщает Интерфакс, новый статус получили села Анга и Верхоленск, а также Суво и Сорок. Эксперты оценивали сохранность архитектуры, природное окружение и участие местных жителей в развитии территории. Также еще 4 населенных пункта получили статус кандидатов на вступление в ассоциацию. Новый статус позволяет использовать специальный туристический бренд и включать села в федеральные маршруты. В частности, сейчас формируется кольцевой маршрут по самым красивым поселениям вокруг Байкала. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Не знаю, насчет солнца Монако, но я уверен, что вам нужен гимн авторадио мобильное место Гудков, особенно если вы хотите побеждать, тем более, когда прекрасные банки собираются. 19 тысяч, наш партнер все удвоит, а значит, по сути, играем на 38 тысяч рублей.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно. Во-первых, мечты сбываются благодаря авторадио. Разумеется, также с нами Озонбанк, который обещает дополнительный суперфинал в конце года, плюс Озонбанк и удваивает, собственно, все ваши выигрыши. Ну и мы разыгрываем 4 миллион из 5 частями. Соответственно, приближаем 4-й суперфинал из 5, плюс 6-й дополнительный. Так что, как минимум, 3 мечты в сумме до конца года станут реальностью. И что же для этого нужно сделать? Конечно же, для этого нужно отправиться на сайт авторадио. Заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, этой самой заветной мечтой поделиться. Кто-то любит путешествия, кому-то, естественно, закрытие ипотеки, кому-то закрыть автокредит, что тоже очень частая история. В общем, определяйте, что для вас важнее всего, и рассказывайте нам об этом. И в любом из суперфиналов воплощайте свою мечту в реальность. Ну а деньги, как вы понимаете, и вовсе на ежедневной основе разыгрываются. 38 тысяч в сумме, и давайте же определимся, с кем будем играть. Рулетку останавливаем. Ставропольский край. Инна, наша слушательница. Любим автопутешествия. Объехали много мест на Северном Кавказе. Хотим и дальше. Но не хватает, я так понимаю, автодома, судя по всему, или просто автомобиля какого-то большого, прекрасного. Ну, давайте же у Инны попробуем все это дело уточнить. Ну, можно, да, отнести и к путешествиям, а можно и уже к личному, так сказать, персональному автотранспорту. Ждем гимн авторадио. Надеемся, он сейчас ворвется в прямой эфир. Верим в это. И гимн авторадио, это, конечно же, сразу 3000 рублей, которые уже удвоятся. Даже тот факт, что гимн авторадио прозвучит, уже прекрасно. Да, уже какая-то, да, но победа. Какая-то. Прекрасно. Назовут песню, прозвучавшую, заберут всю сумму. Еще раз подчеркиваю. Алло, Инна, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Очень приятно.
0: Очень. Очень приятно. Что? Простите. А, вы сразу к делу, да? Сразу сказали, да, о том, что не слушали эфир. Я так понимаю, отвлекаю вас от важных дел?
2: На работе, конечно.
0: Да, ну на работе, я понял. Но я коротко, я правильно, вы путешествуете, да, и много мест объехали на Северном Кавказе, вот хотите и дальше путешествовать. Я правильно понимаю, вы автодом просили или нет?
2: Конечно, да.
0: А, именно очень автодом. Не ошибся, это ваша, да, мечта. Ну вот, Инна, в любом, да, из суперфиналов, возможно, ваша мечта реализуется. От работы я вас не отвлекаю. Вам в будущем удачи. За гимн авторадио, конечно же, вы деньги получите. Договорились?
2: Конечно, конечно.
0: Договорились. Счастливо. Пока-пока. И, разумеется, слушайте нас почаще, даже где-то там на работе в полухо. По крайней мере, для того, чтобы выигрыши становились еще больше. Ну, а пока Озонбанк удваивает, естественно, выигрыш Инны. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Инна сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, соответственно, запущена. В банке с этой минуты 21 тысяча рублей. Естественно, эта сумма также удвоится. Сегодня еще сыграем. Сыграем неоднократно. И помним, что в конце года, также в дополнительном суперфинале, в 6-м по счету, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

Продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. В целом обстановка спокойная. 3 балла на Яндекс.Картах вполне подтверждают вышесказанное. При этом появились новые заторы. Находятся они на Рублево-Успенском шоссе. Транспорт там встал перед деревней Барвиха в обоих направлениях. Потерять в этих пробках можно где-то по 30 минут. Мы должны вас об этом предупредить, чем, собственно, на волнах Авторадио, на волнах 93 FM, как всегда, и занимаемся. Также, естественно, следим.

0: Следим за климатической картиной. За окном плюс 23, облачно. При этом осадков быть не должно. Ночью до плюс 11, местами кратковременный дождь возможен. Ну а завтра воздух прогреется до плюс 20. И в течение всего дня могут быть осадки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара». 18+.
7: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
8: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат и новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян – сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
1: Авторадио.

К этой минуте. До 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль можно по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причиной смерти спортсмена стала онкология. Чепиков завоевал олимпийское золото в эстафете в 1988 году, а спустя 6 лет стал лучшим в спринте на играх в Лиллехаммере. Он также дважды становился чемпионом мира. После завершения спортивной карьеры Чепиков занимался общественной и политической деятельностью. Со следующего года женщинам со званием «мать-героиня» не придется отдельно оформлять единовременную выплату в 1 миллион рублей. Деньги будет автоматически перечислять социальный фонд. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Звание присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Вместе с ним предусмотрен орден и денежная выплата. Помимо этого, для матерей-героинь действуют льготы на медицинскую помощь, лекарства, оплату ЖКХ и проезд. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: 990 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774678076. Город Москва.
1: При первых сигналах больного горла используйте

будем верить, что счастье будет настоящим, искренним, может быть, даже и бесконечным, почему нет? Как эфир Авторадио в режиме 24/7 будет где-то неподалеку. Кстати, иногда любим быть, конечно же, рядом и в живом звучании, почему иногда, практически постоянно. Сегодня в 20 часов света с живым концертом, ни в коем случае не пропускайте. Для многих будет такое путешествие во времени по любимым композициям. И, естественно, в данный момент также остаемся в прямом эфире вместе с Авторадио. Иван Прудников, меня зовут, страна, большущий привет и звук погромче.

0: Автомонитор.
1: Итак, очередные полчаса позади. Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. Вновь к Яндекс.Картам. Там неожиданно зажглись 4 балла и стало труднее в центре. Там собрались глухие пробки на набережных вокруг Кремля. Где-то 40 минут придется потратить от Гончарной набережной в сторону Большого Каменного моста. Ну и также стало тормозить 3-е кольцо. Транспорт там встал на внутренней стороне от Ленинского проспекта до Бутырской улицы. Задержаться там можно также где-то на 30 минут. Учитывайте это, когда будете планировать свои маршруты.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса. Про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
0: 18+.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
2: Харизматичные, яркие, энергичные. Именно такие люди собираются на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране. Эти мероприятия – отличный старт для новых идей, партнерских связей и вдохновения. И всех, кто собирается на этих площадках, объединяет одно – вера в мечту. На бизнес-фестах от Сбера эту фразу повторяют по-разному, но суть одна. Предприниматель – это человек, который не просто верит, а каждый день превращает мечту в реальность. Именно в этом заключается и одна из миссий Сбера, которому в этом году исполняется 185 лет. Быть зеленым и быть рядом с теми, кто ставит цели, двигается вперед и создает новое. Подтверждение этой философии в голосах участников бизнес-феста в Краснодаре.
3: Когда есть мечта, она выстраивается в цель, и, соответственно, мы достигаем то, к чему идем.
4: Что нам дает Сбер? Вдохновение, зеленый свет. Зеленый – это всегда вперед, всегда гол.
5: Если по-зеленому, то надо сначала подумать, что я могу дать человеку. И если я действительно могу принести какую-то пользу, то в моем понимании это и есть такой подход зеленый, где сначала я забочусь о том, чтобы дать полезность.
2: Эти слова – живое доказательство. Когда веришь в мечту, появляются силы действовать. В то же время между вдохновением и результатом лежит ежедневная работа. А она требует не только огня, но и умения не терять из виду главное. Как это совместить, знает спикер бизнес-феста от Сбера, актриса, телеведущая и продюсер Юлия Меньшова.
6: Осмысление – это чрезвычайно важный фактор в любом бизнесе. Человек должен понимать, что он делает, он должен гордиться своим результатом. Тут есть еще удовольствие у нас от того, что мы что-то такое преодолели и сделали. А если тебя все время вот так вот мотают в разные стороны по направлениям и задачам, то этим подходом можно добиться абсолютного равнодушия коллектива. Но точно такая же опасная стратегия с таким вот «мы не сходим с нашего пути». В какой-то далекой перспективе это обязательно оборачивается плохо, потому что вообще будущее строится вчера.
2: В интервью Авторадио Юлия Меньшова также рассказала, как удержать баланс между устойчивостью и готовностью к переменам. Ее совет – в умении быть гибким.
6: Я тренирую в себе гибкость за счет того, что у меня всегда работает очень разновозрастный коллектив. Я окружаю себя очень часто гораздо более молодыми людьми, потому что их взгляд на мир отличается от моего. Контекст они улавливают гораздо лучше какие-то тенденции, на которые я вообще внимания бы не обратил.
2: Вот вам и еще один рецепт устойчивости – слышать тех, кто смотрит на мир иначе. Именно ради таких инсайтов и встреч Сбер и собирает предпринимателей на бизнес-фестах. Ближайшие пройдут в Челябинске, Перми, Тюмени и ряде других городов. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Точка опоры. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Минздраве рассказали об изменениях порядка медосмотров и диспансеризации. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минздрав расширил перечень обследований во время диспансеризации. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, на первом этапе теперь будут оценивать липидный профиль и уровень липопротеина А, а также вероятность ишемической болезни сердца. Кроме того, врачи смогут учитывать данные, ранее сделанные компьютерной томографией для оценки кальция в коронарных артериях. На втором этапе курящим и бывшим курильщикам из группы риска предложат дополнительные обследования, в том числе УЗИ брюшной аорты и КТ легких по уточненным показаниям.
0: Про страхование.
2: Первые страховые выплаты получили 50 тысяч продавцов «Озон», чьи товары пострадали на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Выплаты идут несколькими траншами, отдельно по каждому пострадавшему объекту. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы.
0: Про продукты.
2: Осенью часть привычных продуктов можно заменить сезонными и заодно сократить расходы на питание. Как пишет газета.ру, меню можно построить вокруг 5 простых сочетаний продуктов. А выгоду следует оценивать не только по стоимости самого овоща или фрукта, но и по числу сопутствующих покупок. Так, яркий сезонный продукт способен заменить сложный соус или сразу несколько добавок. Диетолог Наталья Круглова рассказала Авторадио, на какие сезонные овощи и фрукты стоит обратить в этом сезоне.
3: Что касается овощей, в сентябре и начале октября стоит обращать внимание на кабачки, использовать их в своем меню. Дело в том, что кабачки содержат совсем небольшое количество калорий, богаты пищевыми волокнами, калием и универсальны с точки зрения их использования. Следующий сезонный овощ – это тыква. Также богата калием, пищевыми волокнами. Помимо этого, она содержит еще и бета-каротин. Это провитамин А. Молодой картофель также стоит использовать в своем меню в сентябре. Дело в том, что молодой картофель является хорошим источником витамина С. Морковь, свекла также являются сезонными в этот период. Их и можно есть в свежем виде. И они также будут обеспечивать организм и пищевыми волокнами, и калием, бета-каротином, и целым рядом органических кислот и фитонутриентов, которые обладают антиоксидантной активностью.
2: Также эксперт предложила обратить внимание на яблоки, сливы и ягоды, например, шиповник, клюкву и бруснику, которые богаты пищевыми волокнами и органическими кислотами.
0: Про нас.
2: Около 30% пользователей продолжают пользоваться паролями даже после того, как узнают об их утечке. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Специалисты повторно проверили около 1000 наборов учетных данных, попавших в сеть в 2026 году. При этом 70% после предупреждения пароль все-таки сменили, а больше половины тех, кто это не сделал, использовали одну и ту же комбинацию сразу на нескольких сервисах. Эксперты советуют после утечки менять пароль везде, где он повторяется, и подключать двухфакторную аутентификацию. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

вы не поверите, нам тоже очень хорошо, когда вы всегда настраиваетесь на прямой эфир Авторадио, и что-то подсказывает, что это взаимно. Поэтому здравствуй, прекрасная, необъятная. Надеюсь, в делах у всех вполне себе успешно все. Ну, а за доброе слово и, конечно, за музыку, как всегда, отвечает прямой эфир Авторадио. Иван Прудников у микрофона. Вперед, дорогие, исключительно вперед.

0: Эльдорадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
0: Ну плюс.

0: списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Итак, вновь о трафике. Продолжаем с вами наблюдать за картиной происходящего. На Яндекс.Картах держится 4 балла. При этом за прошедшие полчаса стало труднее на Московской кольцевой. На внешней стороне собрался часовой затор. Тянется он от Боровского шоссе до улицы Павла Фитина непосредственно. И имейте это в виду, когда будете планировать свои маршруты. Естественно, также будем следить и за погодой, которая сегодня откровенно радует. Плюс 22. Осадков быть не должно. Ночью до плюс 11. Там кратковременный дождь возможен. Ну а завтра опять же стабильный плюс 20 градусов, и в течение всего дня могут быть осадки.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала

0: Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибар». 18+.
4: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 23 сентября. Шея свиная охлажденная. 499 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
7: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
6: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
5: Подробности на medvedeva.moscow.
8: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам и почти 66 на семейную ипотеку. Помимо этого, 3,5 миллиарда рублей выделят на реконструкцию дорог Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Летом россияне стали заметно чаще интересоваться новыми электромобилями, пишет «Известия». Спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Сильнее всего интерес увеличился к автомобилям.

0: автомобилям «Войе» и «Джили» примерно в 2,5 раза. Кроме того, вырос спрос на «Джак» и «Эволют». А среди отдельных моделей особенно заметно прибавили «Эволют iJoy», «Войе Фри» и «Войе Пэшн». Россияне стали заметно чаще сдавать анализы из-за постоянной усталости. Как сообщает «Коммерсант», за год число таких запросов выросло примерно втрое. Эксперты связывают интерес в том числе с советами из соцсетей, где пользователям предлагают проверять, например, работу щитовидной железы или уровень витамина D. За расшифровкой результатов некоторые обращаются к искусственному интеллекту. Специалисты при этом напоминают, что оценивать анализы и делать выводы о здоровье должен только врач. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 02-521-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Олег Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
9: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
12: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
13: Они чувствуют нас.
14: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
15: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
16: Мы готовы удивляться.
15: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
16: Хочется на ТНТ.
17: На ТНТ.
18: На ТНТ.
15: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
19: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Автомонитор. Итак, очередные полчаса позади. Давайте вновь вспомним о трафике. Естественно, кто-то его в данный момент ощущает на себе. На Яндекс.Картах стабильно 4 балла. При этом появились новые крупные заторы. Давайте об этом вспомним. К списку проблемных мест добавилось шоссе энтузиастов. Транспорт там встал от проспекта Буденного в сторону центра. Где-то 40 минут у вас потеря по времени. Ну и стала сильно тормозить внешняя сторона Московской кольцевой. На полтора часа можно там застрять между поселком Заречье и улицей Павла Фитина. Также всех стоит об этом предупредить. Чем мы занимаемся, как всегда, на волнах Авторадио, на волнах 93 FM. Ну и двигаемся, как всегда, исключительно вперед. Естественно, надеюсь, вы нас слушаете с нашим фирменным гимном Авторадио «Мобильное место гудков», потому что сезон игры «Много денег» продолжается, и скоро сыграем вновь, а в банке 21 тысяча рублей. А наш партнер все удвоит, значит, очень скоро сыграем на довольно приличную сумму.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности

0: Авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Власти обсуждают поддержку предприятий, защищающих объекты от БПЛА. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать часть расходов на защиту предприятий от атак беспилотников. С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощь предлагается предоставлять компаниям, которые смогут подтвердить свои вложения. Речь идет о затратах на физическую защиту объектов, резервирование критического оборудования и логистики, а также восстановление после атак. Представители бизнеса также предложили регуляторные и налоговые послабления. Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налетов беспилотников.
0: Про автомобили.
2: Поставки автомобилей из Японии в Россию продолжают расти. Как пишет «За рулем» со ссылкой на статистику японского Минфина, в августе их объем увеличился почти на 19% по сравнению с прошлым годом. А суммарный оборот двух стран превысил 110 миллиардов йен. Это порядка 59 миллиардов рублей. Поставки автозапчастей прибавили еще 2,5%. В целом автомобили и комплектующие сейчас обеспечивают почти 70% всего японского экспорта в Россию. Именно рост таких поставок и стал ключевым фактором рекорда. Будут ли востребованы ввезенные японские автомобили в Россию, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: Если рынок общий в целом снизился, а поставки машин из Японии при этом выросли, значит спрос на эти автомобили есть. Я бы не сказал, что это какая-то временная история. У японских автомобилей в России исторически очень хорошая репутация. И это не просто так, а потому что все люди прекрасно понимают ресурсы этих автомобилей. Давным-давно известный факт, что японцы на свой внутренний рынок делают автомобили гораздо качественнее, нежели на импорт, когда уже делают леворукие автомобили. У нас на сегодняшний день огромное количество японских автомобилей на рынке 80-х, 90-х годов, которые до сих пор ездят без капиталки и без ремонта подвески. То есть там настолько неубиваемая подвеска, что вы можете спокойно 200-250 тысяч километров на автомобиле по российским дорогам проехать. Только после этого вы полезете менять что-то более-менее серьезное.
2: Особенно сильны позиции Японии на вторичном рынке. По данным Автостата, в июле на ее пришлось почти 60% всех ввезенных в Россию автомобилей с пробегом. Самой популярной стала Toyota Corolla.
0: Про фестивали.
2: В Екатеринбурге завершился международный фестиваль молодежи. Как сообщает «Коммерсант», он собрал 10 тысяч участников из 191 страны. Масштабная церемония прошла с участием музыкантов, артистов и российских космонавтов с Международной космической станции. В течение недели для участников проходили образовательные, культурные, спортивные и музыкальные мероприятия. Среди амбассадоров фестиваля были группа «Ума Турман», рок-музыкант Сергей Бубунец, этногруппа «Айола» и один из самых популярных проектов в России – «Казаки делают хиты». На церемонии закрытия глава МИД Сергей Лавров назвал фестиваль площадкой для установления контактов и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: раз в день разыгрывать деньги.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются. Итак, теперь мы разыгрываем 4 миллион из 5 частями. Соответственно, впереди 4-й суперфинал, впереди 5-й суперфинал и, соответственно, 6-й дополнительный в конце года от нашего партнера Озон Банка. Также Озон Банк удваивает абсолютно все ваши выигрыши, так что красота, да и только. Что здесь остается? Остается, естественно, на ежедневной основе забирать себе выигрыши, ну и, конечно же, определиться, о чем вы мечтаете, потому что в этом сезоне вы получаете именно это. Вы заходите на сайт Авторадио, как и всегда, вы меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой, вы это делаете. Часто встречаются путешествия, закрытие ипотек, автокредитов, естественно, кому-то голливудскую улыбку подавай, что вообще ни разу не дешево на сегодняшний день. Все разные. Определяйтесь, что вам нужно, и, соответственно, вперед. Ну и сейчас, я надеюсь, что нас слушает наш человек, естественно, с фирменным гимном Авторадио. Все, как мы любим и умеем. Но для начала, конечно же, давайте остановим Авторадио-рулетку. Ростовская область, наша слушательница по имени Марина. Хочу всей семьей поехать в город своего детства Благовещенск и провести там отпуск. О как! Но, опять же, будем считать, что это путешествие. И, опять же, пока мы Марине можем предложить деньги, но любой суперфинал может эту мечту осуществить. Ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, которые, естественно, будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню, заберут весь банк. Но для начала он. Верим, что гимн Авторадио сейчас ворвется, что связь не подведет. Но, конечно, все прекрасно. Алло, Марина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио.
2: Это Ева, секретарь Ева.
0: А, понятненько. Ну, получается, не могут с нами говорить, не могут или же не хотят по тем или иным причинам. Возможно, занят человек. Но, опять же, гимн Авторадио был. Гимн Авторадио слышала вся страна, это прекрасно. Тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. И теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Марина сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, а мечта, опять же, поехать в Благовещенск, естественно, остается в игре, потому что номер участвует неограниченное количество раз. Рулетка запущена. В банке с этой минуты 23 тысячи. Естественно, сегодня еще обязательно сыграем. Игра продолжается. Помним про все суперфиналы, да, и помним, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Давайте об этом чуть подробнее. На Яндекс.Картах по-прежнему горят 4 балла. При этом в списку проблемных мест добавилась Смоленская улица. Там собралась получасовая пробка от Бородинского моста в сторону центра. Плюс в этот же затор упирается транспорт с улицы Плющиха. Имейте это в виду, когда будете планировать свой маршрут. Также, естественно, будем и за погодой следить. Куда без этого. Плюс 21 сейчас. Облачно, однако осадков быть не должно. Ночью до плюс 11 с кратковременным дождем. Ну а завтра воздух прогреется до плюс 20. И в течение всего дня также могут быть осадки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение». 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
0: Категория 6+.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. Рек. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Аферисты обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом РИА Новости сообщили на платформе «Мышеловка». Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или соцзащиты и предлагают получить деньги без посещения МФЦ. Для этого у человека просят данные банковской карты и код из СМС. Эксперты напоминают, что официальные выплаты назначают автоматически, либо оформляют через МФЦ или личный кабинет соцфонда. В этом сезоне простуд некоторые заболевшие жалуются на сильную боль в горле. При этом высокой температуры может и не быть. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов. Врачи объясняют такое течение тем, что организм уже знаком со многими респираторными инфекциями и поэтому быстрее реагирует на них. При этом медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если боль в горле усиливается или появляются другие выраженные симптомы, то лучше незамедлительно обратиться к врачу. Многие россияне хотели бы жить ближе к природе, однако переезжать за город пока не готовы. Такие результаты опроса приводит «Комсомольская правда». Главным препятствием большинство участников назвали нехватку привычной инфраструктуры – больниц, школ, аптек и кафе. Еще почти каждый пятый не знает, как наладить деревенский быт.

0: а столько же боятся отказаться от привычной городской жизни. Помимо этого, часть россиян опасается тяжелой физической работы и скуки вдали от мегаполиса. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет, вы кто?

0: 8-178-32-04-86-05.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Автомонитор. Итак, полчаса пролетели. Давайте посмотрим на изменения на столичных дорогах. Естественно, вечерний разъезд. На Яндекс.Картах зажглись 5 баллов. В списку проблемных мест добавилась Талдомская улица. Где-то на 40 минут можно там застрять от Коровинского шоссе в сторону Фестивальной улицы. И стала сильно притормаживать внутренняя сторона Московской кольцевой.

0: Пробка там тянется от проспекта Маршала Жукова до Ленинградского шоссе. Опять же, больше часа потери по времени. Сразу настраивайтесь на это. Ну и, конечно же, все пробки переживем, справимся и дождемся Мурзила. Как без этого? Наши звезды начнут свою работу традиционно в 6 вечера. Ну а в 20 часов света с живым концертом также не пропускайте. Уверен, будет очень круто.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах количества призов, срок вместе.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия. И тарифы на сайте asiemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО» ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Москве завершили подготовку электронного голосования. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Москве завершили техническую подготовку системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на портал мэра, готовы страницы онлайн-голосования, терминалы на участках и электронный список избирателей. Для пиковых часов предусмотрена электронная очередь, а на случай перебоев с интернетом или электричеством подготовлены резервные каналы. Голоса, отданные онлайн и через терминалы, будут записываться в блокчейн и обезличиваться. Трехдневное голосование стартует 18 сентября. Граждане выберут депутатов Госдумы, в ряде регионов, губернаторов и глав региональных парламентов, в других – законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже сегодня, в 23 часа по московскому времени. По местному времени будет 8 утра 18 сентября.
0: Про болезни.
2: Россию захлестнула волна необычной осенней простуды. В соцсетях все больше жалоб на насморк, слабость, сильную сухость во рту и боль в горле, вплоть до невозможности глотать. При этом такие симптомы проявляются

0: без высокой температуры. В народном сознании отсутствие жара в теле – это признак пустякового недомогания, который можно перенести на ногах. Однако именно в этом кроется главная ловушка. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Авторадио объяснил, что происходит с россиянами.
1: Это такой легенький вид психосоматики. Дело в том, что боль в горле – это не всегда за воспаление. Боль в горле бывает и соднение, что-то съели, холодный воздух. Она реагирует практически на много чего. И, собственно говоря, вот вирусная инфекция – это же не только боль в горле, это повышение температуры тела. Поэтому нельзя называть болезнью то, что не имеет температуры тела с точки зрения простуды какой-то или воспаления. Поэтому любые проявления в нашем организме, изменения – на изменения вокруг нас, связанные как раз с тем, что у нас короткий начинается день. Немножко недостает нам солнца. Иногда недостает много, потому что пришли вот эти дни, когда и солнца мало, и иногда пасмурная погода и так далее. Поэтому это не новый вирус, это просто перестройка организма идет, причем достаточно мощная.
0: Врач отметил, что справиться с этим состоянием помогут режим сна, цитрусовые и полезная, но более чуть калорийная еда, чтобы было достаточно энергии. Добавлю, что заболеваемость ОРВИ в России действительно растет. За последнюю неделю она достигла 51 случая на 10 тысяч человек. Однако показатель остается на 15% ниже эпидемического порога.
2: Про инновации.
0: В австралийском городе Манджимап водители начали поощрять за трезвую езду. Как сообщается на сайте «Аргументы и факты», автомобилистам, у которых проверка не выявит алкоголь, могут вручить сертификат на 20 австралийских долларов. Это чуть больше 1000 рублей. В сентябре полиция планирует раздать 100 таких ваучеров. Акцию запустили на период футбольных финалов и школьных каникул, когда на дорогах становится больше машин. После завершения эксперимента организаторы оценят его результаты и решат, стоит ли продолжать эту программу или нет. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет. 25, нам 25, и у нас все впереди.
2: Брагин, в оригинале было 33.
1: Ну, да. А что, вот будет нам, нашему шоу 33, тогда и спою оригинал. Пока 25, нам 25.
3: Друзья, вы только что прослушали ретроспективу песни про юбилей. Осталось вспомнить песенку «Крокодила Гены» и закончить.
1: В смысле закончить? Вспомни фразу из фильма «Москва слезам не верит». В 25 жизнь только начинается, да?
2: Господи, Брагин, там про 40 лет было.
1: Да? Ну вот будет нам 40, тогда и скажем про 40.
2: Захар,
1: ну,
2: прежде чем услышать еще какую-нибудь одну искаженную, неверную цитату, давай расскажем, что сегодня будет в шоу.
3: А, запросто. И мы продолжим, кстати, праздновать наше 25-летие путем воспоминаний.
2: Сюда же добавим путешествие по волнам лучших пародий за 25 лет.
3: Ну и завершим шоу живым концертом. Сегодня у нас в гостях певица, чьи песни звучали из каждого плеера в нулевых и до сих пор, кстати, вызывают желание подпевать с первых нот. Света у нас в гостях, кстати говоря, почти 25 лет на сцене.
1: Да, тоже. Можно встретить-то ваше вот это перечисление, а то прям...
2: Конечно, конечно.
1: Друзья, в эфире шоу «Мурзилки лайв». Как обычно, Брагин, Гордеева, Захар, микрофонов. А почему, спросите вы?
3: И почему?
1: Потому что 25 нам 25, шоу «Ягодка» опять. «Мурзилки лайв».
0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый Джилент J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джилент. ПАО «Сбербанк».

0: И мы не можем молчать, потому что такие дары у нас на Авторадио для наших радиослушателей, друзья. Вы же можете выиграть новый автомобиль совершенно легко, если для вас буквы ПДД не пустой звук. Итак, дорогие друзья, Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект «Формула Авторадио».
1: Заходите, здесь каждый из вас может проверить свои знания и правила дорожного движения, а это очень полезно, и выиграть за это 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, даже новенький автомобиль.
2: Ну а теперь туда, куда нужно зайти. Это сайт проекта на нашем сайте Авторадио.ру, и там надо пройти тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру. 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На Авторадио.
1: Свежие-свежие новости. Что-то вы засиделись на одном месте, говорю, как бы глядя в сторону своих коллег, которые вместе работаем и 20
0: лет. Сяду на твое место, посижу.
1: Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере большинство респондентов считают период от 30 до 39 лет. Это время перемен. На втором месте вариант от 25 до 29 лет. То есть, чем бы вы ни занимались до того, вот приходит момент, когда, да, можно все перевернуть с ног на голову. Меня порадовало, что есть большое количество людей, которые уверены, что начать карьеру заново можно и в возрасте от 50 до 59 лет. И вообще, исследование показало, что после 40 лет наши российские респонденты очень решительны в плане смены профессии. Так что, друзья, действительно, 40 лет жизни только начинается. Вперед и больше огня.
2: Друзья, ну вот вдогонку этой самой новости скажу сразу, что если вы работаете проводником на поездах российских железных дорог, не очень-то торопитесь менять. Да, в поездах РЖД скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. Кстати, робот недавно совершил свой экспериментальный рейс на поезде «Сапсан». Но вместе с тем, сказал глава РЖД, робот никогда не сможет заменить человека. Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но принятие решений все равно за человека, потому что работа проводника требует душевного отношения.
0: Конечно, поговорить.
2: Да, очень сложно. А чай сделать?
1: А кипяточку?
2: Да.
0: А что, робот не может кипяточек сделать?
1: Нет, не так.
0: Кипятоша такой придет. Коллеги, кстати, вы в нынешней ситуации довольны своими соседями?
1: Да.
0: По-моему, да. У тебя, Захар, тоже все нормально.
2: Да нормально.
0: Росстат опросил россиян и узнал, что большинство довольны своими жилищными условиями. При этом главное, что мешает людям чувствовать себя дома комфортно, это именно неприятные соседи. Как показали итоги опроса сайта КП.ру, только 16% россиян наладили с соседями добрые отношения и хорошо общаются. Абсолютное большинство россиян так или иначе взаимодействуют со своими соседями. Ну, чаще всего просто речь идет о приветствии или обмене несколькими фразами при встрече, обсуждении бытовых тем, решении общих проблем дома или района. Кроме того, около 70% опрошенных отметили, что среди их соседей есть те, с кем они общаются.

0: нравится больше, чем с другими. Ну, это, собственно, естественный такой процесс. Кто тебе более симпатичен, с тем тебе и общаюсь. Вот так, давайте поговорим поэтому по-нашему, как говорится, сегодня по-соседски.
1: Давайте.
0: Итак, в нашем доме поселился.
1: Какие отношения у вас с вашими соседями? Дружите ли вы или вообще не стремитесь к этому, считая, что сейчас времена уже не те, что с соседями-то бошкать?
2: А, друзья, пишите нам плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И обязательно заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу

0: Автомонитор.
1: Ну, давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. Обстановка на дорогах напряженная. 5 баллов на Яндекс.Картах это подтверждает. И самый крупный на эти минуты затор находится на МКАДе.
2: Да, 1.5 часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой. Пробка там тянется от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Ну, а мешают движению 2 ДТП.
3: В центре же сейчас тяжелее всего на Садовом кольце. Почти час можно потерять на его внешней стороне. Транспорт встал от Верхней Сыромятнической до Краснопролетарской улицы.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Карибар». 18+.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларацию на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В эфире рубрика

0: Известные улицы мира. Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 23 сентября. Шея свиная охлажденная. 499 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат и новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян – сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
3: Авторадио.

0: Друзья, у нас для вас радостная новость. Эта осень обещает быть по-настоящему жаркой. 12 сентября в 17:00 стартовала долгожданная премьера. Это пятый сезон шоу «Битва поколений. Новый вызов». Партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный пятый сезон «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьеры по субботам в 17:00, категория 16+. Итак, лед и пламя схлестнулись, как обещают наши коллеги.
1: Ну, как обычно, да.
0: Да, юбилейная битва поколений станет реваншем для участников прошлых сезонов шоу, а также громким дебютом и шансом оказаться на ринге с сильнейшими звездами и попробовать свои силы в музыкальном поединке для новичков. Состав жюри будет меняться от выпуска к выпуску, а главное, появится новый золотой раунд, в котором артисты смогут исполнить любую желаемую песню. Ну и прямо сейчас у нас участник проекта, член жюри юбилейной битвы, лидер группы Агата Кристи, Вадим Самойлов!
2: Вадим, привет!
3: Все битвы.
0: И снова привет. Ты уже не первый раз принимаешь участие в битве поколений. Можешь оценить с точки зрения простого зрителя и, может быть, профессионала, в чем все-таки фишка битвы поколений? Чем это шоу цепляет зрителя?
3: Ну, я думаю, тем, что каждый артист, для каждого артиста это немножко вызов, но еще больше вызов для фанатов этого артиста. Потому что, что? Он нашу песню? Да это так, он спел ее? Или там, в общем, это на самом деле почва для дискуссий, для очень острых эмоций, поэтому понятный успех передачи. Вот. И то, что сталкиваются не только разные поколения, но и, по сути, разные жанры, это тоже добавлять, так сказать, масло в огонь.
1: Ну вот 2 года назад ты участвовал в битве поколений, вы выходили один на один с группы The Hatters. А, вот интересно, реакция на...

0: на соперника, и было ли волнение, было ли, может быть, я не знаю, сомнения? Какие ощущения были на старте?
1: Ну, назывался «Груздем, полезай в кузов». Волнения не было. Вот. Мы понимаем, чем мы занимались. Это возможность для артиста показать себя с какой-то новой стороны, mm-hmm. показать вообще свою форму. У нас форма офигенная. Чего бы и не поделиться. Вот. А по поводу сложности, я знаю, что когда передача вышла, у Агаты Кристи очень ревнивые фанаты. Mm-hmm. Достается всем. То есть всем, кто спел нашу песню, обязательно достанется.
2: А тебе не прилетело? Типа, зачем вы согласились? Это же зачем вам об этом участвовать?
1: Мы слишком страшно, нам такого не пишут.
2: Понятно.
1: Либо моя пресс-служба все успевает удалять.
0: Но The Hatters, видимо, получили по полной программе. Привет и открытки.
1: Не, ну мы на самом деле с парнями подружились, и потом уже несколько раз совместно и выступали, и, кстати, жюри тоже сидели. Так что, в общем, позитивный очень опыт, вполне симпатичный, интересный. Uh-huh. И самое главное, видите, я не застрял в одном жанре, я люблю развиваться. И, кстати, когда я делаю кавер, у меня были какие-то каверы там на трибьюты моих там коллег рок-н-ролльных, я всегда очень сильно это все через себя пропускаю, это становится другой композицией, слово совсем. Вот, не исключение было и, собственно, композиция «Hatters». И когда я им позвонил, сказал: ребята, слушайте, я вот хочу тут немножко куплете слов добавить. И сказали: да, то есть нормально.
0: Нам как раз не хватало, да?
1: Ну, там как раз не хватало немножко, я решил им предложить.
2: Вадим, а ты до «Битвы поколений» с «Hatters» не был знаком?
1: Знаком не был, я слышал что-то на радиостанциях, вот. Но я честно скажу, поскольку я привередливый, я пытался услышать в их творчестве песню, которую можно было на меня надеть. Я прослушал 5 альбомов.
2: Ничего.
1: И выбрал одну песню, да. Так. Выбрал одну песню, «Делаю шаг», сделаю совершенно в другом контексте. Но у меня она... Там была строчка, которая, вот состояние, которое меня задело. Я думаю, что все его сейчас узнают в самом начале песни. И я от него просто скакнул в свою сторону, совершенно в другую, не такую, как это. Если у «Hatters» этот человек такой, знаете, который, ну, он веселый, он позитивный, он такой на мир немножко смотрит с юмором, то мой человек спускается в преисподнюю, чтобы, так сказать, победить дьявола, так сказать, и вернуть мир на светлую сторону. Вот, примерно так.
2: Слушай, ну и классная история получилась. В результате знаменитая сказочная «Тайга», во всяком случае, была номинирована на премию Муз-ТВ как лучший кавер.
1: Это было такое, да.
0: Это же «Hatters»
2: исполнили, да.
3: Мы помним.
2: Да, это классная вообще история. Еще раз о битве этого сезона.
0: Да, в первых выпусках сезона зрителей ждет схватка настоящих титанов российской сцены. Смотрите, в музыкальном поединке сойдутся культовый бойс-бенд 90-х, участники первого сезона «Битвы» Иванушки. Против них сильная группа «Майя Мишель». Максим сразится с молодой, невероятно талантливой Дорой. Лидер легендарных «Ночных снайперов» Диана Арбенина встретится с представителем нового поколения хип-хоп-сцены, рэп-исполнителем «Токсик».
2: Ну да, Диана сейчас пошла же в рэп.
0: Да. Вот, Вадим, за кем ты наблюдал с особым пристрастием, как представитель жюри уже в данном конкретном
1: сезоне?
0: Я
1: оценил остроумие Артура Пирожкова, который пошел дальше, чем даже образ, то есть Саша великолепен, но он пошел еще дальше своего прекрасного образа. Он там на сцене случится катарсис.
2: Да, это что?
1: Да, это будет уникальная история, класс, когда Артур Пирожков кается.
2: Вау!
3: Да ладно!
2: Неужто?
1: Серьезно, увидите, да, это что-то.
0: Раскаяние Артура Пирожкова звучит монументально, да.
3: Слушай, ну а если бы ты принимал участие вот в этом новом сезоне, то какую бы ты выбрал композицию в золотом раунде?
1: Ну, я, честно говоря, не помышлял об этом, но мое ощущение, что хороша ложка к обеду, и один раз это произошло, и больше, наверное, не хочется, чтобы дальше. Вот в жюри теперь сижу.
3: Ну, в жюри тоже. Mm-hmm.
2: Хорошо. Ну, тогда давай тот самый музыкальный сюрприз от Вадима Самойлова, группа «Агата Кристи», тот самый трек, который мы услышали 2 года назад.
0: «На битве поколений».
2: Да.
1: Поехали. Поехали.

0: Но ничего себе!
1: Это круто!
2: В нашем Доме культуры сегодня случился вот такой катарсис.
0: От хэтерс ничего не осталось. Это факт. Ну, некоторые строчки. Спасибо огромное, Вадим Самойлов!
3: Спасибо! Спасибо, друзья. До встречи в телеэфире.
0: Да, на битве поколений. Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: ОГРН 321-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 47.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+. 7.

0: все, в нашем доме поселился какой-то там сосед.
1: Да, замечательный.
0: У кого замечательно, тут как повезет.
1: Да, бывает и... рыжий сосед, их много, этих рыжих соседей.
0: Ну нет, это другая.
1: Это другие, это да, соседи, понятно.
0: Да, мы про нормальных соседей, про разных соседей говорим.
1: Разных, да.
0: А рыжих и не очень приятных, и не очень приятных, с которыми дружим, знаете, с которыми даже не хотим знакомиться, например.
1: Один из самых раздражающих факторов от соседей именно, я не говорю там про... дрель и так далее. Ну, это временное явление, да? Все-таки курящие соседи. Вот когда курящий сосед, если ты ему после нескольких внушений, пожалуйста, не надо курить на балконе, потому что все летит ко мне в форточку и так далее, ну, вот это вот бывает даже до конфликтов доходит и до судов.
0: У вас такое, да, было? Или это нет? Или...
1: Ну, это вот опрос показал. Хотя на балконе курить, кстати, нельзя. Мы же помним, да, это штрафом.
0: Давайте
1: карается.
0: Посмотрим, что написали наши слушатели и на кого они жалуются, и кто их больше всего раздражает.
1: Васильич пишет: живем в своем доме в пригороде. Справа пустые участки, сзади пустой участок, слева соседка через пустой участок. С соседкой общаемся дистанционно, стоя на лестнице и кричим друг другу. В остальном тишина, чего и вам желаем. Ну, а сейчас, так сказать, со своей колокольни, так типа, у меня с соседями все прекрасно.
0: Гектар сюда, гектар туда, вот это.
1: Особенно, когда соседка там через участок начинает пропалывать точкой вверх.
0: И что?
1: Ну, ну хотя бы на что-то посмотреть, понимаешь, когда
2: больше ничего нету. А то живешь же отшельником, конечно.
0: Так, дальше что у нас? Игорь сегодня вот прилетел в Вьетнам, он нам докладывает вообще свое
2: передвижение
0: по планете. Вообще в наше время модно соседей вообще не знать. Вот такая
1: это модно.
0: Точка зрения у Игоря, что это именно модно. Все живут за электронными замками, высокими заборами, но у нас в дачном обществе все идеально. Не всех, конечно, но ближайших соседей знаю. И мы очень хорошо общаемся. Даже иногда ходим в гости друг к другу. Так что все зависит от людей. Да, и от их желания идти, скажем так, с открытым забралом и общаться.
1: Ну, иногда же надо. Иногда, ну, соль элементарно закончилась. Куда пойдешь? Конечно, соседям. Вон, дисковод мне недавно понадобился срочно. Пошел к соседям.
0: Ты все-таки нашел дисковод?
1: Я нашел дисковод.
0: А почему ты об этом промолчал? Ведь нам для работы нужен был дисковод.
1: Потому что не моя соседка.
2: Нет, а откуда ты получила то, что было на диске?
1: Ладно.
2: Именно с дисковода. Кристина пишет, что у меня вообще самые лучшие соседи. И кота покормить, собаку выгулять, цветы полить за солью или морковкой. Еще во времена коронавируса мы метнулись и построили беседку. Отдыхаем, отмечаем праздники, просто жарим шашлыки. Но есть и завистники. Сожгли беседку пару лет назад. А мы не отчаялись. Скинули и построили новую еще больше.
0: В смысле, да?
2: А?
0: Скинулись.

0: Скинулись, да, да. В общем, спелись и спелись.
1: Это поди соседи из соседнего подъезда. Позавидовали.
0: А мы не понимаем, это речь идет, может быть, о садовом товариществе.
2: Да, вполне возможно.
1: Друзья, очень интересно узнать, а что у вас с соседями? Мы сегодня вот эту тему взяли, она злободневная, понятное дело. Какие у вас отношения, дружите или не дружите? Может быть, у кого-то настоящая война? Это тоже интересно почитать.
2: Ну да, хорошо, подпишите про любые отношения, нам интересно.
0: А плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Продолжаем с вами наблюдать за обстановкой на дорогах. Сейчас пик в самом разгаре, и на Яндекс.Картах зажглись уже 6 баллов.
5: И к списку проблемных мест добавилась внешняя сторона третьего кольца. Там образовался часовой затор. Тянется он от Бережковской набережной до Волгоградского проспекта.
6: О погоде. За окном сейчас плюс 19, ночью температура плюс 11. Местами возможен кратковременный дождь. Завтра воздух прогреется до плюс 20, хотя обещали какое-то резкое похолодание. И в течение всего дня могут быть осадки.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
7: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
8: В синем.
7: А тебе, Сереж?
9: Полосатые. А ты себе какие возьмешь?
7: Те, что с гусем.
9: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
10: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Реклама.

0: вспомнить.
1: Ну что, товарищи, с Новым годом!
2: Ты о чем сейчас? Не рановато, нет?
1: Ну, во-первых, нас уже можно поздравлять с новым 26-м сезоном вещаний на волнах авторадио. Это факт, да?
2: Да.
1: А во-вторых, речь сейчас пойдет об одном абсолютно, на мой взгляд, уникальном проекте, который невозможно не включить в ретроспективу самых ярких эфирных эпизодов нашего шоу, притом за всю его историю. А проект этот именно новогодний и совершенно сказочный. Смотрите, 23 года назад, в 2003 году, мы записали 13 оригинальных серий про празднование Нового года в разных странах. Кроме того, автор проекта Олег Ломовой буйно пофантазировал о том, как могли бы отметить Новый год герои самых популярных фильмов, самых популярных на тот момент, и всем известные исторические...
3: Да там не только на тот момент,
2: вот именно, вообще.
1: Да, не на века.
3: Легендарные картины.
1: Да, ну и всем известные исторические литературные персонажи. Так появилась, например, уморительно смешная история про финнов, сделанная по мотивам чудесной комедии «За спичками». Финны из местечка Кукола, само собой, всю серию тормозят, притом прям сильно тормозят, и повторяют по кругу одну и ту же историю про празднование Нового года у соседа Ихабара.

0: Лайнина. Встречайте, Йоси и Теппи, то есть Брагин и Захар.
1: А ведь и девки гуляли на празднике новогоднем у Ихлайнена. Ведь как одна? Здоровые, ядреные, веселые. Не так ли, Теппи?
2: Что-то в толк не возьму, Йоси, о ком это ты? Не о тех ли здоровых, ядреных девках, что встретили мы в прошлом году на елке у соседа нашего, у Ихалайни?
1: Да именно про этих девок я тебе и говорю, Теппи.
2: О, знатные девки были, да. Веселые, здоровые и ядреные были девки.
1: Да.
2: Уж да.
1: Вот так-то, да.
0: И дальше они долго чмокали.
3: Что это мы тормозим, интересное дело? Это нормально?
0: Ради спектакля в чистом виде.
3: Когда сидишь в сауне.
2: О ком говорить?
0: Да. Идем дальше. Терминатор и празднование Нового года в одном секретном НИИ электронно-вычислительной техники.
4: Мне нужна ваша одежда.
5: Мужчина, что вы вытворяете? Да еще в голом виде. Я все-таки на работе, я подарки детям несу. В конце концов, я Дед Мороз.
4: Мне нужна ваша одежда. Быстро.
5: Да? А посохом по балде не хочешь, нудист?
4: Ответ неверный.
5: А я...
4: Я предупреждал. Hasta la vista, baby.
0: Поясню, Терминатор, он же Брагин, а Захар Дед Мороз при исполнении. Так вот, Терминатор — это перепрограммированный киборг, который должен спасти всех от некого инженера Приблудова. А Приблудов, гад, вот-вот откроет супер-макро-чип искусственного интеллекта, из-за которого миру грозит катастрофа.
2: Вы что, предвидели?
0: Фантазии 2003 года. И вот Терминатору надо попасть на елку к ученым и найти среди веселых доцентов гада Приблудова. А в это время в ней... А!

0: корифеи науки, физики, ядерщики, программисты. Так тихо кричать нельзя. Дедушка Мороз не услышит, и Новый год не состоится. А ну-ка, как на защите диссертации, бодро и весело. Дедушка Мороз, хором!
1: Хочется дать, конечно, вам послушать все, но времени не хватит. А еще про дедушку Ленина надо успеть.
2: Обязательно.
1: Про него тоже есть потрясающая серия «Дед Мороз в октябре».
3: Конечно. Давай, товарищ.
1: Да, гений новогодних торжеств, товарищ Дед Мороз, готовится к встрече с народными массами в Смольном.
4: Товарищ Василий, а что, зайчики, снежинки и прочая массовка уже выступают?
5: Так точно, настроение очень новогоднее.
4: Вот видите, я должен быть там, товарищ Василий. Идемте, идемте, идемте.
5: Не, я не пойду и вас не пущу. Мешок с подарками не собран, вас три раза не позвали. Не, будем ждать.
4: О, с ума сошли. Вы с ума сошли, товарищ. Сегодня Новый год. Вы что, не знали? Мы назначили его на сегодня. Он наступает сейчас, сию минуту. А я буду ждать здесь.
5: Товарищ Дед Мороз, я отвечаю за проведение елки перед ЦК. Будем ждать, пока не позовут.
4: Ага. Ну что ж, извольте, буду ждать.
5: Товарищ Мороз, ну всего полчаса.
4: 15 минут и не минуткой больше.
3: Ну что, товарищи, давайте праздновать 25-летие Музилок так же весело.
6: И еще рано.
1: Вот он, какой простой новогодний товарищ Дед Мороз. Гениально. А еще есть сказка про Новый год в «Матрице», Новый год в Грузии, Новый год в индийском кино.
2: Было.
1: И так далее. Мы обязательно еще вернемся к этим сказкам. Есть что вспомнить. История продолжается. Мурзилки.
7: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
10: А что?

0: с оплаты.
1: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
3: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
4: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
5: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на ozon.ru/index/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 7 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия и Украина провели обмен гражданскими. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсант», 15 человек отправились из России на Украину, еще трое с Украины в Россию. В основном это пенсионеры и малопобильные граждане. Встреча прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Некоторые участники обмена не видели близких по 5-6 лет. Также сегодня состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела, украинская сторона – 23.
1: Про автомобили.
3: Заправки по 5-10 литров сами по себе автомобилю не вредят. Проблемы могут возникнуть, если из-за этого водитель постоянно ездит почти с пустым баком. Как пишет «За рулем», при низком уровне топлива возрастает риск перегрева и ускорения износа бензонасоса. В современных автомобилях он обычно расположен внутри бака и охлаждается проходящим через него топливом. В первую очередь стоит следить за общим уровнем бензина в машине, считает автоэксперт Дмитрий Попов. Об этом он рассказал Авторадио.
4: Если говорить о современном автомобиле, то главный риск заключается в чем? Дело в том, что у нас насос, который создает в инжекторной системе высокое давление, он на самом деле находится внутри бака. То есть топливный насос высокого давления, он находится не где-то снаружи, как мы привыкли на карбюраторных системах, а внутри бензобака. И он смазывается компонентами прокачиваемого топлива. То есть он все время должен находиться в погруженном состоянии. И, к слову сказать, когда человек смотрит на датчик уровня топлива и видит, что топливо закончилось, вот рисочки все закончились, а автомобиль еще едет. Например, система показывает, что у вас осталось 0 километров, а автомобиль еще едет. Вот он очень рискует. Автомобиль едет, потому что завод-изготовитель оставил небольшой запасик, который сохраняет топливный насос в погруженном состоянии.
3: Эксперты советуют поддерживать запас топлива хотя бы на уровне половины. Это снижает нагрузку на насосы и оставляет запас хода на случай пробок, объездов или закрытых заправок.
1: Про женщин.
3: Каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду своему партнеру после ссоры. Как сообщает «Москва-24» со ссылкой на исследование, чаще всего поводом становились обидные слова, забытая годовщина или позднее возвращение домой. Почти 40% добавляли в блюдо продукт, который партнер не любит, треть намеренно пересаливали еду, еще 19% делали ее слишком острой. Когда партнер ест испорченное блюдо, почти половина женщин испытывает волнение от того, что он сильно разозлится, четверть – легкую вину и желание признаться, только малая часть – тайное удовольствие. При этом большинство признались, что подсмотрели такую модель поведения в фильмах и сериалах.
1: Про погоду.
3: Заморозки ожидаются в 5 регионах Центрального федерального округа. Как сообщают региональные гидрометцентры, сильнее всего

0: похолодает в Костромской области. Там температура может опуститься до минус 3. В Ивановской области прогнозируют до минус 2, во Владимирской, Рязанской и Тульской до минус 1. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами ожидается туман. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее.

0: радио.
1: Ну что, привет соседям.
2: Да, нас опять встречают соседи.
1: Еще раз.
3: Привет.
2: Привет, соседи.
1: Да-да-да. Ну, раз уж мы общаемся с соседями, вот у нас, по-моему, нет проблем ни у кого. Я нормально общаюсь с соседями, но так, чтобы подойти и спросить, а какая у тебя мечта, сосед? Ну, такое как-то, ну, не у каждого спросишь.
2: Нет, у меня был сосед, который вообще сам мог заговорить
3: спросить
2: на такую тему.
3: Что угодно.
2: Или, например, пройти и сказать, ты не хочешь знать, какая у меня мечта? Вот у меня был такой сосед.
1: Значит, мы можем посоветовать соседям сделать погромче приемники, потому что у нас в банке скопилось 23 тысячи рублей, мы плохого не посоветуем.
2: Мы никогда такого плохого не посоветуем. Мы еще можем сказать, что эту сумму можно умножить на 2, и что и сделает наш генеральный партнер.
3: Главное, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, сразу море-море, гудбай. Во-первых, на море еще можно поехать. Еще бархатный сезон.
2: Мало ли морей.
1: Да, во-вторых, есть моря, на которых сейчас очень комфортно и жарко. А в-третьих, собственно, если вы не можете попасть на море по финансовым причинам, допустим, или хотите осуществить свою мечту, чтобы точно попасть на море, чтобы у вас была шикарная путевка, вам, пожалуйста, в игру «Много денег» на Авторадио именно в этот 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе здесь мы играем и на деньги, и исполняем ваши мечты.
3: Ну, вы сами слышите по эфиру, что у нас происходит. Да, мы разыгрываем действительно деньги. У нас в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, 3 из которых уже, в общем-то, известны всем. То есть 2 абсолютно исполнены, 3 на подходе исполнения этого желания.

0: плане, потому что третий суперфинал уже состоялся. Еще одна мечта у нас будет дополнительно это Озон Банк, и мы ее разыграем в шестом суперфинале к Новому году.
1: Смотрю я сейчас на наш банк. Кстати, вы тоже можете это сделать, зайдя на сайт Авторадио.ру. Там 23 000 рублей.
0: Ну, а наш генеральный партнер игры

0: участвует в игре. 9904 в конце телефона. Зовут девушку Юлия, она из Тульской области. Хочу баню «Викинг».
1: Захар. Прямо конкретно, да?
0: Да, ты у нас специалист, как... по-моему.
1: Я не знаю, что такое баня «Викинг».
0: Да, давай.
1: Сейчас посмотрю в интернете.
0: Смотри пока с баней Юлии для того, чтобы спросить... Для того, чтобы спросить у нее, не договорил я, что такое баня «Викинг». Ей видней. Но почему девушка хочет именно баню? Удивительно, да? Казалось бы, это...
1: Любит баню она.
0: Мужское такое обычное мероприятие.
2: Нет.
0: Ждем.
2: Есть компания девушек.
0: Юлия, Тульская область. Гимн прекрасно звучит. 23 тысячи в банке.
1: Кстати, баня «Викинг» шикарно выглядит тоже.
0: Это как что, как вагончик круглый или что?
1: Нет, это именно она такая, как тебе сказать, готичка. Цилиндр лежит. Ага, да, ну, половина понял, цилиндра, понял. Но вход с середины.
0: А, все понятно. Ну, к сожалению, пока эта баня остается в мечтах.
2: Ну, жаль.
1: Да. Но, к сожалению, действительно, мы не услышали голос Юли, но услышали гимн авторадио, поэтому 3000 рублей с нас.
2: Генеральный партнер «Грязенбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Юля получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
0: Ну, понятно, товарищ Юлия, если вы слышали в данный момент, не успели взять трубку, допустим, что сейчас мы пока не исполняем ваши желания, но вполне возможно, пошлем вас в баню в ближайшем суперфинале. Но для этого нужно выполнить ряд условий. Гимн у вас есть, осталось только слушать авторадио внимательно и назвать песню. Ну а мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале, вполне возможно, Юлия, генеральный партнер «Озонбанк», исполнит именно вашу, еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.
1: Ну, а банк игры подрастает до 25 тысяч рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Давайте запустим радиорулет.
0: Давайте, дело сделано. Счастливый сезон продолжается.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Незаметно опять пролетели 30 минут. Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. На Яндекс.Картах стабильно держится 6 баллов. Лидирует по загруженности третье кольцо.
1: И видно там сразу два крупных затора. Первый растянулся на внешней стороне транспорта. Он стал от Звенигородского шоссе до Волгоградского проспекта. И потерять в этой пробке можно больше часа.
2: А второй затор находится на внутренней стороне третьего кольца. Целый час можно потратить от Ленинского проспекта до проспекта Мира. Тормозят движение, дорожные работы и ДТП.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Экселент. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
1: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+. Авторадио.
3: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: ну, симсалабим, абракадабра. Только такие магические слова приходят мне в голову в связи с тем событием, о котором мы хотим поговорить. Всемирно известному иллюзионисту Дэвиду Копперфильду 70. За несколько десятилетий карьеры он превратил сценическую магию в масштабное телевизионное шоу. Он заставлял исчезнуть самолеты Статуи Свободы, создавал иллюзию прохождения сквозь Великую Китайскую Стену. Телевизионные проекты Копперфильда получили более 20 премий Эмми. Он установил ряд рекордов в Книге рекордов Гиннесса и был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. До самого Дэвида Коткина, а это его настоящая фамилия, мы не дозвонились. Коткин, да. Мы не дозвонились, но решили поговорить с одним из русских Копперфильдов. Да-да, их так называют. С нами Сергей Сафронов!
1: Привет! Привет, Серёж!
2: Привет!
0: Серёж, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер!
0: Здорово. Серёж, вы же с братьями в начале своего пути учились по Копперфильду, можно так сказать?
3: Безусловно, мне вот так понравилось, как вы представили Дэвида Копперфилда. Я бы даже добавил, что этот человек, этот артист легенды, фундамент иллюзионного жанра, который воспитал и влюбил в иллюзионный жанр не одно поколение иллюзионистов. И мы, конечно, относимся к их числу, потому что когда мы увидели шоу Дэвида Копперфилда, мы сразу влюбились в этот жанр с таинственным и загадочным названием «Иллюзия». И поэтому можно считать, что действительно Дэвид Копперфилд привил нам любовь к этому уникальному жанру.
0: Слушай, Сережа, а вы в каком возрасте начали вот с фокусами? Ну, вот тебе сколько было?
3: Так.
0: Ну, приблизительно.
3: Точно, абсолютно. Ну, конечно, с годочков где-то 14 стали появляться у нас книги про фокусы, разные видеокассеты с шоу иллюзионистов западных и наших в том числе. Ну, а уже прям серьезно первые свои шаги в иллюзионном жанре мы начали в 2000 году, как раз когда Дэвид Копперфильд приехал к нам в Москву, выступал в Кремле. Вот тогда мы увидели вживую эту легенду и сказали, что именно этому ремеслу мы тоже хотим посвятить всю свою жизнь. И вот уже 25 лет мы служим иллюзионному жанру в России.
0: Мне вот, знаешь,
3: и были удостоены международных наград.
0: Да, при том самых престижных. Мне вот интересно, Копперфильд начал с магии примерно лет в 10, а уже в 12 его взяли в какую-то серьезную магическую американскую ассоциацию. Вот, Сереж, это такое трудолюбие или все-таки у иллюзиониста тоже должны быть от природы какие-то данные, какая-то предрасположенность именно к этому виду
1: талант,
0: искусства?
1: Талант определенный.
2: Желание.
3: Трудолюбие,
2: да.
3: Фанатизм к этому делу. Причем надо сказать, что иллюзионный жанр является одним из самых сложных, дорогих и опасных жанров. Потому что если в кино можно сделать дубль, вокалисту, сорвавшему голос, всегда можно спеть под фонограмму, в иллюзионном жанре, если фокус не получился, второго шанса не будет. Поэтому иллюзионист всегда, что называется, ходит по лезвию ножа. Но здесь надо опять-таки не забывать, что еще раз, я уже об этом сказал, иллюзионный жанр – это один из самых дорогих жанров, именно иллюзионный. Микромагия, фокусы с картами – это трудоемкий труд.
0: Но дешевый.
3: А иллюзии – это... Ну, дешевый в силу того, что реквизит к нему стоит недорого.
0: Да, да, да.
3: А вот иллюзии, иллюзионы, сами иллюзионы, дорогое оборудование, их хранение, логистика, обслуживание – это очень и очень дорого. Поэтому здесь совокупность многих вещей делает артиста иллюзионистом. Ну и, конечно, надо не забывать, что иллюзионист – это сочетание огромного количества других жанров. И актерское мастерство, и сценография, и хореография, и каскадерство, и акробатика, и все-все-все-все-все.
1: Так, теперь давай к секретам.
3: В том числе.
1: К секретам. Вы все его секреты разгадали? Или все-таки осталось что-то нераскрытым?
3: Ну, здесь хвастаться не буду. Я уверен, что любой иллюзионист, занимающийся любимым делом всю свою жизнь, конечно, уже секретом, ну, секретом каким-то удивить достаточно сложно.
1: Ну.
3: Поэтому Дэвид Копперфильд, он, ну, лично меня, я говорю абсолютно откровенно, конечно, в плане секретов удивить уже, наверное, не сможет.
1: Ну, подожди,
3: но в плане, но в плане того, что я, но в плане того, что он действительно удивляет до сих пор тем, что в 70 лет выходит на сцену, собирает полные залы, работает каждый день по два шоу в Лас-Вегасе, согласитесь, это ли не чудо?
1: Юрий Лоза тоже выходит на сцену в 70. Ну ладно.
2: Это чудо.
1: А вот все-таки...
3: Ну вот, таких артистов, видите, на самом деле немного.
1: Куда он спрятал статую свободы-то, Сереж? Ну вопрос-то до сих пор открыт. Или как он через китайскую стену проходил?
0: Как на сцену? Ну,
3: конечно, садитесь поудобнее, сейчас я вам так все и расскажу. Ага.
1: Ну, хотя бы, ну, какой-то...
0: Ну,
1: а как, подожди, как в Темзе-то? Я вот помню, самый яркий для меня пример, как его заковали цепями.
0: Как Гудини?
1: Да, как Гудини. И тоже опускали, он хотел повторить. И в

0: там запускали, и он потом выбрался как-то. То есть ты вообще ничего не можешь
1: отпустить? Ну, на самом деле... Но есть кодекс чести иллюзионистов, который нарушать уж совсем не хочется. Есть классические трюки, которые доступны всем и каждому в интернете. Вы всегда эту информацию получите. А так, ну что потом про меня скажут другие иллюзионисты, что я раскрыл секреты своего коллеги? Нет.
0: Ну хорошо, подождите. Он какой-нибудь сам раскрыл вот так вот какой-то очень красивый иллюзион, и он рассказал его секрет. Было такое?
1: Я знаю, что у Дэвида Копперфилда есть целая программа, обучающая иллюзионному ремеслу. Он ее создал и запатентовал специально для детишек, у которых, ну, немножко заторможенное развитие. У него есть в больницах специальная методика, развивающая и моторику детишек, и воображение, и так далее. Поэтому здесь, конечно, какие-то секреты своих фокусов он разоблачил, да.
2: Слушай, а вот он же смотрел ваше выступление. Вы удалось вам познакомиться лично, что называется, руку пожать?
0: Он смотрел выступление?
1: Да, мы, конечно, знакомы с Дэвидом Копперфилдом. В том году мы отправили видео нашего шоу, которое не имеет аналогов в мире, «Марс притяжения». Его посмотрели и Копперфильд, и Крис Энджел, и другие иллюзионисты, и всем своим, и всем сообществом. Международным сообществом иллюзионистов наше шоу «Марс притяжения» было признано лучшим иллюзионным шоу 2025 года в мире.
2: По мнению именно специалистов, а не просто там,
3: да,
2: профессионального сообщества.
1: Да, профессионального сообщества. «Золотой Мерлин» такую награду, как лучшее шоу, имеет только Дэвид Копперфилд, Пен и Теллер, Крис Энджел, Зифрид и Рой.
3: И вы.
1: Теперь «Золотой Мерлин» в России.
0: Браво!
3: Давай, ну, значит, ты сегодня вообще абсолютно спокойно можешь позвонить Дэвиду Копперфильду и сказать: «Дэвид, дорогой, с днем рождения, да, с юбилеем, огромный привет из России, тебя здесь знают, помнят, уважают и, соответственно, восхищаются». Спасибо большое.
1: Сереж,
3: спасибо. Иллюзионист Сергей Сафронов здесь был с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Ребята, привет, счастливо.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячий.

0: линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-677-467-807-61. Город Москва.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Кэш можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Авторадио.

0: Ну, соседи, заходите, будем разговор разговаривать. В лайв-чате сегодня выясняем, какие отношения у вас с вашими соседями, если вообще эти отношения существуют. А что же прозвучала фраза сегодня у нас здесь на нашей площадке обмена мнениями, что сейчас модно даже не заводить никаких контактов с соседями.
1: Да даже не знать их.
2: Моя хата с краю.
0: Ну, вроде
2: никого
0: как,
2: не
0: да,
2: знаю.
0: Все дистанцировались, все устали, всем нужно убрать информационный шум и убрать соседей.
2: Не нарушайте мое личное пространство.
0: Да. Вот сейчас
2: сейчас я нарушу.
0: А может быть, вы дружите со своими соседями, и это было бы прекрасно. Или хотя бы стремитесь к этому. Давайте почитаем те сообщения, которые пришли. Вот Елена пишет: с соседями надо дружить или хотя бы поддерживать хорошие отношения. Я лично живу в пятиэтажке 60-х годов постройки. И из 15 квартир в подъезде коренных жителей осталось, ну, процентов 20. Остальные квартиры сдаются. Но мы до сих пор стараемся держаться
1: коренные
0: вместе. Да, по мере возможности помогаем друг другу. Со съемниками отношения складываются по-разному. Хорошо, если спокойные и адекватные. Бывало, что приходилось привлекать участкового для выселения. Из-за одних жильцов весь подъезд стоял на ушах. Всяко в жизни бывает, поделилась Елена.
2: Ну, да, несмотря на то, что ты, казалось бы, покупаешь или снимаешь квартиру, но в чужой монастырь со своим уставом.
0: Лезут.
1: Но если из 15 квартир 20% осталось, это 3.
2: Но, тем не менее, это костяк.
1: В принципе, да.
2: Виталий пишет: у меня вот с соседями, ну, постоянные споры. Летом в коридоре у них самокаты и велосипеды. Зимой санки, то какие-то коробки, то ремонт затеяли и мебель поставили. Уже не знаю, что делать. С этим вроде бы и пожаловаться можно, но все надеялся, что решу разговором. Ну, конечно, в принципе, все нормальные люди же с разговора начинают.
1: Вроде как
2: думают, что адекватные люди, да, и можно всегда договориться. Ну и потерпеть, конечно, какое-то время, но когда это постоянно. Вот у нас просто случай был, реально мужик взял и вытащил все, что стояло, вот эти велосипеды, все, на улицу.
0: А,
2: просто на улицу.
0: Но это тоже уже не противоправное действие.
2: Не противоправное, но, извините, захламляли его часть коридора.
0: А кто-нибудь пробовал, например, так вот официально все эти вопросы решить, что можно сделать?
1: Первым делом пожарная, я думаю.
0: А вот мы сейчас, подожди, мы же современные люди, мы сейчас нормально забиваем Алиса и Ай. А если соседи захламляют коридор, и разговоры не помогли?
2: И что, Алиса?
0: Алиса, так, смотри. Отвечает Алиса AI. Если разговор не помог, зафиксируйте проблему. Сделайте пару фото, где видно, что проход перекрыт. Дальше подайте письменное обращение в управляющую компанию. Они обязаны проверить и могут выдать соседу предписание. Если управляющая компания не реагирует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Это можно сделать онлайн. А если вещи мешают эвакуации или загораживают аварийный выход, сразу обращайтесь в МЧС. Очень подробно. Захламление – это нарушение пожарной безопасности. И главное, не трогайте чужие вещи сами. Так можно нарваться на проблемы с законом. Лучше все решать официально.
2: Ну да.
0: Вот, пожалуйста.
2: Вот в результате этот сосед, который бы, казалось бы, да, вроде пострадал, мог попасть,
1: под
2: суд.
1: Административное какое-то наказание могло быть. А Светлана пишет: я в своей жизни поменяла 4 квартиры. Везде у меня были хорошие соседи. Сейчас живу в своем доме. Вокруг тоже очень хорошие. Мы живем там 2 года. Вокруг со всеми познакомились. Хорошо общаемся. Думаю, что во многом отношения зависят и от себя, как сама себя поведешь.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что предложили нам самые разные ситуации. Это интересно.
2: И, во всяком случае, уму-разуму. Кто-то, может быть, научился, да, и совет хороший послушал. Ну, а в следующем часе у нас соседка Светка придет.
1: Я не стал так фамильярно.
0: Ну, в общем,
2: мы с ней давно дружны уже. Да. Привиться Света, конечно же, с живым концертом, с самыми известными хитами и премьерами.

0: Продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Обстановка на дорогах начала постепенно улучшаться, и на Яндекс.Картах зажглись 5 баллов вместо 6.
1: Но не тяжелее всего сейчас на третьем кольце. Там сохраняется полуторачасовой затор на внутренней стороне. Тянется он от Комсомольского проспекта до проспекта Мира.
2: О погоде. За окном плюс 17, осадков сегодня уже не будет. Ночью температура опустится до плюс 11. Местами, в принципе, возможен кратковременный дождь. И завтра в течение всего дня могут быть осадки, а температура до плюс 20.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 23 сентября. Шейсвинная охлажденная. 499 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: вместе.
1: И вновь в эфире рубрика, приуроченная к нашему 25-летнему юбилею «Парад пародий» или «Мурзилки the best».
2: Продолжаем хвастаться.
1: Ну, а что бы не похвастаться, не похвалиться, с другой стороны. Ну, почему бы и нет? Где вы еще найдете такой вот уникальный, я бы сказал, продукт, в котором главные события, происходящие в стране и в мире, отражались бы в своеобразных комических куплетах? Такого нет нигде в мире. Да. Что-то в мире, во вселенной нет.
3: Ой, как говорил Басков, скромность – путь к забвению.
1: Точно. И вот, кстати, тот персонаж, о котором мы сегодня будем вспоминать и петь, никогда скромностью не отличался. Но для этого нам понадобится сейчас вернуться в далекие 80-е. В СССР тогда набирала популярность тема магии и паранормальных явлений. Народу надо было во что-то верить.
2: Да, конечно.
1: Тогда, в 88 году, в одной из советских телепрограмм впервые появился он. Психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский.
4: Вам нужно сесть... Встать или лечь в такое положение, чтобы у вас была точка опоры. Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза, несмотря на полную ясность сознания. У некоторых так и не останутся открытыми до конца. И даже у тех, кто хотел бы закрыть их с целью концентрации, это будет сделать трудно, потому что глаза будут открываться постоянно. Напоминаю, забудьте все то, что вы знали на тему внушения, то, что вы читали или слышали, и не старайтесь ни в чем.
2: Я прям прибалдела. А я ведь помню этот телевизор в 5 недель, а?
1: Лягте, найдите точку опоры, мне нравится.
2: Да, она большая.
1: Как можно лечь и не найти точку опоры? Ну ладно, сейчас не будем вдаваться в подробности, там много всякого, переслушайте.
3: Волшебного, это магия была.
1: Ну, в общем, понеслась слава Кашпировскому тогда по всей Руси. И в том же 88-м году он провел 5 телесеансов с гипнозом и массовым целительством в Киеве. По его словам, вылечил 1000 детей от энуреза. Во время телемоста с Тбилиси женщине по имени Леся Юршова, лежащей тогда в тбилисской больнице, требовалась операция на брюшной полости, и она отказалась даже от обычной анестезии, позволила Кашпировскому на расстоянии загипнотизировать себя по телевидению.
2: Через телевизор.
1: Да, Кашпировский заявил, что эта передача вошла в историю медицины тогда. Позже Юршова рассказала журналисту, правда, что на самом деле во время операции испытывала чудовищную боль, но терпела, потому что не хотела подвести товарищ Кашпировского.
3: Действительно. Да.
2: Меня врачи-то как на это подписать? Мне это кажется какой-то... Ну ладно, не буду сейчас комментировать.
1: Ну, слушай, ну так вот Анатолий Кашпировский стал одним из символов перестроечного времени. Постсоветский период его популярность быстро угасла на фоне заявления о том, что сотни или тысячи даже людей после его сеансов сошли натурально с ума. И в 95-м году он переехал в США, где зарабатывал на лечении мигрантов из стран бывшего СССР. Ну и бог бы с ним! Как бы забыли, и ладно. Ну вот, в 2024-м блудный маг вернулся в Россию и решил устроить тур со своими сеансами. И вызвал тогда огромный шквал критики.
2: Но люди-то пришли!
1: Люди
3: огромное
1: пришли,
3: ну, конечно.
1: Слушай, ну даже вспомнить былые годы, поржать, может быть, тоже как на шоу просто чисто, да? Ну вот Милонов заявил, Кашпировского, снова начавшего лечить людей на магических сеансах, необходимо проверить на вменяемость. 100-процентный жулик, то, что он делает, полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях. Ну, собственно, мы не собираемся сейчас о нем говорить, мы споем. Итак, пародия «Анатолий, Анатолий». Мурзилки, 2024 год.
4: Вам нужно сесть.
1: Кашпировский нас заколдовал.
3: Опять?
1: Нет,
3: он
1: мы это уже слышали.
2: Давай, давай.
1: Нет, теперь давайте уже давайте
2: нам
1: петь.
2: Нам нужно лечь уже, да.
0: Вечернее шоу.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Привет, вы кто?
6: Мы мини-лента.
5: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 8 вечера.
2: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России заметно сократилось число зарегистрированных преступлений. Подробности далее.
2: Про главное.
5: Количество зарегистрированных преступлений в России за 8 месяцев снизилось более чем на 16% по сравнению с прошлым годом. В МВД сообщили, что тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше почти на 22%. Число убийств и покушений снизилось на 10%, грабежей на 15%, а всех видов мошенничества почти на четверть. Особенно заметно сократилось число преступлений с использованием информационных технологий сразу на 32%. Кроме того, на 21% сократилось число ДТП с пьяными водителями, и погибших в таких авариях стало меньше на треть.
2: Про нововведение.
5: С 1 октября покупателям станет проще решать споры с продавцами на маркетплейсах. Как пишет РБК, при обнаружении дефекта претензию можно будет направить прямо через площадку. Если товар оплачивали через маркетплейс, он должен обеспечить возможность вернуть деньги, а если он сам доставлял заказ, организовать и обратную передачу товара продавцу. Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых рассказал об изменениях.
6: На Алиэкспресс покупатель ведет переписку с продавцом напрямую. Здесь схема немного другая. С 1 октября площадка становится обязательным каналом связи. Покупатель направляет претензии через сервисы маркетплейса, а не ищет контакты продавца сам. То есть это не свободный чат, а формализованная процедура с гарантированными сроками рассмотрения. По сути, маркетплейс превращается из витрины в одно окно для решения споров. И это, на мой взгляд, удобнее, чем разыскивать контакт продавца самостоятельно, как раньше. Но, безусловно, минус скорее процедурный, чем содержательный. Маркетплейс не становится автоматическим плательщиком по каждой претензии. Решение все равно принимает продавец.
5: Изменения затронут и самих продавцов. Они смогут отказаться от скидки, которую Marketplace навязывает за их счет, без снижения рейтинга или ограничения доступа к личному кабинету. А о повышении комиссии площадка должна будет предупреждать за 45 дней.
2: Про автомобили.
5: У коммерческих автомобилей

0: В России чаще всего возникают проблемы с подвеской, тормозной системой и зажиганием. Как пишет российская газета со ссылкой на исследование, среди самых распространенных работ – замена свечей зажигания и стоек стабилизатора, чистка дроссельной заслонки, а также замена передних тормозных дисков и обслуживание суппортов. Основными причинами преждевременного износа специалисты называют высокие ежедневные пробеги, плохое состояние дорог и несвоевременное техническое обслуживание.
1: Про нас.
0: Смешарики возглавили список произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, мультсериал выбрали 15% опрошенных. Следом идут бременские музыканты, Винни-Пух и «Ну, погоди». В целом 65% родителей уже показывают детям контент из собственного детства или собираются это сделать. Чаще всего выбирают российские и советские мультфильмы. При этом большинство отмечает, что детям такой контент нравится. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 84 рубля 50 копеек. Курс европейской валюты составляет 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: в эфире.
1: Ну что, друзья, вот и наступило то самое время живого концерта, и у нас, естественно, гости. Та самая певица, чьи песни звучали из каждого плеера в нулевых и до сих пор вызывают желание подпевать с первых нот. Певица Света у нас здесь в студии. Привет, привет, привет.
2: Добрый вечер, друзья. Живой рада концерт. Вас видеть.
3: Да будет
1: и
3: свет.
1: И мы тоже. Да, да, кстати, живой концерт Света можно не только слушать на авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Ну что, поехали?
2: Давайте, начинаем.

0: над собственным феноменом, да? В чем вот твоя история, в чем этот феномен? Что так цепляет людей в твоем творчестве, что у тебя такая афиша, что все концерты там до конца года расписаны?
1: Да мне кажется, на самом деле простота, потому что все гениальное просто, и я пишу доступные, по-моему, тексты, мне кажется. Все про любовь, потому что вот куда мы без нее, да? И у меня очень много песен, они все фактически про любовь.
0: Но все артисты пишут про любовь.
1: Ну, наверное, 70%, 70%. Какая-то доступная у меня любовь получается к людям. Видимо, так.
2: Еще одно подтверждение твоей популярности. Альбом, который называется «Вернись, моя любовь», который вышел, кстати, в 2002 году. То есть уже
3: 24 года.
2: И сейчас входит в топ-20 различных чартов. Понимаешь, да? Мало того, что это самый прослушиваемый женский альбом. Наши поздравления, кстати.
1: Спасибо.
2: Самый прослушиваемый. Это ведь и чистый маркетинг начала нулевых получается. Так адресно сделать альбом. Когда ты сейчас вот работаешь над новой песней, ты понимаешь, кому она будет адресована?
1: Не всегда. Вообще, честно говоря, удивлена, потому что меня и мужчины тоже слушают. Вот, но у женщины получается больше, да?
3: Ну, причем гораздо.
2: Ну, я тебя люблю, тут все-таки вроде как от женского лица.
1: Да, ходят молодые мальчики ко мне на концерты, прям дети, по 20, 18, 20 лет.
2: Может,
1: да,
2: они девушек приводят просто и сами приходят?
1: Прям много, я даже удивляюсь, потому что как бы я-то жду публику где-то своего плюс-минус возраста, а приходят совсем, ну, наверное, какая-то такая волна молодежная, ага. Да, то есть я сама иногда думаю, откуда, не знаю, то есть, ну, действительно, ну, могу предположить, что родители заставляли слушать, допустим, но они уже выросли, у них свое мнение, они уже должны слушать то, что...
0: Могут уже не слушать родители.
1: Да, то есть они могут уже слушать то, что они хотят, они слушают вот...
2: Слушай, ну, с другой стороны, даже та песня, которую мы только что слышали, ведь она достаточно современно звучит, не в том, скажем так, аутентичном звучании, да, и ты же все равно работаешь над произведениями и делаешь их более актуальными для нынешнего времени, поколения.
1: Ну, я делаю новые треки, конечно, сегодня обязательно мы послушаем новые песни, но все равно, вот как что бы артист ни делал, все равно нужно, все хотят старые. То, что они знают, на чем они росли, у них есть эмоции, ну, у людей, да, которые приходят.
2: Я говорю, что даже твои старые известные хиты в новой интерпретации аранжировки звучат.
1: Ну, мелодия-то не меняется, текст тоже.
2: Мелодия нет, но звучат, я говорю, современно.
1: Ну, модненько, да.
2: Понимаешь, вот молодежи не догадывается, что это написано там 25 лет назад.
0: Может быть, тем более сейчас опять такой тренд, что возвращается.
1: Да. Ну, должны же знать,
3: ну,
1: что это
3: классика.
1: Должны догадываться.
3: В общем, хватит довольно.
1: Хватит.
3: Вот этих вот разговоров. Это Света, и песня называется...
1: Хватит довольно нам...

0: Это Света у нас здесь.
1: Dance everybody.
0: Да, dance everybody. И сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
2: Автомонитор.
1: Ну, уже и пробкам, хочется сказать, хватит довольно. Смотрим, что сейчас на картах зажглись 4 балла вместо 5, остались лишь несколько крупных заторов.
0: А, лидируют по загруженности МКАД. На внутренней стороне можно оставить час. Пробка тянется от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. И минут 40 можно потерять на Ярославском шоссе. Транспорт там стал от проезда Серебрякова в сторону области.
3: В центре можно задержаться почти на час на третьем кольце. Затор растянулся на внутренней стороне от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. И еще минут 30 придется оставить на улице Пресненский вал. Движение остановилось от Большого Тишинского переулка в сторону улицы Грузинский вал.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: ООО «Кабибар». 18+.
9: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
10: Категория 0+.
11: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
13: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
14: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
13: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
14: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: 25 лет в эфире.
1: А у нас продолжается живой концерт. Певица Света по-прежнему. И следующая песня.
2: Опять танцуем?
3: Танцуем? Да.

0: Это Света.
1: На дискотеке мы
2: интересно, как сочинские таксисты реагируют, когда слышат эту песню?
3: Понятия не имею, слава богу, я сама за рулем.
2: А, ты не пользуешься?
3: Почти нет.
2: Понятно.
0: Хорошо, давайте все-таки поймем, что сейчас на нашей эстраде редкий артист остается востребованным на протяжении аж 30 почти лет. И с тобой можно, соответственно, и нужно говорить не только как с исполнителем, с исполнительницей, но и как с экспертом, поскольку, ну, вряд ли кто-то у нас в стране могут, ну, я понятно, есть такие люди, ну, в общем, кто может говорить авторитетно про музыку разных эпох и разных поколений, по большому счету. Дело в том, что у нас совместно с Яндекс.Музыкой есть совместная рубрика под названием «Распаковка». Мы предлагаем приходящим к нам звездам, таким как тебе, распаковать свой музыкальный мир. Чем вдохновляешься, что слушаешь, каких музыкальных новинок ждем. Ты готова поучаствовать?
3: Конечно.
0: Отлично, конечно. Поехали.
3: Ну...
4: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Распаковка».
0: Ну а теперь давай как на духу, что у тебя есть в коллекции в Яндекс.Музыке?
3: Да у меня в основном мои друзья и я, в общем-то.
2: Кто у тебя в друзьях тогда?
3: Филатов и Кайрос, Аязовы, ребята, которые потрясающие.
1: С которыми у тебя коллаборации были.
3: Да, я их очень, правда, люблю и как людей, и как музыкантов, и мне нравится то, что они делают. Действительно, Филатов и Кайрос — это вообще как бы какие-то легенды, наверное, легенды, я бы сказала, потому что они уже тоже, на самом деле, давно не на музыкальном мире, и... Довольно заслуженно они вот то, что они делают, это круто.
0: Хорошо, а кто еще?
2: Со стороны вообще никого не слушаешь? Ну, для того, чтобы там...
3: Новые
2: нет,
3: песни.
2: Я понимаю,
3: вот, кстати, не поверите, слушаю новые песни, потому что нужно, чтобы слова запомнить. Нужно
1: постоянно слушаться.
0: Только ради этого, не потому, что там нравится.
3: Когда их поешь несколько раз, ты уже запоминаешь, ну, то есть ты уже... Песня не новая. Для кого-то новая, для тебя она уже давно спетая несколько раз, много раз.
2: Это понятно, но вот люди, я не знаю, как-то проводят свое время под музыку.
3: Вот вынуждена слушать то, что дети слушают, «Токсика» слушают, это просто
1: так.
3: Хедлайнер был, движение какое-то время, да, вот,
2: «Токсик», да.
3: Вот, ну вот, если, да, но так в целом я слушаю что-то спокойное, нейтральное, что без текстов, потому что я, наверное, я какой-то...
1: Слишком активную музыку самой, да, для того, чтобы
3: отключаться. Да, у меня очень много работы, много концертов, я много пою, поэтому я иногда просто хочу тишину послушать, ну вот есть такое, да. Но музыку иногда, конечно, есть желание что-то слушаю. То есть, ну, как бы сказать, что вот какой-то вот обязательный у меня... плейлист кого-то. Но, во-первых, приходят, уходят, есть какие-то песни, треки появляются, да, что-то новое тоже бывает, нравится, потом исполнитель есть, потом он спел одну песню, когда-то пропал, но песня классная, такое тоже бывает.
2: Ну, то есть ты не коллекционируешь музыку, да, а
3: нет,
2: просто там послушаешь.
0: Рандомно.
2: Дальше.
3: Наоборот, нужно освобождать свое пространство музыкальное.
0: Понятно. Для того, чтобы добавлялось новое.
3: Для новых, да.
0: Скажи, пожалуйста, учитывая все-таки вот эти вот почти 30 лет, что ты находишься вот в музыкальном мире, можешь сравнить музыку по своему восприятию, ощущения тогда, когда ты начинала, и то, что сейчас?
3: Ну, конечно, музыка разная. Вообще, мне кажется, что раньше она была более доступной, понятной. Это тот же Сережа «Руки вверх», кстати, вот «Руки вверх» тоже слушаю. На самом деле, иногда ностальгия тоже бывает, потому что вместе как-то плюс-минус у нас, то есть, ну, начинали, и вот эта музыка 90-х, да, конца 90-х.
2: Танцевальная музыка, причем, да, именно.
3: Наша, я считаю. Да, ну, это как бы, да, я, собственно, начинала тоже в эти годы, поэтому для меня это близкая музыка, и все исполнители этих лет тоже для меня, ну, с кем-то я вообще хорошо общаюсь, друзья, да, с кем-то мы встречаемся на гастролях, вот. Что касается сейчас, музыка, ну, есть интересное, есть как бы мне вообще совершенно непонятное. Вот правда. Но, наверное, мне и не нужно понимать, потому что у каждой музыки должен быть свой слушатель. Новое поколение, да, оно как бы, оно воспринимает. Я иногда вообще не понимаю, кто это поет. Но я вижу, что он популярен там. И вот, и...

0: ну, я могу сказать имена, да, но вы тоже удивитесь, скажете, ну как так, сейчас меня остальные, меня сейчас просто не, будут не любить его поклонники, потому что, ну, он известный человек, оказывается. А я, допустим, не знаю ни одного трека, мне даже стыдно.
1: Ну, ничего, это нормально, слушай.
0: Вот, поэтому,
1: давай все-таки к тебе, ближе к твоему творчеству, да, перед нами вот результаты Яндекс.Музыки.
2: И вот смотри, за последний месяц у тебя более 6 миллионов слушателей.
3: Уникальных слушателей.
2: И да. Это очень круто. Это ну, прямо, реально.
3: Да, это действительно да, заслуживает. А теперь топ-3 твоих песен у слушателей Яндекс.Музыки. Итак, на третьем месте «Хватит довольно». Второе место занимает песня «Ты не мой». И, наконец, первое место «Мои слезы». Вау. Аплодисменты. Мы тебя поздравляем с этим.
0: Спасибо большое.
3: Ты попала в число распакованных. Кстати, друзья, кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, можно будет сделать это 21 ноября в лайв-арене. Имейте это в виду.
4: Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Распаковка.
3: Но ты же понимаешь, что мы не простим тебе, если ты прямо сейчас не споешь
1: мы
3: любимую песню миллионов.
1: Видеть мои слезы.
3: Лучше слышать.
0: Лучше слышать, да. Давайте спою. Конечно же, я признаюсь честно, я только начинаю исполнять эту песню, потому что программа концертная, она небольшая, да, то есть ты не все песни попадают, но раз эта песня так понравилась снова и залетела, конечно, я буду ее исполнять теперь точно на концертах и начну с сегодняшнего вечера.

0: 02-521-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: О, Кайло Стрит, ОГРН, 116-747-467-807-61, город Москва.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: По субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Друзья, ну я еще раз напомню, что живой концерт «Светы», который сейчас идет на Авторадио, можно не только слушать на нашей радиостанции, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». И я предлагаю все-таки проанонсировать тот трек, который сейчас будет звучать. Это же ведь премьера, которая, по сути, нигде еще не исполнялась. Говори в микрофон, пожалуйста.
1: Да, извините, могу путать слова, если что. Впервые
2: исполняю. Но поскольку мы их тоже не знаем, ничего страшного.
1: Потому что, на самом деле, «Кровь и грет», он премьера песни, это только завтра. То есть вы первый вообще, кто услышит.
3: Класс.
1: Его еще нигде нет, ни на каких площадках, то есть этого трека, поэтому сейчас...
0: У нас эксклюзив.
1: Вы в курсе? Так и называется песня «Все в курсе».
0: Все в курсе. Давайте, поехали, будем
1: слушать.

0: Ну, ну что, с премьеры тебя!
1: Спасибо.
2: Дрожи,
0: аташе, это, конечно, сильно.
1: Намудрила, да? Да. Я тоже думаю, что я написала? Думаю,
2: за то, что
1: звучит
2: я...
1: красиво и хорошо.
0: Очень красиво.
2: Как обычный хит. Знаешь, старая поговорка такая, если в индийском фильме на стене висит ружье, он обязательно споет и станцует, то если на сцене стоит у Светы гитара и клавиши, должен появиться гитарист.
1: Обязательно, да, конечно. Вот он и появляется, фокус.
0: Да.
1: Дмитрий, гитара.
2: А дальше, я так понимаю, будет акустическая версия.
1: Да.
0: Света сел за клавиши.
2: Дмитрий взял гитару.
3: Это за роялем автор.
2: За роялем автор.
1: Минимальный состав.
3: Так.
2: Поехали.
0: Поехали в аэропорт. Пора.
2: Куплет-припев.
3: Хорошо.

0: Интересная версия. Но
1: авторское прочтение.
2: И так можем. Да. Так можем.
1: Да. А, друзья, это живой концерт «Света» на Авторадио. Продолжим совсем скоро.
3: Автомонитор.
0: Ну и вновь об изменениях на картине трафика. Обстановка на дорогах продолжает улучшаться, и на Яндекс.Картах зажглись 3 балла.
1: Но на Ярославском шоссе этих улучшений не появилось. Ровно наоборот, пробка там стала только больше. Сейчас она тянется от проезда Серебрякова в сторону области, и потерять в этом заторе можно 1.5 часа.
2: О погоде. За окном плюс 16, ночью плюс 11. Местами возможен кратковременный дождь. Завтра тоже в течение всего дня могут быть осадки, но радует то, что опять обещают до плюс 20.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Привет, я Денис Дорохов. Приглашаю вас 29 и 30 сентября в культурный центр «Москвич» на премьеру комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко. Это полноценная театральная постановка с живой музыкой и десятком разных персонажей в моем исполнении. Без пафоса, без антракта. Честно, смешно. Дорохов. Подробности на dorohovshow.ru.
5: 18+.

0: Ну что, друзья, концерт «Света» здесь на Авторадио продолжается. Ну и прежде чем мы будем слушать заключительную песню этого концерта, напомню еще раз, что концертов много практически по всей стране. Так что желающие, заходите в официальные паблики «Света» и обязательно приходите. Уж натанцуетесь вдоволь, это точно. И, конечно, поздравляем тебя с премьерой.
1: Спасибо.
0: Так что теперь все в курсе, все что в курсе. Премьера да, была да. на Авторадио.
1: У вас. Да.
0: Да. Угу. Ну а чем заканчиваем?
1: Ну, конечно же, вечным вопросом, который я не задаю уже, я просто...
0: Что помню. Делать?
1: Скажи мне, что? Что мне делать? Что не делать, конечно же.
0: Поехали.

0: Это Света!
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Свет.
2: Спасибо.
1: Ну, я думаю, этот вопрос, что делать сегодня, вы решите сами. А Света, Таня, Миша, Захар прощаются с вами. До встречи, как всегда, на волнах Авторадио.
2: Пока.
1: Счастливо.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
3: 25 лет на Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
3: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите

0: 18+, 18+.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для самозанятых введут новый лимит работы через агрегаторы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правило не касается, штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми.
0: Про интернет.
2: Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов. Сейчас сети работают в переходном режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE, поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов, с iPhone ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ к 5G на устройствах компании зависит от ее программных настроек. Депутат Андрей Свинцов заявил, что это может занять несколько месяцев.
0: Про путешествия.
2: Спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, продажи на текущий сезон уже заметно опережают прошлогодние, даже несмотря на то, что такие туры являются дорогими. Кроме того, туристы активно бронируют такие путешествия и на новогодние даты. Действительно ли сейчас набирают обороты экспедиционные туры? Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
3: Спрос на самом деле в целом по всем видам круизам внутренним, несмотря на то, что по другим видам падает, то здесь сохранился на уровне круизам речным, даже где-то небольшой рост, а по арктическому туризму в целом идет рост, ну а по круизам экспедиционным у нас еще есть на реках в Сибири, несмотря на их цену небюджетную, скажем так, тоже спрос растет, в целом востребованность вот именно на экологические виды отдыха, экстремальные, растет. Ну и потом все-таки это относительно новые предложения на рынке.
2: Экспедиционные круизы отличаются от обычных прежде всего форматом. Небольшие суда могут подходить к местам, недоступным крупным лайнерам, и организовывать высадки на берег. Ватор отмечает, что интерес россиян к такому отдыху стабильно растет после пандемии.
0: Про инвестиции.
2: Коллекционные автомобили за последние 10 лет могли принести больше дохода, чем золото и банковские вклады. Как пишет российская газета со ссылкой на экспертов рынка, отдельные модели Ferrari, Porsche и BMW с 2016 года подорожали в 3-5 раз. Для сравнения, золото за это время выросло чуть больше, чем в 3 раза, а рублевые депозиты чуть больше, чем в 2. Например, Porsche Carrera GT 10 лет назад стоил от 700 тысяч до миллиона долларов, сейчас около 3-3,5 миллиона. При этом эксперты подчеркивают, доходность сильно зависит от конкретной модели, ее состояния, редкости и стоимости содержания. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Нет, это заблуждение, друзья. Если вам хорошо, если испытываете счастье, то почему бы о нем и не рассказать? А некоторые даже любят буквально, знаете, кричать о своем счастье. И осуждать мы их ни в коем случае не будем. Ну и, конечно же, прекрасное расположение духа, замечательное настроение. Всегда этому сопутствует прекрасная музыка, которая звучит в прямом эфире любимого авторадио. Да, мы здесь, друзья, и будет так прежде. В общем-то, как всегда, 24/7 наш формат в этом ритме и продолжаем двигаться. Зовут меня Олег Пивунов. Всем здравствуйте. Хочется пожелать вам в этот час, ну, замечательного расположения духа, естественно, друзья. И давайте немного помечтаем. Мне кажется, что время подходящее. Помечтаем о чем-нибудь прекрасном, о какой-нибудь сказке, не знаю, о какой-нибудь победе в лотерее, ну или о том, чтобы мы встретили таких людей, таких замечательных, просто прекрасных. Желаю вам, друзья.

0: и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры «Много денег» на Авторадио. Просто заходите на сайт «Авторадио».

давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Итак, друзья, продолжаем следить за обстановкой на столичных дорогах. Вечерний час пик уже почти закончился, к счастью, но Яндекс.Карты все еще показывают 3 балла. Есть небольшие проблемные места. Тяжелее всего сейчас на Ярославском шоссе. Там полуторачасовая пробка от проезда Серебрякова в сторону области. И всему виной ДТП, так что будьте внимательны, друзья, за рулем. И, конечно же, соблюдайте скоростной режим. Всегда призываю вас к этому. За климатической картиной следим также. За окном сейчас плюс 16, пока осадков не будет. Но ночью возможен кратковременный дождь, при этом до плюс 11 температура воздуха, а завтра 20 градусов выше нуля, и в течение всего дня могут быть небольшие осадки.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Карибар». 18+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат. И новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян. Сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
1: Авторадио.

0: шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Авторадио.

а там, где авторадио, друзья, всегда солнечно, всегда сухо и приятно. Особенно, кстати, по выходным, когда идет дискотека авторадио во время уикенда. Да, чудесная программа, которая дарит вам и в субботу, и в воскресенье 3 часа такого заряда прекрасной танцевальной музыки, смиксованной просто. И вы можете под это танцевать без устали. И делать это в большими компаниями, друзья. Стартуем в 18.00, напомню, каждую субботу и воскресенье. Для того, чтобы вы, если вдруг не оказались, так сказать, в ночном клубе или на большом концерте, то почувствовали эту атмосферу. Все, что нужно, это включить прямой эфир авторадио, естественно. Сделать громкость по максимуму, лучше на всю, пригласить своих друзей и потанцевать, конечно же, вместе. Вместе под лучшие ритмы. Большая дискотека авторадио по выходным. Не пропустите.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Автомонитор.
4: Ну что ж, друзья, каждые полчаса мы с вами проверяем дорожный трафик в Москве и области. И к этому часу ситуация следующая. Яндекс.Карты показывают 2 балла, но по-прежнему есть места, в которых вы можете потерять от часа и даже больше. По загруженности к этой минуте лидирует Ярославское шоссе. Там пробка тянется от проспекта Мира в сторону области, и как раз-таки в ней можно простоять около часа. Нелегко и на Осташковском шоссе. Там машины выстроились от Московской кольцевой. Также в сторону области. В этом заторе можно задержаться на 20-30 минут. Столько же вы оставите на Новосавихинском шоссе. Там пробка от Никольско-Архангельского проезда. Также в сторону области, естественно. Если хотите побыстрее добраться домой, места эти, друзья, объезжайте. Удачной вам дороги. И, конечно, громче включаем Авторадио.
2: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия продлила продовольственное эмбарго еще на 2 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ограничения касаются ввоза ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и других государств. Эмбарго действует с 2014 года и было введено в ответ на западные санкции. Новый указ продлевает его до конца 2028 года.
0: Про санкции.
2: Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России. За него проголосовали 262 конгрессмена против 159. Ранее документ поддержал Сенат, теперь его направят на подпись Дональду Трампу. Законопроект предусматривает санкции против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные меры против торговых партнеров России. В частности, США смогут вводить пошлины до 100% для крупных покупателей российских нефти и газа.
0: Про выборы.
2: В России начинается 3-дневное голосование на выборах разных уровней. Первые участки откроются на Камчатке и Чукотке в 23 часа по Москве. С 18 по 20 сентября пройдут более 2000 избирательных кампаний. Предстоит заместить почти 21 тысячу мандатов и выборных должностей. На выборах в Госдуму в федеральном бюллетене представлены 10 партий. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 32 регионах. Москва использует собственную платформу. Также впервые в голосовании примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
0: Про образование.
2: С 1 сентября будущего года в российских школах начнет действовать новый стандарт для 10-11 классов. Согласно приказу Минпросвещения, школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо выбрать углубленную программу по одному из 6 профилей. От гуманитарного и естественно-научного до технологического и агротехнологического. Школы смогут открывать медицинские, инженерные, лингвистические и другие специализированные классы. Впервые отдельно прописаны требования к оборудованию кабинетов, включая виртуальные лаборатории, микроскопы и модели ракет.
0: Про выплаты.
2: С начала следующего года женщины со званием «мать-героиня» будут автоматически получать выплату в 1 миллион рублей. Как сообщает РИА Новости, деньги перечислит социальный фонд без подачи заявления и дополнительных документов. Звания присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Также для них действуют льготы на медицинскую помощь, лекарства, ЖКХ, транспорт и обучение.
0: Про налоги.
2: Работающие родители 2 и более детей смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на депутата Яну Лантратову. Выплата положена семьям, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а при очном обучении до 23. Размер выплаты составит разницу между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%.
0: Про помощь.
2: Правительство дополнительно выделит 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Около 85 миллиардов направят на субсидирование льготных кредитов, еще почти 66 миллиардов на семейную ипотеку. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей выделят на реконструкцию дорог к побережью Крыма. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

начинает желтеть понемногу, да, вот обратил внимание, особенно когда в парке прогуливаешься, листопад начинается. Ну и, кстати, еще понаслаждаемся бархатным сезоном, это 100%, друзья. Сегодня день турменеджера, кстати, празднуем. Это те, кто нам советуют, несмотря на плохие отзывы, какой-нибудь отель. С праздником, дорогие!

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Итак, друзья, все-таки на правах ведущего авторадио призываю вас скорость не превышать и двигаться, так сказать, в рамках дозволенного. Ну и, конечно, из своей полосы, если выезжать, то исключительно с поворотником, и чтобы соседняя была свободна. Берегите себя, если вы в пути, поскорее вам добраться до места назначения, и чтобы вас там встретили тепло, так сказать, по-семейному. Ну а пока в пути вы или нет, друзья, наслаждаемся прекрасной музыкой в прямом эфире авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, и хочется вам пожелать замечательного, чудесного и прекрасного настроения в этот час. Надеюсь, это именно так. Еще раз привет, страна!

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные гудки.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00. Авторадио.

Ну, примерно с такими, мне кажется, словами уходят люди с нелюбимой работы, да? Когда вот эту коробку с фикусом там или с кактусом забирают, какие-то рамки, которые стояли на столе, хлопают дверью и уходят, да? Ну, потому что, может быть, их там заставляли, знаете, такие позы принимать акробатические, и, наконец-то, люди от этого освободились. Вам же желаю, друзья, всегда находиться в местах, где вам хорошо, приятно и где вам рады. Ну, и я нахожусь именно в таком месте, то есть в студии Авторадио, что может быть лучше, и вам передаю лучи добра, хорошее настроение и прекрасную музыку, которая звучит в эфире любимого Авторадио. Олег Пивунов меня зовут, еще раз всем привет!

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

вот если вы, друзья, являетесь участниками игры «Много денег», если вы зашли на сайт авторадио.ру, поменяли свои гудки в мобильном на наш гимн великолепный, то, собственно, вам, скорее всего, позвонят. Да, этот звонок может быть очень приятным для вас. Ну, во-первых, можно выиграть круглую сумму денег, снять так называемый банк и... конечно же, попытаться осуществить самую заветную свою мечту. В общем, игра «Много денег». Все подробности на сайте авторадио.ру. Каждый день проходят игровые эпизоды, но очень важно внимательно слушать прямой эфир любимого авторадио. В общем-то, и продолжаем это делать вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Привет. Привет.

0: Are you with me?
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один в России.

все решения в своей жизни, друзья, нужно, конечно же, принимать очень взвешенно. Ну, исходя из поговорки про 7 раз измерь, 1 отрежь и так далее. И только лишь включать любимое авторадио можно, не задумываясь, в любую минуту, вот где бы вы ни находились. И все технические средства для этого хороши. FM-приемники, прямая трансляция на сайте авторадио.ру, мобильное приложение в вашем телефоне или просто скажите свою команду умной колонки. Включи авторадио, и вы находитесь просто в море прекрасной музыки, друзья. Как, собственно, и сейчас. Всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, здравствуй.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

все выше и выше и выше, как в старом лозунге, друзья. Просто в геометрической прогрессии растет наше с вами настроение. И это хорошо. А кто виновник? Конечно, прямой эфир Авторадио, друзья. Отличная музыка и прекрасное расположение духа. Вот что делает нас счастливыми. Продолжаем также и в том же ритме. С вами Олег Пивунов. Здравствуйте.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Забирать, конечно, хорошо, но отдавать приятнее, согласитесь, друзья. Так что все лучи моего сердца, все добро, что есть, отправляю вам в прямом эфире Авторадио. Ловите. Олег Пивунов у микрофона. Надеюсь, в этот час вы пребываете в прекрасном настроении. Пусть так и остается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.
5: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.